की जय। भक्ति देव।

somebody bodies. All bodies, bodies, bodies, bodies.

Находясь в крупных городах, у нас действительно информационная перегрузка. И, в принципе, нельзя говорить о том, что мы, ну, являемся такими ментально здоровыми людьми. Да? То есть для нас требуются определенные усилия, определенные практики для того, чтобы постоянно возвращать просто себя в состояние гармонии и такой тишины. И одна из совершенно прекрасных практик, которая позволяет, скажем, избавиться от каких-то ненужных впечатлений, от, ну, на санскрите это самскара, да, от этих глубоких опытов, которые, возможно, уже у нас находятся даже глубоко в подсознании. Есть такая практика, она называется йога-нидра. И вот я сегодня чуть-чуть хотела бы о ней подробнее рассказать, потому что это практика, которая доступна абсолютно каждому. Она не требует даже посещения каких-то специальных там центров, занятий и так далее. Я думаю, что, ну, мне кажется, что даже в архивах, вот, ну, возможно, не Веда-радио, но на сайте tarsunov.ru 100% вы можете найти вот эту практику йога-нидра. То есть это практика, которая связана с таким осознанным сном. И она действительно является очень эффективной в том контексте, что мы можем очистить свой ум от всех ненужных каких-то впечатлений, переживаний и просто вот восстановиться. Для того, чтобы практиковать это, достаточно просто иметь запись этой практики, потому что она управляемая. И техника сама очень простая. Вы ложитесь в шавасану. Ну, это предпочтительнее, да, если у вас будет возможность все-таки такого уединения. И если вы сможете выделять в день 20-30 минут на то, чтобы прослушивать запись вот с этой практикой йога-нидра, вы действительно окажете себе очень большую услугу. Итак, в идеале она выполняется следующим образом. Вы находите возможность, когда вы находитесь одни, допустим, дома, принимаете положение шавасаны или поза мертвого. Это положение, когда вы просто лежите на спине, у вас свободно расставлены руки и ноги. И предпочтительно, если вы оденете наушники с запись и будете прослушивать запись, ну, можно просто включить вот аудиозапись данной практикой, подобрать себе, пожалуй, тот голос ведущего, который вам очень комфортно откликается. Потому что я уверена, что эту практику йога-нидра можно скачать, можно услышать в исполнении, ну, в очень разных интерпретациях и вариантах. И подберите себе тот голос ведущего, который у вас очень мягко воспринимается, чтобы у вас не было никаких напряжений, когда вы слышите голос этого человека. И фактически ваше действие будет заключаться в том, что вы 20 минут лежите и слушаете. И благодаря именно вот этой управляемой практике мы достигаем такого состояния, когда мы бодрствуем, находясь в состоянии сна, можно так это сказать. То есть главная задача не засыпать и просто слушать. Но хочу вот предупредить, что для тех людей, которые только начнут это практиковать, вот это состояние не засыпать, оно вряд ли достижимо, потому что в процессе того, когда в течение практики мы прослушиваем какие-то ассоциации, какие-то образы у нас выплывают, которые нам, например, некомфортны, которые вызывают у нас, возможно, в глубине какие-то реакции, там, связанные с ощущением страдания или боли, или, ну, любые негативные какие-то восприятия, то наше подсознание ведет себя очень просто, оно берет и отключает нас. То есть человек может просто провалиться в такой короткий сон. И именно вот это состояние провала позволит очень мягко избавиться от этих впечатлений. Практика действительно уникальная и исключительно простая в применении. Поэтому для тех, кто заинтересуется этим, действительно достаточно просто скачать вот аудиозапись с голосом ведущего, который будет вести эту практику йога-нидра, и найти возможность вот в течение 20-30 минут в день практиковать это. Результат удивительный. Вы действительно будете иметь не только возможность, ну, скажем, чистоты ума, да, но также вы будете и эмоционально гораздо более спокойным и таким легким человеком.

presente con.

То есть не стоит пренебрегать вот этими правилами социальных укладов. Хороший ученик станет хорошим семьянином. Хороший семьянин станет хорошим святым. Но все этажи в здании должны быть построены качественно. В этом принцип социального устройства. Иначе рухнет все здание. Плохой ученик будет плохим семьянином. Почему говорят, ну хорошо учись? Чтобы потом был хороший муж или хорошая жена. Если они не будут, ну хорошо учиться в школе, они не смогут учиться в школе жизни. Они также будут прогуливать. Что такое развод? Это бросить школу или прогулять экзамен. То же самое. Если он прогуливал в школе, он потом разведется в семье. Он не захочет пойти на это испытание, не захочет сдавать экзамены. А если он не сможет пройти семью, то как он школу духовного развития пройдет, как он станет святым? Он тоже бросит, скажет, да, напился и нормально, и весело он, как здорово. Посмотрите. Это ж кошмар. Знаете, то есть некоторая последовательность, и она начинается, и человек, когда правильно проходит, по всем правилам проходит каждый уклад жизни, он дальше переходит на следующую ступень. Естественно, переходит на следующую ступень. Естественным образом. А иначе это все просто разрушается, и слабость системы определяется по самому слабому звену, да, вот, в общем-то. По самому слабому звену, поэтому разумный человек старается качественно прожить все этапы своей жизни. Все этапы своей жизни. Это не значит, что он потворствует своим каким-то чувственным желаниям неограниченным. Нет. Это значит, что он следует культуре, которая установлена Богом для данного уклада жизни. Пытается понять эту культуру, исследовать. То есть для каждой ситуации есть свои правила и рекомендации. И нужно им следовать. Тут еще интересно, что в связи с этими, так сказать, укладами, есть интересный момент. Чем старше человек, тем меньше он должен физически работать, а больше должен говорить. Есть такой интересный момент. Поэтому реальная подготовка к старости заключается в том, чтобы иметь о чем рассказать всем окружающим в зрелом возрасте. Детям, внукам, соседям, родным, близким. Подготовка к старости – это, в общем-то, философская подготовка. Философская подготовка. Нужно будет говорить. Это, в общем-то, предназначение последнего этапа жизни. Много говорить. Поэтому социальный рост – это расширение общения. Социальный рост – это расширение общения. В детстве надо не говорить, а отвечать на вопросы и слушать. В детстве нужно больше слушать и отвечать на вопросы. Вот это вот речевая активность в детстве. В юности надо говорить мало, но по существу. Мало, но по существу. Без философствования и нравоучения. А в старости нужно полностью реализоваться в искусстве передачи информации. Общество, а почему так? Потому что общество формируется в соответствии с тем, о чем говорит старшее поколение. Естественным образом это происходит. Поэтому, если старшее поколение постоянно говорит о маленькой пенсии, все будут думать о деньгах. Все общество будет думать о деньгах. Ничего не сделаешь. Бесполезно. Поэтому нужно обеспечить стариков нормальными условиями, и они начнут говорить о смысле жизни. Потому что если все есть, нужно о чем говорить? О смысле жизни. А если нет, нужно говорить о деньгах. И, соответственно, все общество будет, дети будут говорить о деньгах. И юноши будут говорить о деньгах. Все будут говорить о деньгах. Все. Везде будут говорить о деньгах. Потому что старики говорят о деньгах. Денег нет, они говорят. Они должны говорить, Бога нет. Бог ушел. Надо его вернуть. Поэтому общество должно поддерживать стариков. Если общество поддерживает стариков, тогда они начинают говорить о Боге. Если общество не поддерживает стариков, они говорят о деньгах. Очень просто. Понимаете, да, саму схему? А главный принцип вот этого социального устройства состоит в том, что старшие любят младших. Это такое, в общем-то, мы сейчас говорили о восходящем принципе, что нужно поддерживать старших. Но еще нисходящий принцип. Старшие любят младших. Как только такая любовь деградирует, младшие превращаются в варна-санкру или потерянное поколение. Как только старшие перестают любить младших, все, младшие выходят из-под контроля. Любовь только любовь может контролировать. Никакие другие способы не контролирующие.
Никем невозможно контролировать поведение живого существа. Тюрьмой, наручниками даже не удержишь. Как там, да, вы посадили мое тело. Кто там говорил там? На душу мою, уже не помню, кто там из классиков. Бог с ним.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике.

Человек должен стать культурным. Он должен обрести знания о культуре, знания об этом мире. Потому что культура – это не что иное, это как трамплин на духовный уровень. Потому что культура возвышает человека до уровня благости, высшего уровня материального мира. А уровень благости связан с чувством счастья и знанием. Человек на этом уровне, он испытывает счастье, он равно относится к другим живым существам, он обретает знания. И это помогает ему подняться на духовную платформу, на еще даже более высокий уровень. Он еще находится в пределах материального мира, но его сознание, оно действует на духовной платформе, и счастье, которое он испытывает здесь, вырастает еще в сотни и в тысячи раз. Собственно, этот уровень является целью всех мудрецов, йогов, величайших осознавших себя живых существ и тех, кто стремится к самоосознанию. Проблема состоит в том, что многие люди, они как бы зацикливаются на уровне благости, они не идут дальше. И конечная цель просто не страдать. И поэтому им даже культура или этикет нужно просто для того, чтобы, по крайней мере, ограничить свои страдания. Но если мы не идем дальше, мы лишаем себя высшего блаженства. Мы ограничиваем себя, потому что мы созданы для большего. Пока живое существо не испытает счастья в максимальной степени, живое существо всегда будет испытывать свою незавершенность. И это счастье в максимальной степени живое существо может получить или обрести только тогда, когда она связана с Абсолютом, когда она общается с Высшей Абсолютной Истиной. Поэтому нам важно развивать отношения не только с другими живыми существами вокруг, а также отношения с Высшей Абсолютной Истиной, с Личностью Бога. Потому что чем выше цель человека, чем более высокого уровня его поступки, чем более выше поступки человека, чем совершеннее сам человек, тем больше его счастья. Поэтому мы должны иметь высшую цель. Мы созданы для высшего. И мы созданы для высшего счастья, для самых совершенных, высочайших отношений. И эти высшие отношения, отношения с Абсолютом, помогут нам также общаться со всеми живыми существами вокруг, также на совершенной платформе. Потому что это не означает, что человек перестает общаться с этим миром. Он начинает общаться с этим миром качественно, совершенно по-другому, видя связь всего этого мира с Высшей Абсолютной Истиной. И такой человек становится проводником этих чистых энергий Абсолютной Истины, проводником этого счастья, этого блаженства, проводником Абсолютной Истины. Господь уже начинает действовать через него. И он сам обретает счастье, он делится этим счастьем со всеми вокруг. И смысл нашей жизни – это обрести знания. И то, чему мы должны научиться учиться. Если наша цель – обретение знания, знания о Боге, знания о том, кто такой я, потому что как я смогу стать счастливым, если я не осознаю, кто такой я? Логично. Я должен четко осознавать, кто такой я, в чем моя природа, в чем моя сущность, где мне, в конце концов, искать счастье. И мне нужно обрести знания об этом мире, тогда я буду счастлив. Мне нужно стать учеником. И ученичество начинается с уважения.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нас слушали, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи со звучи смеешься.

бхакти, это любовь к Богу. И любовь к Богу можно получить только от того, у кого эта любовь уже есть. Вчера мы говорили об этом. Заразиться надо. И любовь к Богу — это самое главное, что есть в этом мире. Это то, что сравнивают с бриллиантом. А все остальные науки, аюрведа, васту, астрология, артха, все остальные науки, которые даются, это обрамление этого бесценного бриллианта. Люди с таким интересом слушают об аюрведе, об астрологии, даже не подозревают, что это просто оправа. Настоящий драгоценный камень — это знание любви к Богу. Все остальное — это оправа. Обладая знанием о любви к Богу, можно успокоить свой ум на все 100%. Полностью успокоить свой ум. Поэтому нужно совместить получение знания о любви к Богу с одновременным успокоением ума, то, что мы с вами изучаем. То есть не волнуйтесь по пустякам. Не важно, что там было в прошлом, что там будет в будущем. Главное, что происходит сейчас. Идем ли мы к абсолютной истине в настоящем? Стоим ли мы на правильном пути в настоящем? Что сейчас происходит? Вот что главное. Нужно сосредоточиться на том, чтобы выработать себе самую лучшую, хорошую привычку. Каждый день в одно и то же время соприкасаться с духовным знанием. Это самая лучшая духовная привычка. Это самая лучшая духовная привычка уничтожит все остальные дурные привычки. Выдавит их. Выдавит, растворит их. Всего-то нужно одну хорошую привычку себе выработать. Каждый день в одно и то же время соприкасаться с духовностью. Очень простая привычка. Несложная привычка. Уму нужно давать хорошую пищу каждый день. И эта пища должна быть самого высшего качества. Что говорится в этих трактатах? В них говорится, что абсолютная истина все время рядом с нами. Она все видит, она все понимает. Она знает все, о чем мы думаем. А значит, нам нечего бояться. Истина рядом. Она ближе к нам, чем мы думаем. Очень близко к нам. Это знание реально способно изменить нашу жизнь. Духовная жизнь простая, но, к сожалению, наш ум очень сложный. Поэтому нам так тяжело следовать по духовному пути самосознания. Но если мы владеем знанием о уме, мы можем начать свою духовную жизнь. Эта духовная жизнь, она решит все остальное.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Shanti.

границы физического знания, любого, как относящегося к материальным неким аспектам, аюрведа к этому относится, так как она работает в основном с вот этими структурами читта и шарира, так и духовному знанию в особенности, это то, что это знание, оно передается только от учителя к ученику. От учителя к ученику. Это обязательное условие, обязательный принцип. Одним из фундаментальных принципов такой передачи является уважение. Принцип уважения. Уважение старших, уважение учителей. Этот принцип, он является фундаментом, в принципе, восточной культуры, и особенно ведической культуры, который, этот фундаментальный принцип, на котором, зиждилось ведическое общество, которое существовало сотни тысяч лет, по большому счету, до этого. И то, что в свое время, когда Карл Маркс, он изучал социальные структуры различных обществ, анализ проводил такой глубокий, то он везде находил какие-то ошибки, где вот этот принцип эксплуатации, он работает. То есть ошибка означает принцип эксплуатации. Но когда он изучал традиционное ведическое общество, он единственное в этой системе, он не нашел никаких противоречий. И он сдался, он просто упустил эту тему, о ней не упоминал. Но это упоминается историками, этот момент интересный. Потому что эта система, она подразумевала вот этот принцип уважения. Один из моментов вот этих, принцип вот этот уважения. И сейчас это можно видеть, я был в Индии, в такой традиционной семье, мне посчастливилось пожить какое-то время небольшое, но так или иначе я видел вот эти вот отношения, например, между детьми и родителями. То есть там, когда утром просыпаются дети, они подходят к своим родителям и касаются стоп, выражая таким образом почтение им. И это, я видел это не просто как некий ритуал, да, то есть, доброе утро, то есть, как часто бывает, просто неосознанно как-то сделал. Нет, это полная осознанность происходящего, Родители не дают благословения каждый день своим детям. Этот принцип, он удивительным образом работает. То есть там я уникальную ситуацию увидел. Там в одном доме, большой дом, достаточно состоятельная семья, индийская, традиционная, которая чтит традиции, потому что сейчас там влияние Запада также сильно. Там жило в тот момент, когда я был, четыре поколения в одном большом доме. То есть там жила семья, родители, потом их пожилые уже родители жили в комнате там отдельно, они уже совсем старенькие были. Двое детей жило со своими женами, тоже там разные у них были комнаты, и дети уже у них маленькие появились. И они жили просто, удивительно, у них такая атмосфера любви, и никакой вражды нету. У нас это нонсенс, да? В нашей культуре это нонсенс. Первое, что хотят дети, что сделать? Отдельно жить от родителей. Почему? Потому что нет возможности, нет кармы, нет понимания, как жить вместе, потому что раздоры, они полностью уничтожают какую-то совместную жизнь, да? А там это нормально считается. И так как этот принцип, он работает, естественным образом пожилые люди, да, у них есть опыт. Они прожили жизнь, да. Жизнь прожить, не поле перейти, да. Они прожили жизнь, у них есть опыт определенный как в материальной сфере, так и в духовной сфере. И они этим опытом, естественным образом, когда к ним такое вот отношение, они им делятся. С одной стороны, этот принцип работает то, что взрослые люди в возрасте, им уже много не нужно. Уже тело увядает, болезни какие-то появляются, чувства уже ослабели. Им нужно только несколько принцип. Это принцип уважения, то, чтобы их уважали в обществе. И то, что им уделяли время, внимание какое-то, да, дети, например, да. И они уже от этого счастливы. То есть там какая-то минимальная забота о теле, там, покушать, там, поспать, да, это понятно. То есть, вот этих вот два принципа, это внутреннее удовлетворение будет приносить в душе. А с другой стороны, они естественным образом хотят тоже что-то дать своим детям, естественным образом, там, близким. И вот этот процесс обучения, он даже вот так вот, вот этой вот ячейки, да, общества, в семье, он происходит естественным образом, когда вот этот принцип есть. А что у нас происходит? Так как этого принципа нету, с одной стороны, так как нет знания. Люди не проживают жизнь, и результатом зачастую является что? Просто страдание. Так как человек, он не обретает знания, не обретает должного опыта, в первую очередь, в духовной сфере. Он становится никому не нужным, да? В нашем обществе пенсионеры – это слой населения, который никому не нужен. От них так или иначе хотят избавиться. Там дома престарелых, там еще что-то. С одной стороны. А с другой стороны, молодое поколение, оно лишается этого опыта. Они начинают постоянно изобретать велосипед. На одни и те же грабли они наступают. В этом проблема. А там даже в таком принципе житейском чисто, вот этот принцип, он работал очень универсально. И это общество, оно было стабильным и существовало тысячи лет.

очень понравилось, как-то раз, мне был как урок преподнесен очень мощный. Я утром иду и, значит, читаю мантру. И, значит, рядом с, ну, прохожу мимо человека, который с бодуна. Я иду такая, и первая у меня это реакция такая, и пошла дальше. Иду по реке гуляю, возвращаюсь обратно. И рядом с ним стоит человек, он по всей вероятности из протестантской церкви, я не знаю. Он стоит, ему очень смиренно объясняет, как его любит Иисус. А как на самом деле ему нужно просто ну, оставить вот эти свои грязные, вредные привычки. Он с такой любовью ему говорит. И тот говорит, брат мой, у него полные глаза слез, спасибо тебе большое. Я, говорит, вообще такой свинья, говорит, а ты ко мне подошел. А я думаю, ой, а я-то какая вообще возвышенная личность, проплыла мимо вообще. Вообще, просто рядом не стояла вообще со мной, понимаете, вот со мной такой возвышенный. Я просто это увидела. И по сути своей, в этот момент я творила карму. А человек, общаясь с алкоголиком, от которого воняет, там, если нет, он на самом деле следовал своей дхарме. Понимаете? Поэтому общение рознь. Даже мы, с одной стороны, мы говорим, нужно выбирать себе круг общения, да? Но выбирая круг общения, мы вдруг, если становимся элитой такой, что к нам вообще не подойди, мы тут такие уже вообще возвышенные личности и так далее, да? Вот. Это карма. Вместе с тем нужно очень все, вот абсолютно ко всему нужно подходить осознанно. И каждый раз видеть во всем уроке. Потому что мы с вами каждую минуту делаем этот выбор. Буквально каждую минуту. Это процесс никогда не завершающийся. Самый главный выбор у нас будет в последний день. Да, то есть в последний экзамен. Вот. Поэтому вот здесь вот очень важно понять мотив. Потому что мотивы мы должны сами внутри себя понять. По большому счету, кроме нас, мало кто это может увидеть. Потому что снаружи это, может, не всегда видно, правда же? Вот. Но мы внутри себя точно знаем. В Коране очень хорошо написано в этой связи. Говорится, если вы поступили дурно, да, то сердце вам не даст. Ну, Господь сердце, он будет вам все время это подсказывать, совесть. Да? И даже если вам все скажут, что вы правы, вот здесь с вами не согласятся. Понимаете? И это на самом деле, зачем мы, например, что-то кто-то плохо с нами поступил, мы почему идем, вот вам рассказываю, я потом чувствую, что и маловато, еще вы должны знать, маловато, еще вы должны знать и так далее. Это мое репрезентативное ложное эго, оно тут так начинает бунтовать, да, что я теперь должна всем рассказать. И все вы со мной согласились и сказали, да, и все флаги вывесили, сказали, вообще только ты права. Да? И вот здесь ты это не оставляешь.

следует понимать, что ища свой круг взаимоотношений или общаясь с кем-то, мы неизменно должны применять свой разум. Мы должны спрашивать себя, на чем основываются идеалы людей, с которыми я хочу общаться. На каких ценностях? На временных или на вечных? Если ценности временны, то необходимо сразу заключить, что впереди меня ждут страдания. Хочу я этого или не хочу? Нужно взвесить. А нужно об этом всегда помнить, что если цели жизни или основные жизненные постулаты основываются на чем-то очень временном, неважно, что это, что мы видим в этом мире временного, дом, семья, все это требует заботы, любви, поддержания. Но говорится, что для того, чтобы дать близким свою любовь, необходимо обладать ей самому. Обладать счастьем, которое мы хотим поделиться. Не пытаться получить счастье от близкого человека, а наоборот отдать ему счастье. И что для нас счастье, мы должны признаться, то, что никогда не проходит. Если мы находим это в своем сердце, если мы это понимаем, то мы сможем не только близким подарить счастье, но и всем остальным людям, причем абсолютно не привязываясь к ним. И это избавит нас от страданий в дальнейшем. Это позволит нам с пониманием относиться к проблемам близких, а не так, что у кого-то там какая-то проблемка у близкого человека, и мы садимся с ним и начинаем вместе плакать, что вот, мы такие несчастные. Человек, который понимает внутри себя счастье, он еще больше помогает людям, когда у них какие-то трудности. Он садится и говорит, что понимаешь, это все временно, вот ты сейчас какая-то проблема незначительная. Но я уверяю тебя, все будет хорошо, все будет нормально. В этом мире все временно, все, и счастье приходит независимо от тебя, и страдания приходят независимо от тебя. Поэтому успокойся, все пройдет, не переживай. И это тоже пройдет. У Джорджа Харрисона есть одна великолепная песня «All things must pass». «Все должно пройти», где он поет, что восход солнца не может длиться вечно. Ничего в этом мире не может длиться вечно. Все пройдет. Мы должны быть готовы ко всему. И если мы хотим настоящих отношений и не бояться о том, что они когда-то прервутся, то мы всегда должны основывать наши отношения на понимании вечности, на понимании того, что тот, то живое существо, с кем я общаюсь, так же вечно, как и я, и нуждается в таком же счастье, неприходящем и неуходящем, постоянном счастье. И эти взаимоотношения, они будут совершенными. Эти взаимоотношения, они будут источником удовлетворения, успеха, счастья в жизни.

Его я услышал от моего хорошего знакомого. Он был одет в белые священные одежды, ехал за рулем. Где-то под Москвой он остановился, чтобы выйти в киоск купить воды. Я не знаю, что он там хотел сделать. А неподалеку, напротив, монастырек. Там оказался очень влиятельный старец в мире христианства. У него исповедуется сам Алексий II даже. Это очень старый-старый человек. Он сидел у ворот этого монастыря с четками, повторял свою молитву и видит, в каких-то странных белых одеждах идет человек. Он слышал, что есть какие-то группы разных религий. Он очень простой, открытый. И он закричал: «Эй, иди сюда, старый-старый». И мой знакомый пошел туда, к этому монаху. «Ты кто?» – спросил он его. «А тот вообще военный». Он уже генерал, на самом деле. Он ему говорит: «А я военный». Тот тоже очень обрадовался, говорит: «А я тоже военный». Вот один в рясе, другой в других одеждах, два военных, видите, узнали друг друга. Он пригласил себя туда во двор, они там просидели несколько часов, обсуждали разные писания, разные религиозные принципы с большим удовольствием. Знаете, есть такие люди открытые. И вот мой знакомый задает им вопрос: «Святой отец, а ведь странно, вы уже в таком возрасте, вы же участвовали в Второй мировой войне и были военным, вы же были коммунистом партийным, а как же вы стали верующим? Расскажите свою историю». Ну, интересно, как это случилось в те годы? Это же даже было опасно. Он сказал: «Да, я воевал, я был офицером. И на самом деле я стал верующим именно во время войны. Хочешь знать, как это было?» «Да». «Мы готовились к атаке. Мы стягивали силы на определенный плацдарм. Операция была совершенно секретная. Никаких укрытий, никаких укреплений. Это была атака. По команде нужно было просто атаковать. Поэтому мы не закреплялись там надолго. Единственная была опасность, самое страшное, что могло случиться, если нас рассекретят. Это самая опасность. Если будет контратака, то нам, можно сказать, крупно не повезет. И нас как раз и рассекретили. Так и случилось. Внезапно мы услышали вместо команды просто звук бомбардировщиков. Ковровое покрытие называется. Сплошное покрытие бомбардировщиков. Это все методично перемешивается с людьми, с техникой, с землей, все это пространство, где готовится атака. Все, их рассекретили. И он понял, сейчас все будет разбито, все нам конец. И началась, конечно же, паника, и уже никто не мог ни руководить толком, ни командовать, потому что уже все рвалось, все перемешивалось, все разлеталось в стороны. Это был конец, все понимали. И тогда я подумал, кто же поможет? Неужели никто не поможет? Может быть, Бог поможет, я подумал. Это не какая-то история случайная. Таких историй полно-полно, как выясняется, в истории мира. И тут вмешиваются какие-то сверхъестественные силы, вот что важно увидеть. И я встал на колени, никому никакого до меня дела не было. Никому. Стал молиться Богу. Молитвы ни одной не знал. Но бабушка в детстве говорила, что Бог, может быть, и есть. Я воспользовался этой верой бабушкиной. И стал говорить: «Боже, спаси меня. Спаси, спаси мою жизнь. Я тебе обещаю». Он не знал, что же пообещать ему. Ну, что я могу пообещать ему? Обычно люди к чему приходят в эти моменты? «Я обещаю, что если я выживу, я свою жизнь посвящу тебе». Все. Но это самое максимальное, что может быть. Итак, это под большим напряжением, страха, отчаяния, вот эта молитва в самое-самое трудное время для этого человека, минуты, и вдруг тишина, тихо. Он с удивлением раскрывает глаза и видит, самолеты все на месте, они висят в воздухе, и бомбы падают, как снежинки. Он все это видит. Ну, так бывает, не только с ним. В таком состоянии шока, стресса, так бывает. Люди даже видят пули, летящие к ним. Он все это тоже видел, как бомбы входили в землю постепенно, как в масло, как они взрывались. Он видел свою бомбу, вот, которая к нему прилетела недалеко. Земля поднималась, туда выходило пламя, видели какие-то комья земли, осколки. Но он мог двигаться. И все эти осколки он мог пропускать мимо себя. Туда, сюда. Таким образом. Но все-таки его швырнуло волной, где-то он лежал, но он был цел. И после этой бомбежки какие-то люди ходили с носилками и собирали, что там еще осталось, и увидели, смотрите, как целый, даже царапины нет на нем. На носилке его, контуженный должно быть, в самолет, пусть летит в госпиталь. Ну, полное поражение. Ильичу говорит: «Я в самолете и думаю, неужели Бог есть?» «Да нет, может быть, и не Бог. Мой атеистический убрал вверх», говорит. «Просто ученые же не все еще знают, верно, наука? Ну, у человека могут быть какие-то способности, знаете, которые еще не открыты». И таким образом я размышлял, говорит, и моя вера все уменьшалась, уменьшалась после этого. Он говорит: «Ты не поверишь, что случилось потом. Зенитная батарея снизу, прямое попадание. Прямо в самолет. И я вишу в воздухе и повторяю: Боже, на этот раз точно, я обещаю тебе». И ты знаешь, говорит, там внизу было поле. На этом поле было два стока сена. Вот в один сток сена упал я. Вот то, что она сказала себе. С тех пор, говорит, я уже не сомневался. Я, говорит, отслужил, я пошел в отставку и ушел в монастырь.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Я подведу итог, что мы узнали, и потом отвечу на вопросы, которые мне вчера целую кучу задали вопросов. Вот. И, может быть, еще сейчас возникли вопросы. И если успеем, начнем хорошо, плохо. Если не успеем, завтра мы начнем. Так мы узнали с вами несколько вещей. Мы узнали с вами, что есть такая вещь, как судьба. Это результаты наших прошлых поступков, которые проявляются в форме желаний. Они приходят нам, эти желания, и заставляют нас как-то делать или побуждают нас как-то делать. И карма в форме событий. Но в чем наша свобода? Свобода в том, что мы можем сейчас делать выбор какой-то. Мы можем делать выбор из того, что есть. И сделав выбор из того, что есть, мы совершаем криамана-карму. И эта криамана-карма, она влияет, смешивается с последствиями прошлого, либо ухудшая их, либо улучшая их. И еще один секрет хотел раскрыть вам. По-моему, я там один слайд у меня пропущен. Есть 3 фактора, которые могут нам позволить увеличить выбор в поступках. Я одну вещь еще расскажу. Вот то, что у нас появляется в сознании, зависит от 3 вещей. Первое – это зависит от карма, понятно. Прошлая карма. То есть сидим, никого не трогаем, планета пришла, наш гороскоп там как-то сказала привет, и появились желания. Там пришло 13 лет, и появились желания. Или там пришло 40 лет, появились другие желания. Отстаньте все от меня, да? Вот такие желания появились. Но еще один фактор, то есть первый влияет карма. Парашара Муни в своем трактате астрологическом говорит, что 3 вещи влияют на то, как себя ведет человек. Первое – это его карма с прошлого. Это желание побуждает его это делать. Второе – это то, с кем он общается. Общение – невероятно сильный фактор. Я думаю, вы все это заметили уже, да? Вот находишься здесь в благости, и как ты ведешь себя уже в благости? Не как дома, да? Или как дома? Чуть-чуть по-другому, да? Люди другие, они влияют на нас. То есть второе, что влияет, это общение. И третье, что влияет, это те ценности, которые человек очень близко к сердцу принял. Он может изменить свои ценности, и хотя там всплывает по карме что-то, может быть, неблагоприятное общение, но он говорит, я хочу жить вот так. 3 вещи. Сила воли, общение и карма. 3 вещи, которые влияют на то, как мы себя ведем. И вот это вот общение, самый сильный, конечно, фактор – это общение, вот честно скажу. Даже если мы говорим, я как бы приду, но общаться не буду. Как это, да? Мы, говорит, выйдем, но дышать не будем. Так не получится. Все равно мы как-то общаемся, и это будет на нас влиять. Есть даже такая поговорка, с кем поведешься, да? Так тебе и надо. Русская поговорка. Вот. И часто задают такой вопрос. А разве общение – это не по карме? Правильно, да. Вот мы здесь с вами встретились. Не случайно же, да? Согласны же, да? Вы купили билет, да? Приехали сюда. Я тоже купил билет. Приехал сюда. Но смотрите, у меня же есть выбор, с кем из вас общаться. У вас 400 человек. Я могу сейчас сделать выбор. И от этого выбора будет зависеть, допустим, я сделал выбор и общаюсь вот с вами, да? А вы капитан футбольной команды, неожиданно. И мы начинаем, из 400 человек стали общаться с капитаном футбольной команды. Знаете, близко стали общаться. На какой следующий фестиваль я поеду? А если я буду общаться вот с ним, да, то я окажусь на каком-нибудь фестивале медиков. Видите, я сделал выбор, с кем из вас общаться. Это повлияло на то, какой следующий выбор я сделаю. И там опять какой-то вариант. Это как в калейдоскопе. Вы вращаете, и там много-много вариантов становится. Да, изначально, конечно, что-то по карме приходит. С прошлого, с прошлой жизни. Но там тоже же выбор есть, с кем общаться. Поэтому мы можем выбирать общение получше, больше благости, чтобы там было. Тогда это поможет нам в том, чтобы совершать правильные поступки. Теперь отвечу на ваши вопросы. Сначала на бумажках, да? Говорят те, кто на бумажках писали. Я некоторые вопросы, там может быть 3 или 4, были такие вопросы, на которых я отвечу, когда мы будем проходить другие блоки. Они будут более кстати там. Ну давайте вот начнем с первого. О, что такое семейная карма? Это хороший вопрос, да? Вот, родовая карма. Слышали такое, да? Давайте про родовую карму поговорим.

0: меня зовут Анна, и снова новый день. Начинаем вместе, чтобы открыть для себя какие-то истины. И сегодня продолжаем наш разговор про отношения, разбираем мифы об отношениях мужчины и женщины, как же эти отношения строить гармонично и счастливо. Помогают нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, психолог, педагог и основатель YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Итак, мы ждем ваши вопросы, как и всегда, мы очень рады им. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии на сайте vedradio.fm или присылайте нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграме или Одноклассники в группе с одноименным названием vedradio.fm. Ну а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Эта тема отношений навсегда вызывает очень много вопросов, потому что часто мы берем это все слишком близко к сердцу, особенно если какие-то происходят трудности, в том числе о них мы говорим в наших прямых эфирах. И давайте начнем тогда по традиции с вопросов с прошлого эфира. Вот такой мужской вопрос к нам прислал Алексей. Итак, он пишет: в чем тогда проявляется ответственность мужчины за семью, если поступать нужно так, как хочет женщина? Получается, я просто нужен, чтобы обеспечить ее хотелки?
1: Да? А вы что, ждали чего-то другого? На самом деле, обучение мальчика первое, если брать идеальную ведическую систему, когда мальчик шел в гурукулу, в школу, к учителю, где не было девочек, мальчик там, в принципе, самое главное себе качество вырабатывал – это смирение. То есть он смирялся перед авторитетом, служил духовному учителю. И это был очень серьезный мужчина, очень тонкий, очень чуткий, очень сильный, очень отрешенный. Он служил ему, служил Богу и получал эти качества. Потом в семейной жизни, обладая смирением, он мог вырабатывать себе терпение, потому что семейная жизнь, в первую очередь, это не только смирение, но еще терпение, терпеть постоянные какие-то невзгоды. А там, нужно мику сходить, нужно этот вопрос решить, нужно тот вопрос решить, нужно перетерпеть, когда у женщин очень сильные эмоции проявляются, и так далее, и тому подобное. Поэтому однозначно, да, мужчина должен выполнять хотелки своей жены. У Бога одно из имен – это тот, кто дает наслаждение своей супруге. То есть даже в духовном мире идеальный Бог, он выполняет эти желания. Поэтому именно такова реальность, что вы служите, вы защищаете. Теперь возникает вопрос сразу: а если из меня там раба сделают, загонят под каблук, все деньги отберут, заставят меня там на голове танцевать, ну и так далее. Вообще, в общем, полный напряг, мне еще мозг вынесет при этом. Это... Ваш пример. Если вы

И мужчина должен просто на разуме выставить эти границы. То есть вы зарабатываете, допустим, на квартиру в ипотеку, вы купили автомобиль, у вас более-менее питание, там раз в год-два вы можете куда-нибудь в Сочи съездить, я не знаю. А жена говорит, все, скучно в Сочи, хочу на Майами, эти звездочные отели, хочу остров снять. И вы такой, да-да, вот сейчас возьму кредит на 5 лет, будем гречку есть 5 лет с тобой. Согласна на это, вот при нашем уровне заработка. И это очень сильно, скажем так, отрезвит женщину. Вот. А можно просто сказать то, что как бы, дорогая, я буду стараться. Вот пока это, я тебе могу предложить другой вариант, подешевле, скажем так. А для этого мы дорастем. То есть это в какой-то степени тонкая дипломатия, конечно же. И женщине, и мужчине главное проявить такое, знаете, чуткость, понимание, соглашение с женщиной. И потом просто... Я был в аэропорту, там был магазин, называется «Мерчи с первым». То есть это в белорусском аэропорту, там были такие мерчи с Александром Григорьевичем Лукашенко. Вот. И потом, и там самая классная такая фотография, такой Лукашенко Александр Григорьевич такой серьезно сидит и говорит так, факты на стол. И потом женщина вот так вот факты на стол выкладываете, что ее ждет при вот этой хотелке. И 99,999% женщин, они поймут, что как бы факты таковы, что как бы лучше это не делать, получается. Теперь, еще какой факт очень смущает мужчин. А как же так? А где же моя индивидуальность? Вот, я что, опять безликим рабом стану? Это вот тоже ваше искусство. С одной стороны, быть лидером, то есть вести женщину, показать какой-то путь, указывать ей. С другой стороны, подстраиваться под ее желания. Это очень тонкое искусство, скажем так. Вы должны этому научиться. Вы должны сделать какие-то ошибки, какие-то пробы сделать. То есть где-то сделать, как она говорит, где-то самому попробовать. Вот. Но в целом, если у вас просто с женщиной здоровые отношения, вы ее выслушиваете, у вас нету заначек. Заначка – это на самом деле это предательство в семье. То есть как бы куда вы эти деньги потратите? Женщина слабее, они более ранимы, поэтому все деньги в семью, то есть все деньги в первую очередь надо с женой согласовывать. И женщины будут очень справедливый гнев испытывать, когда вы зажимаете эти деньги, откладываете их, не рассказываете ей про них. То есть эти деньги могут быть, допустим, не напрямую тратиться на женщину, на какие-то другие потребности семьи. Вы откладываете на квартиру, на машину, на ремонт, на поездку. Но эти как бы деньги женщины понимают, что они в семье, они на какую-то вещь тратятся. И да, извините, дорогие мужчины, это жестко звучит, но как бы в первую очередь потребности жены. То есть если вам хочется, а что вам хочется, там, не знаю, удочку купить какую-то, на рыбалку съездить, а у вас при этом женщине не хватает одежды и так далее, там, или детям она не может что-то купить, или какой-то кружок оплатить, или репетиторов нанять, или образование платить. Ну, тогда просто это очень большие вопросы к вашей мужской квалификации. То есть, как бы, зачем вы тогда создавали семью? Живите один тогда, если вы не готовы жертвовать другому человеку. Мужские и женские роли, они неравнозначны. То есть, это как получается? Ты получаешь эмоции, восхищение женское, ты получаешь ее заботу, ты получаешь ее большой труд. А что ты взамен даешь ей? Что она при этом всем должна быть отрешена и ничего не получать. Нет, так не получится. Давай все, что у тебя есть. И когда ты будешь отдавать, ты будешь честно отдавать искренне, ты будешь получать невероятнейший кайф от этого всего, ты получишь эмоции. Давайте по-честному скажем. Мужчине в первую очередь, скажем так, нужны просто эмоции, чтобы его ум наслаждали, вкусная еда, чтобы его вкусно покормили. И качественный секс получается. Так вот, дорогие мужчины, качественный секс у вас женщины может быть только тогда, когда она вами полностью довольна. То есть, если вы думаете, что вы там, я не знаю, даже красиво заставить ее красиво одеться, станцевать вам стриптиз, там, я не знаю, что-то еще, она удовлетворит все ваши сексуальные фантазии. Но при этом всем вы не сделаете так, чтобы она была довольна вами, вы не получите кайфа от секса. Вам вы потянетесь к любовнице, к проститутке, там, вот, будете порнуху смотреть и так далее. Вы не получите это радость. То же самое с едой будет, то же самое она как бы не даст вам этих эмоций, вы будете искать это все на стороне, получается. Поэтому спокойно все отдавайте женщинам.
Если вы правильно выстраиваете отношения, если вы правильно создавали семью, то есть как бы давайте надо копать, а как вы создавали семью? То есть если вы спали, знаете, мне вот там мужик рассказывал, у меня жена долбанутая, она неадекватная, все на себя тянет, а я как бы тоже знаю, как с ней сопротивляться. Говорю, да, интересно. А сколько вы с ней уже в отношениях? Вот. Она говорит, секс плохой, то я не хочу этого секса с ней, то его мало, то я с ней расставаться буду. Да, то есть вы год уже спите с женщиной, даже пускай редко. Как бы вы с ней же не собираетесь? Нет, не собираюсь. А что вы с ней спите тогда? Молчок. Я говорю, вот она вот такая долбанутая у вас, как он говорит, или как первая его жена. А вы, наверное, девственник к ней пришли? То есть такой чистенький, хорошенький. Нет, у меня 2 или 3 десятка женщин было до этого. Да что ты хочешь? Женские проклятия все работают.

0: женщиной. С самого начала все будет нормально. И я думаю, что если даже ты вошел в отношения вот с таким вот, может быть, не очень хорошим мотивом, но если ты потом начнешь искренне о ней заботиться, женщина моментально поменяется, она выйдет в свой пример благородства, она будет себя нормально вести. И будут, конечно, какие-то моменты, когда женщина будет немножко путать берега, когда у нее будут какие-то хотелки, получается. Ну, просто скажи, я не могу сейчас делать, я устал, я не могу это делать. Вот. Мне нужно подкопить денег. И все, она будет очень довольна. А все остальные странные вещи тебе, наоборот, будут даже казаться такими веселыми, интересными. Ну, если просто было все и понятно, то это жизнь с мужиком получается. Это неинтересно. Но когда у тебя новые квесты появляются, какие-то необычные желания или какие-то чудо, это просто интересно. Это просто состояние уже взрослого, здорового мужчины, который уже готов преодолевать трудности, а не просто, знаете, быть маленьким сыночком, чтобы ему постоянно... Извиняюсь, копу дули и все его хотелки выполняют. Если ты относишься к женщине как той, которая будет выполнять все твои желания, ты ничего не будешь отдавать. Тебе надо с мамой оставаться. Живи с мамой. Ходи к проститутке, смотри порнографию, получай все плоды от этого, потому что я не буду лишний раз объяснять, какие последствия от всего этого. Но тогда это будет честно. Если же ты хочешь нормальную женщину, которая будет твоей женой, плати вот эту цену, и будет очень весело и интересно на самом деле.
1: Благодарю, Арсен, очень интересный вопрос, и ответ тоже заставляет задуматься о том, как правильно выстраивать эти гармоничные отношения и понять свою собственную роль в семье для общего блага. Спасибо за ответ на него. Еще интересный вопрос у нас есть тоже от женщины, но касается мужчины. Мой муж рос без матери. Могу ли я как-то восполнить этот дефицит, или это будет нарушением ролей?
0: Нет, не можете восполнить этот дефицит. Как мне жена говорила, это самая большая иллюзия. Я вот возьму и своей любовью исцелю его, делаю из него крутого мужчину. Нет, это самое жесткое, это самое сложное для женщины, то, что вы находитесь в позиции младшего. Мне не нравится про эти пять ролей, то, что там жена. Мать, сестра, дочка, там, любовница. Там что-то еще вылетело с головы, не суть важно. Нет, в ведах очень четко сказано, что муж выполняет три роли для женщины. То есть это друг, наставник и господин. То есть даже дружеское отношение, их там только треть получает. А все остальное — это отношение в какой-то степени младше-старший. Ну, внешне, по крайней мере, так это выглядит. То есть как вы можете помочь вашему наставнику в роли мамы? Мама — это тот человек, которому... Мужчина приходит, и который маме жалуется. «Мама, мне тяжело, меня обижают, я не понимаю, что мне делать» и так далее. И правильная мама, она выслушает, она с любовью скажет сыну, успокоит его, и тот пойдет делать так же. Если вы будете практиковать в семье вот такую модель, что вы женщина, жена, а муж ваш вам жалуется, ноет, то он очень инфантильным и ленивым станет. Вы будете не защищены, получается. Теперь вопрос, а что делать, если вы видите, какие-то нюансы возникают? То есть нужно тут очень четко понимать, то, что свобода воли есть у каждого, и эту свободу воли даже Бог не нарушает. Бог делает всех чистыми, святыми. Он только, если вы хотите делать, видит вас это желание искреннее, когда вы к нему обращаетесь там, в молитве через духовную учитель, и он начинает вам давать обстоятельства под это все. И вот так вот это меняется. Теперь как в вашей ситуации поступать? Ваша позиция заключается в том, что вы не трогаете его в его каких-то вопросах, вы начинаете ему давать обратную связь, когда вас начинают трогать. То есть если мужчина приходит и начинает жаловаться вам, вы ему говорите, как бы, дорогой, ну, извини, я на это не подписывалась. Как бы, иди сам решай вопрос, я тебя люблю, обожаю, ты можешь решить сам вопрос. Если он так не понимает и чешет репу, скажем так, ну, вы можете ему дать какие-то... Если он вас спрашивает при этом, вы можете дать ему какие-то подсказки. типа все спрашивают, а что мне делать? Ну,

0: тогда говорить ему варианты. Там, иди к друзьям, иди к психологу, иди к священнику, слушай лекции какие-нибудь, решай этот вопрос, как бы я некомпетентно в этом вопросе разбираться. И вот таким образом мужчина будет должен решать этот вопрос. Тогда будет сохраняться субординация в семье, и тогда как бы вы находитесь в женской позиции. Да, сейчас, к сожалению, у большинства мужчин, у меня в том числе, плохие отношения с мамой. Это очень тяжело получается. Но мужское эго так устроено, что оно не сильно любит советы. Так, особенно советы от женщин, потому что правильная мужская позиция – то, что мужчина защищает женщин, он решает ее вопросы, он достигает цели, как бы, он оберегает ее, он выслушивает ее. Это правильная позиция. Поэтому мужчине это будет тяжело. И да, к сожалению, сейчас женщинам зачастую приходится быть последним щитом мужчины. Что имеется в виду? Раньше была такая система, что над мужчиной всегда были какие-то старшие в какой-то степени, которые могли ему сказать, а ты кто такой, ты почему берега попутал. Это было даже в советской системе, когда мужчину, допустим, если он там обижал как-то жену, его могли вызвать на партийное собрание и сказать, а-та-та, зачем ты позоришь нас? Как-то так коммунисты не поступают. Сейчас этого ничего нету, сейчас нет вот этой коллективной ответственности. И мужчина находится в очень опасном положении, потому что как бы им никто не указ, им никто не нужен. И вот эту роль последнего, скажем так, человека, который помогает мужчине не попутать берега, выступает женщина. Поэтому в тех ситуациях, когда он начинает наглеть, когда он начинает путать берега, вы обязаны, скажем так, ему выдать все эмоции, все, что вы чувствуете, все, что вы думаете. Не надо его оскорблять на личности, надо говорить то, что вы чувствуете. Поверьте мне, у женщины эмоции там в 7 раз сильнее, чем у мужчины, вы просто его пришибете на все это. И вы должны посмотреть на реакцию мужчины. Если мужчина хотя бы просто так, нехотя так бурчит такой, ну ладно, хорошо, понял. Вы сделали, вы добились своей миссии. Если мужчина начинает то, что да, дорогая, спасибо тебе большое за советы. Ну, кто бы я без тебя был бы, то, что за каждым великим мужчиной ты каждая великая женщина. Как я мог так поступить по-негодяйски и так далее? Ну, это неправдивая реакция. Так могут только либо, знаете, как в Америке говорят, zero hero могут поступать. То есть либо могут реально герои поступать, там в один на 100 тысяч мужчин, либо зира, то есть нули, то есть обманщики и мужчины, которые обманывать вас хотят, вот, и играют все эти вещи. Нормальное мужское эго будет очень болезненно все это воспринимать, эту горькую пилюлину, которую вы ему выпишете. Но если мужчина просто хотя бы вот так вот нехотя бурча согласился с вами, вы достигли своего результата, скорее всего, он будет меняться. Скорее всего, он это примет. Если же ситуация повторяется, ответ примерно такой же ситуации не меняется, тогда, к сожалению, ваши отношения требуют капитального пересмотра. Потому что вы попали в первую стадию разрушения отношений, то есть первая стадия разрушения отношений – это когда ваши потребности просто игнорируются. То есть вы сказали, он так послушал, Васька слушает, доест. Дальше после игнорирования пойдет обесценивание вашей потребности. То есть он уже придет более агрессивный, пойдет и говорит, да нет, тебе это кажется, ну что ты тут захотела, не положено тебе, этого не надо. Иисус терпел и нам велел. Вот такие вот отмазки. А дальше после этого начнутся оскорбления. Что ж вы такие все бабы тупые? Как вы можете вообще вот так вот доставать нас, мужиков? Даже не оскорбление идет, ну да, пойдут оскорбления, и потом уже буквально один шаг до различных видов насилия. До экономического насилия, когда вас будут деньгами насиловать, до рукоприкладства, до психологического насилия и так далее и тому подобного. То есть вы не должны это терпеть. Поэтому вообще рецепт таков, что вы должны проявлять, давать обратную мужчине связь, что вы чувствуете, если он неправильно поступает. Если же он приходит и начинает ныть и жаловаться вам, вы должны это моментально пресекать, все эти вещи, и отсылать его, чтобы он решал этот вопрос с кем-то другим, а не с вами. Это вас разрушит, это его разрушит, и брак распадется от этого.
1: Спасибо, Арсений, за такую честность, прямоту. Действительно, иногда нужно вовремя отслеживать тот этап, который сейчас происходит в отношениях, и если вдруг они как-то проявляются негативно, то можно это вовремя пресечь, повернуть в позитивное русло. Спасибо, что об этом напоминаете. Вот, мне кажется, уже полчаса из часа нашего эфира незаметно пробежало. Может быть, мы тогда перейдем к той теме, которую хотели разобрать сегодня, ну а потом мы снова можем вернуться к вопросам наших слушателей.
0: Да, сегодня у нас тема, про которую очень много споров, про которую очень много врут, скажем так. В первую очередь, конечно же, мужчины. То, что мужчины полигамны, а женщины нет. Соответственно, из этого очень много теорий возникает. Знаете, что хороший левак укрепляет брак. Ну вот, мужику надо нагуляться перед браком, напортить какое-то количество женщин, а потом он может только тогда успокоиться и жениться. Пьем статистикой, проводили исследования, и женщин спрашивали, а готовы ли вы к измене, если об этом никто не узнает, если вы не забеременеете от этого. И оказалось, что процент женщин, готовых к измене, был равен проценту мужчин. То есть почему женщины не изменяют? Не потому что они не хотят этого, а потому что они больше боятся. Они боятся социального осуждения, они боятся развода, что они потеряют семью, боятся то, что им придется одних детей воспитывать. Очень многие женщины, к сожалению, несчастливые браки, они терпят, они даже зачастую сознательно терпят измены мужчин, потому что боятся, что будет еще хуже, надеются на то, что, может быть, он поменяется, и живут вот с этой ужасающей болью внутри. Но на самом деле, если бы им позволено было бы изменять, они бы тоже изменяли. И это на самом деле проблема сейчас общества. Причем, мне кажется, это нам специально, не специально, но очень сильно нам кино это насаживает, то, что как бы крутой мужик, который переспал с большим количеством женщин. Это крутой мужик, это мачо. Ну вот, а если мужчина женится девственником, то он как бы он плох, получается. Неудачник. Женился на той первой, которая ему получается. Ну, на самом деле, как я слышал, ни одну, ни две истории, когда мужчины тоже, у них была первая их женщина. Это нормально. И если вам хочется очень секса, а еще вы пока не можете создать семью, ну тогда идите честно к проституткам, смотрите порнуху. Да, это последствия, то, что от проститутки заразиться можно, и влияние это тонкое не очень хорошее получается. Ну и так далее и тому подобное. В историю можно какую-нибудь попасть, получается. Порнуха тоже имеет последствия, то, что ученые исследовали. Сейчас даже курсы продаются для мужчин. Вот я случайно нарвался на рекламу. Там был такой заголовок слабый. Ты не слабый, ты в дофаминовой яме. Такой заголовок. И там честно, вот ведущий рассказывает, как избавиться от дрочки, так он, по-моему, назывался, говорит об этом. Да, но так будет честно, потому что страдаешь ты один, страдаешь меньше, чем ты, когда будешь расставаться, когда будешь портить честную девушку. То есть это более честный, более мужской шаг получается, чем обманывать женщин и получать женские проклятия. Уже сколько раз я это вижу, то что те мужчины, которые эксплуатировали женщин, спали с ними, даже после того, как они получают духовные знания, соприкасаются с ними, с ним начинают практиковать, молиться Богу, им в разы тяжелее практиковать, чем тем мужчинам, которые не так нагло пользовались женщинами. Я это могу 100% сказать, это правило прямо кровью выписано. Потому что вот я знаю мужчину, он эксплуатировал женщин, он стал очень серьезно духовной практикой заниматься, ему уже под 50, он не женат до сих пор. Не может, потому что очень тяжело. Потому что привыкаешь к такой вот жизни для себя, получается. Потому что привыкаешь... Вот женщина на самом деле, чтобы вы понимали. Представьте себе такую там, я не знаю, бочку меда, вот, банку героина, вот что-то вот такое. Это бешеное наслаждение, просто сумасшедшее. И когда ты получаешь это все на халяву, то это очень сильно подсаживает твою и привыкаешь к этому, нервная система привыкает к этой энергии. То есть даже не только секс, эмоции женские получаешь. Она тобой восхищается, она тобой интересуется. Вау, так интересно, как приятно. Такой особенный. И потом ждут очень горькие последствия того, что ты обманул женщин. Поэтому не надо пользоваться энергией женской бесплатно. Да, можно сказать, там в ведах говорится, что там и многоженство. По-моему, есть все-таки. Ладно, уж не буду говорить. Вытаскивать, что сейчас многоженство, считайте, не работает. Сейчас только одноженство работает. Потому что вы не определите. Ну, как бы, нету практически сейчас таких мужей, которые женятся не ради того, чтобы самим наслаждаться, а ради того, чтобы просто спасать человечество. То есть, кто женился, кто обладал правом многоженства. Обладали цари, царь, который может, во-первых, погибнуть в любой момент. То есть, даже многожен это было просто ради сохранения рода. То есть, если царь погибал, все, род прекращался. Это проблема. Вот, а когда было несколько же, дальше это нужно было для улучшения генетического разнообразия. То есть иногда у гениев тоже рождаются бездарности. А у царя очень большая ответственность, он должен государство передать. И могло так случиться, то, что более талантливый ребенок рождался не от одной женщины, а от другой женщины, от второй и третьей. То есть вот такое вот сохранение населения. Дальше им нужно было несколько жен, потому что у них всегда была сумасшедшая ответственность. То есть власть – это постоянная борьба. Это обманы, это интриги. Ну, то есть это очень сложная работа, нервная. Сейчас это вообще просто какое-то сумасшествие, как царям просто вам, тебе подчиненные врут постоянно и так далее. Это стресс большой. И да, это такой, скажем так, способ, скажем так, снятия стресса. Это наслаждение красивой женщиной. И им позволялось, потому что у них была колоссальнейшая ответственность. Поработайте на этом посте административном. Это очень сложно, на самом деле. Им позволялось это. Сейчас в Кали-Югу, в нашу эпоху, это не работает, потому что мальчики очень развращены. Я порнографию в 5 классе увидел или в 4 классе увидел. Там под хихихаха мы все эти кассеты приносили. Мой младший брат уже в 1 классе на телефоне увидел порнуху и перекидывал ее другим, получается. То есть никакой чистоты нету сейчас у мужчин. Давайте по-честному. Ну нету. То есть мы очень любим говорить про то, что вот, женщина должна быть целомудренная, там ее никто не целовал до брака. А мужики, а вас? А вы что? Вы что, голых женщин не видели, получается, в 10 лет? Это очень сильно, на самом деле, развращает и портит мужчину. Потому что, когда у мужчины вот такая вот большая чистота, он может реально, у него слово становится как камень. Он сказал, я не буду это делать, он всю жизнь это не делает. А сейчас тебе обещает человек, через полчаса он уже меняет свое решение. И вы думаете, в чем причина? Причина самая главная в том, что как раз-таки мужчина свободно получает доступ к женской энергии, к этой энергии наслаждения. И они слабеют из-за этого, они становятся очень привязаны к чувственному наслаждению. Поэтому не требуйте от того, чтобы ваша жена была девственницей, если вы сами не были девственником. То есть если вы никогда не спали с женщинами, вы держали обет, это величайшая аскеза, самое сложное. Тогда да, действительно, хотите этого. Если нет, тогда молчите. Потому что вам это, скажем так, вы действительно объективно этого не заслуживаете. Потому что, скорее всего, вы не будете обладать той чистотой, которой будет обладать ваша супруга. А когда мужчина менее чистый, чем его супруга, это проблема в отношениях. Потому что мужчина должен быть во всем превосходить женщину. В первую очередь, таких вот в чистоте, в аскетизме. Тогда женщина будет спокойна. Ну, либо вы будете получать беспокойство постоянно у вашей жены, потому что она сомневается, там, тому ли я там свое сердце отдала. И поэтому мужчины должны очень четко понимать, что как бы отношения с кем-то помимо своей жены, это всегда будут супер проблемы для вас сейчас. И эта теория возникла. Эта теория, как она возникла? Она возникла с помощью похотливых ученых, которые захотели таким образом, скажем так, помочь похотливым другим мужчинам обосновывать свои похоти. То есть, в чем идея? На самом деле, любой поступок, он требует сначала какой-то идеи. То есть, если вы думаете, то есть Кали-юга, она очень четко развивалась. То есть, когда была более ранняя война, было теистическое мнение, и это теистическое мнение, оно поддерживало достаточно высокие моральные принципы. Мы возьмем просто Европу, что где-то с века с 16 до 20 философия очень конкретно деградировала. То есть, была сначала теистическая философия, потом появилась деистическая философия, то, что Бог создал мир и вот просто смотрит на него. Так. Он теперь уже не при делах. То есть Бог вот так вот ослабили. Потом появилась философия, уже Бога нет, уже что-то там есть такое. А потом еще дальше пошла философия, то, что у каждого своя философия, каждый по-своему прав. То есть, ну, бери, делай, что хочешь. И поэтому появляется уже и Фрейд со своей теорией, что как бы вот, в человеке только главные две вещи – это либидо, удовлетворение полового желания, и мартида, желание причинить боль кому-то. А все остальное в социуме – это просто социальные настройки, как это все удовлетворять. Ну, это неправда получается, это ложь. Потому что в человеке есть божественная природа, и эта божественная природа – желание служить другим. И на самом деле, почему человек служит гениталиям и изменяет? Потому что как бы он объект своей любви направил на свои гениталии, получается. За счет того, что мужчин сейчас очень рано лишают девственности, они видят голые тела женщин. То что это происходит? У мозги кровь перетекает к половому органу, и он сознанием привязывается к нему. Вот кому теперь должен служить, своему пенису. И это очень плохо, это очень вредно получается, потому что ему скучно становится на самом деле, потому что сколько богатых людей, тех историй, то, что им наскучивает очень быстро, когда вот они могут спать с любимыми женщинами, им скучно становится очень быстро, они начинают там оргии устраивать, там, ну и так далее и тому подобное, еще более грубым, более низким вещам. Поэтому сейчас такое время, когда... А особенность Кали-юги получается в том, что мужчины начинают очень сильно угнетать женщин. Угнетать их по всем фронтам. Угнетают на сексуальном фронте, говорят то, что дорогие женщины, мужчины полигамны, женщины моногамны, поэтому терпите дальше. Угнетают на бытовом уровне. Я работаю, ты работаешь, что дом на тебе, поэтому паши во вторую смену. И поэтому женщины пашут, две смены умирают от этого. А потом мужчины удивляются, а что они такие злые и недовольные всем? Так, конечно же, недовольна, она пашет два раза больше тебя, хотя как бы она должна наслаждаться в пять раз больше, чем ты. Ну и так далее, и тому подобное. Вот так вот активно эксплуатируют женщин. Поэтому... В первую очередь для вас, дорогие мужчины, поймите, что от незаконного секса в первую очередь вы больше пострадаете, чем женщины. Женские проклятия – это страшнейшая вещь. Они очень рабочие, они очень жестокие. Я сколько вижу мужчин, все те мужчины, которые злоупотребляли женским вниманием, либо они просто... Я буквально еще один знакомый был, он пикапом занимался, соблазнял женщин, рассказывал мне, как это все классно, как он крутой. Ему сейчас там лет 40-45 уже где-то получается, наверное, 45 даже. Он живет один, он ищет себе женщину, он не может найти себе женщину, и живет где-то на отшибе, овощи выращивает. Может быть, ему и нравится эти овощи выращивать, но у меня вот такое ощущение, что все-таки чем-то он недоволен своей жизнью, получается, и не может найти себе женщину. Потому что, да, конечно же, можно взломать психику женщины, соблазнить. А это даже, в принципе, особо стараться не надо. Их и так травмировали в детстве родители. И вы просто инструмент, чтобы она дальше эту боль испытывала. Но вы используете ее, попользуетесь ей. Но женские проклятия останутся на вас. И вы расслабитесь еще, помимо всего этого прочего. Станете более ленивым, менее активным. И вас ждут проблемы. Поэтому не верьте вот этой глупости о том, что мужчины полигамны. Это нет. И женщины тоже полигамны, то есть катиться с горы всегда проще, чем восходить на гору. Но особенность энергии благости, то, что вначале она горькая, потом она очень сладкая. То есть на самом деле это кайф. Служить женщине, заботиться о ней, правильно отношения выстраивать. Потому что только тогда вы глубину получите, тогда у вас не будет трясок, тогда у вас будет тыл надежный. И на самом деле, как бы по секрету скажу и по опыту других мужчин, то, что все женщины одинаковы. То есть, если вы думаете, что вы в этой любовнице что-то лучшее получите, чем в своей нынешней жизни, вы очень глубоко ошибаетесь. Вы все то же самое получите. А также вы получите метку крысы, скажем так. Негодяя, который обманывает женщин, эксплуатирует. Потому что у этой женщины будут очень большие сомнения в вас. Как бы. Да, вначале она согласна будет, что как бы, вы создаете отношения. Потом она будет думать, так, ну ведь он же изменил своей жене со мной. Значит, он может изменить и с другой женщиной мне, получается. Поэтому даже в этом плане вас ждет большая нагрузка. Поэтому храните верность одной женщине и не верьте во всю эту, скажем так, обезьянью философию, я вот так вот назову, то, что там, знаете, любят пример приводить обезьяны бонобо. У них действительно, знаете, как в самом таком дурацком порнофильме сюжет, они вот так вот живут. То есть там, если обезьяна что-то самка хочет, она идет к старшему самцу, отрабатывает у него и получает это. А потом, когда у них какое-то большое достижение, они устраивают оргию между собой, они празднуют таким образом. И вот говорят, вот смотрите, вот наши родственники, мы у них учились, и как бы нам тоже это нормально делать. Ну, это вранье просто, нет. В ведах четко сказано, что с трех форм жизни можно получить человеческое тело. Благостное тело ты получаешь, если был в прошлой жизни коровой. Страстное тело ты получаешь, если ты жил в теле тигра. И невежественное тело ты получаешь, если ты был, внимание, кем? Обезьяной. То есть криминальный мир, невежество, лень, похоть, разврат, глупость, идиотизм. Вот все, что тебя ждет, если ты очень сильно медитируешь на обезьян. Не знаю, почему так получилось. Может быть, случайное совпадение, может быть, там что-то на каких-то тонких каналах. Но обезьяны очень плохие примеры. И те, кто сталкивался с обезьянами, я думаю, она сталкивалась в людей с обезьянами, знают, насколько это подлые низкие создания, что они у тебя могут очки украсть, вещи украсть, потом тебя требовать шантажом заниматься откровенным, что давай ей бананы, только потом она тебе вещи отдать, порвать твои вещи, накакать на них и так далее. То есть, как бы, ну, хотите так же, да. Потом не обижайтесь, что у вас потом ваша женщина просто застрахует вас и потом убьет на старости лет, чтобы получить за вас страховку. Как бы будьте готовы и в обратную сторону получать. У меня все. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
1: Да, благодарю вас, Арсений. Конечно, у нас особая удача, что мы пришли в человеческую форму жизни. И те уроки и подарки от Бога, которые мы можем исполнить только вот будучи человеком, нельзя упускать и не стоит медитировать ни на кого другого и уподобляться нашим, так сказать, родственникам. Вот и интересные вопросы пришли к нам сегодня. Вот мужской вопрос, судя по аватарке автора, но, к сожалению, имени не знаю. Я читал, что ходить куртизанкам и в целом общаться с разными женщинами не так страшно для мужчины. Это было и в древние времена, и в высших сословиях, в том числе даже в Индии. Как, тогда как от женщин ожидается только верность и целомудрие? Почему так?
0: Ну, потому что мужчины обнаглели. Ну, как бы, что еще я должен сказать? Мужчины просто обнаглели и философию под это подгоняют. Откровенную, что вот, да, вот мужчина особый, да, им нужно наслаждаться, им нужно много наслаждаться, им нужно наслаждаться с одной женщиной, им нужно наслаждаться со второй женщиной. Так они приземляются, так они развиваются, так они лучше начинают понимать женщин и так далее. Просто вранье и обман получается типичный. Да, ходили, ну давайте поговорим про историю. Что такое Древний Рим, чем он закончился? Ой, точно не помню. То ли Нерон, то ли Калигула, по-моему, так звали царя, который ему скучно было, и он, чтобы стихи лучше писали, он поджег свой Рим, свой город. Вот, пожалуйста, вот чем закончилось? Варвары просто завоевали и разбомбили это государство. Вот. В Индии куртизанкам ходили? Ну да, ходили, да. Какие плоды за это Индия получила? Ну, ее просто разграбила под ноль Великобритания. По-моему, каждый десятый бриллиант до сих пор в Великобритании это индийский. Даже вот такое. И на короне британской королевы индийские алмазы, получается. Почему? Было описание, что в 16 веке Индия была настолько богатой страной, путешественники описывали, что там драгоценные камни, как яблоки у нас на рынке сейчас продаются. И когда мусульмане грабили, они прям грабить не могли. Настолько было, столько было богатств, получается. Знаменитый алмаз огромный, который, по-моему, Потемкину подарила Екатерина II, это как раз-таки у индийского божества стащили этот камень, получается. То есть была очень богатая страна. Вот, ходили куртизанкам. Ну вот и получили проклятие женское, что государство, по сути говоря, утратило свой в какой-то степени суверенитет, его ограбили. Теперь давайте на Россию посмотрим. У нас, конечно же, всегда, распутствовали, вот, придумал, не хочу ругаться матными словами, скажем так. Взять ту же самую Матильду Кшештинскую. Да, это была любовница Николая II. Да, балерин специально растили, отдавали их на развлечение чиновникам. Но они делали это так нагло, это не была как идеология. Все-таки понимали, что такое чистота и целомудрие. И у нас была вот эта культура целомудрия, всегда она держалась. Поэтому, когда немцы угнали советских девушек, Лен, они с удивлением обнаружили, что большинство из них это девственники. Для них это шок-контент был. То есть они не ожидали такого. И что получается? И сколько войн мы выдержали? Отечественная война 1812 года. Крымская война, это тоже, как считается, нулевая мировая война. Первую мировую войну выдержали. Вторую мировую войну выдержали. Все почему? Потому что целомудрие женщин – это гарант процветание государства и чистоты нации получается. И по факту, если честно говорить, то как бы в России у нас эта культура еще держится. Несмотря на то, что нам это все сознательно вымывают это какими-то сериалами, какими-то сплетнями. У нас это держится культура. И поэтому как бы Россия и обладает вот этой чистотой, нравственностью, которую она может принести миру. У нас, извините, не как в США, когда парень встречается с девушкой, и он узнает то, что она как бы проституткой подрабатывает. И в клубе он идет с этой девушкой, и там к этой девушке подходят ее два клиента. И они смотрят и говорят: слушай, какой ты молодец. Ты у нее секс бесплатно получаешь, а мы за это деньги платим. Какой ты молодец, ты герой получается. У нас за такое сразу же бы помидорами закидали, потому что у нас есть базовое понятие. И вот эта чистота, она основа того, что мужчины будут разумными, мужчины будут поступать правильно. Потому что можно учеными сказать, то, что вот эта вся дофаминовая зависимость, то, что тебе все больше и больше будет, но это такой более внешний параметр. Внутренний параметр то, что когда женщина эксплуатирует, когда женщина гоняет условия, чтобы они становились куртизанками, проститутками, сейчас я все группы перечислю, какие есть. Самый высший вариант – это куртизанка. Это самый легкий вариант для женщины, получается, потому что она сама выбирает клиентов и убирает правила. Потом идет там веб-камщицы, стриптизерша, потом идет проститутка. И потом идет самый тяжелый вариант для женщины, как ни парадоксально, это эскорт. Хотя вроде бы в эскорте больше платят, ну и платят там тоже больше. Не зря оговорился. Но для женщины очень тяжело, она должна постоянно выражать вот эту радость, эмоции, и она сильнее травмируется от всего этого. И если мужчины своим поведением постоянно вгоняют женщин в такие условия, еще, извините, про содержанку забыл, то есть это почти уже как жена получается для женщины. Если мужчины постоянно вот ищут таких вот удовольствий, то женщины будут проклинать все общество. То есть, и тем более, если лидеры, элиты общества вот это все показывает, то как вы думаете, что будут простые мужчины смотреть? Они смотрят на его директора, который ходит к эскортницам, ходит к проституткам, изменяет своей жене или просто принципиально не женится. И они что будут думать? Да, такой директор. Наверное, мне надо жениться на одной женщине и хранить ей всю жизнь верность. Вот это пример. Нет, он тоже будет думать, как бы мне тоже, извиняюсь, присунуть где-нибудь на стороне. И так будет общество разрушаться, потому что будет появляться Варна Санкара, это неблагоприятное потомство. Ученые очень точно выяснили, даже врачи признают, допустим, что пьяные и залетные дети – это самые проблемные дети. Даже врачи атеистические, они этот факт признают. То есть кого вы получите? Вы получите глупеющее поколение дебилов, которых вы будете так называть детей, получите из-за всего этого, потому что появляются дети. И вы никак это не сделаете, потому что если беспокойная женщина, она не сможет вырастить нормального ребенка. То есть первые 5 лет, они самые сложные, самые дорогие. я по своему опыту скажу, что вот у меня были проблемы. И до рождения меня родители хотели убить, и потом в тяжелой обстановке мамы, скажем так, психологически все это меня вырастило. Все. Куча проблем получается. Я просто не понимал, почему люди от меня шарахаются. Но у меня, слава богу, хотя бы отец маме не изменял. А если бы отец маме изменял, то я бы, скорее всего, стал бы бабником. Вот. Потому что это жесточайшая боль, и я эту боль буду хотеть приносить другим женщинам. И это очень сложно вырваться, получается. То есть я бы и не женился бы после этого, потому что если так вот активно эксплуатируют женщин, ты привыкаешь, ты расслабляешься, ты теряешь свою силу мужскую, ответственность, решительность, ты становишься тряпкой. Ты можешь быть даже богатым и серьезным, но чуть что тебя вот так вот чуть-чуть так, пни так пальчиком в каких-то эмоциональных частях, чуть-чуть задень твою, говорит, и все, ты расплакался, убежал, и все. Ну и до свидания, мужественности твоей. Тебя ни одна женщина уважать за это не будет. Да, они будут, конечно же, у тебя деньги есть, власть, преклоняться перед тобой, но до поры до времени. Потом они с себя все равно полный мужской список потребуют. Верность захотят, контроль чувств, ответственность принимать, принять ее женской природой. А ты ничего не можешь. Ну, раз ничего не можешь, поэтому... Ну, хоть денег с тебя выжмем. Поэтому тебя будут активно доить на деньги. Будут обезжиривать, скажем так. Такие женщины попадаться. И Господь очень точно подберет женщину, которая будет идеально тебя выдаивать. Которая с тебя все до последней копейки вытянет. И ты будешь обижаться еще на нее. Как так она посмела? Вот так. Ты не можешь ее защищать, поэтому она с тебя хотя бы деньги получила. Очень честный обмен. Ты ей деньги, она тебе секс. Поэтому не верьте этим лжецам, это просто негодяи-обманщики. Вот очень интересно даже, кто автор этой фразы был, чтобы посмотреть его личную биографию, как у него сложилась жизнь. Наверное, все.
1: Благодарю вас, Арсений, за ответ на этот вопрос. Действительно, культура — это не всегда то, что мы знаем из истории. Это какой-то стандарт чистоты, к которому всем нам нужно стремиться. И всегда есть на что обращать внимание, на какие традиции. Лучше всегда идти традициями гуны благости. Итак, еще один вопрос, мне кажется, достаточно болезненный, но хочется в нем тоже разобраться. Есть ли смысл прощать мужскую измену? Или если это случилось единожды, может и повториться?
0: Это очень сложный вопрос на самом деле. То есть никто никогда до конца вам точно не скажет, как вам надо поступать. Давайте просто рассмотрим так ситуацию. То есть почему мужчины изменяют? Потому что нужно два варианта рассмотреть. Первый вариант. Если он изначально плохо, вы с ним создавали отношения, то есть это был брак по залету, вы с ним пять лет вместе с ним гражданским браком жили, ну, не гражданским браком, сожительствовали, самое доброе слово, которое я могу сказать, блудили, скажем так, и потом вы все-таки его допихали ногами как-то до этого ЗАГСа, вытянули, вот. А он потом вам изменил, то это абсолютно логично и закономерно. То есть тут уже изначально были плохие отношения, и спасать нечего. То есть просто вы изначально взяли, такую аналогию сказать, вы взяли дома застройщика, извиняюсь, который чуть-чуть припорошили, у которого на самом деле через полгода пол провалился. И вы думаете, а что же мне делать? Может, мне пол новый поставить? А там просто фундамент кривой. То есть вы как ни делаете, вы все равно будете плохо ломаться будете в этом доме. Это один вариант. Второй вариант, если были все-таки хорошие отношения, более-менее, то есть он был джентльменом, он ухаживал за вами, он говорил вам, что вы у него особо единственное, а потом его прошло время, страсть ушла, интерес тоже упал, то значит, это вам нужно разбираться, где именно вы ошиблись, на каких моментах получается. На мой взгляд, самая такая яркая и самая первая причина, то что в основном женщины сейчас, они забывают про себя в браке. Есть, конечно, единицы, которые в другую крайность впадают, они наоборот все вытягивают, но это достаточно редко. В основном женщины забывают про себя, то есть они отдаются полностью служению семье, мужу, ребенку, бытовые вопросы решают и забывают про себя, забывают про свои хотелки, получается. Самое парадоксальное, что поскольку они не добирают это, они копят себе негативные эмоции, они копят себе гнев, они копят себе печаль, у них и страх будет тоже определенный, и они выплескивают это мужчине. И мужчина как бы не понимает, а что она такая вообще гавкает на меня постоянно, кусает меня вообще. Что это за женщина? Вот какая-то собака просто гавкающая мне попалась. Неправильная женщина. И он думает, ну вот, наверное, на стороне возьму. А на стороне вот такая встречает радостная. Да-да, ты мой герой и так далее. Но на самом деле потом, если не будем дальше развивать отношения, его все то же самое ждет. Поэтому женщине нужно посмотреть, где она собой пренебрегла, получается, в первую очередь. То есть сейчас, в первую очередь, самое страшное, что убивает отношения, это быт. Это бытовуха, на самом деле. Я уже говорил об этом на отдельных эфирах, то что из-за того, что семьи не родами живут, а отдельно, то женщина постоянно с рутиной сталкивается, эта рутина забирает у нее все силы психологические. Вот, и она сохнет, у нее нет эмоций ярких, ей грустно получает. И такая мужчина становится ненужна. Такая женщина, извиняюсь, становится ненужной мужчине. Поэтому женщина должна очень четко посмотреть на все эти вещи, где она себя задушила, где она позволила сверхэксплуатировать себя. И когда она поймет эти вещи, это первая часть. И вторая часть, из-за того, что ее сверхэксплуатируют, она будет обижать мужчину 100%. Женщине зачастую тяжело разобраться, что с ней происходит. Она просто начинает негатив сливать, агрессивничать мужчине. Да вот опять, да как так можно было, да что ты такое, да вообще не хочу, то есть и так далее. И мужик вообще не понимает, что хотят. Он думает, просто какая-то женщина у него неадекватная стала, психованная. Так я другую найду. Вот все эти вещи надо подробно брать, анализировать. То есть как бы в детстве даже лучше бы надо простить на индивидуальную консультацию и разбирать, какие конкретные вещи побудили. Вот. И второй вопрос, а что же делать с этим? Вот это должна уже каждая женщина для себя индивидуально решать, оставаться или нет, будет ли меняться или не будет меняться мужчина. Потому что измену женщина никогда не простит мужчине. Никогда. Она все равно будет ему это припоминать. Поэтому она должна разобраться, очень серьезно подумать с собой, какие она чувства испытывает, не из жалости ли она остается с этим мужчиной. И разобраться, готова ли она дальше все это жить и насколько готов мужчина после этого менять. То есть это уже надо очень индивидуально обговаривать. Но факт того, что отношения либо были изначально неправильно построены, либо требуют очень серьезной ревизии, перестройки. И измена этому очень яркий пример получается. Пока, наверное, вот так вот в общем виде я вот только так могу сказать. Остальное надо уже просто индивидуально разбирать, если такой факт произошел.
1: Да, согласна. Все истории абсолютно уникальны и индивидуальны. Действительно, иногда есть смысл дать шансы, простить, даже если сердце разбито. Но в этом нужно очень шаг за шагом идти, прислушиваться к себе и также консультироваться со специалистами индивидуально. Вот и хочется еще последний вопрос озвучить на сегодня. Тоже касается мужчин, но прислала, скорее всего, к нам его женщина. А если мужчина косячит, но каждый раз искренне извиняется, но потом снова косячит, забывает даты, долго не отвечает, не сообщает, если задерживается и так далее, сколько достаточно терпеть или что-то вообще не меняется?
0: Классно. Извиняется, но все так же делает. Это значит, что он формально к этому относится. И классная схема, смотрите, как у мужиков работает. То есть можно косячить, там парочку раз извинился, немножко выслушал, и дальше живешь себе. Идеальная методика, скажем так. Вы рассказали мужчине, показали, вернее, мужчине, как можно себя легко и непринужденно эксплуатировать, получается. То есть, когда мужчина косячится, с него нужно, скажем так, женщина имеет право, если у вас есть отношения с ним, я не знаю, этот мужчина зам, женат на вас или нет. Если мужчина женат, это один разговор, если мужчина не женат, это немножко другой разговор, скажем так. Но, в принципе, даже если это брак, если он косячится, извиняется и снова косячит, то просто это фактор того, что как бы нужно «до свидания» говорить мужчине. То есть, когда вы скажете мужчине «до свидания», я больше с тобой не общаюсь, ты, извиняюсь, фуфло, ты не отвечаешь за свои слова. Может быть, это его подвигнет на какие-то изменения. А если же вы просто молча, вы там тарахтите немножко, а он дальше это делает, то мужчина, вот моя схема, Можно жить, как жил, немножко извиняться, немножко послушать, и все дальше живете. Эта схема для него рабочая, он будет дальше вас так вот эксплуатировать, получается, таким образом. Поэтому требуйте от мужчины поступков, спрашивайте у него, как ты будешь поступать в следующий раз. И должны его возвращать ответственность за его поступки. То есть он, допустим, не предупредил вас о чем-то. Вы переволновались, но у вас сил нет ужин приготовить, потому что вы переволновались за него. То есть нужно возвращать мужчине его ответственность за его поступки. То есть если это бьет как-то по вас, вот, допустим, он раскидал носки и не меняет это. Ну все, дорогой муж, я их не постираю тебе. А что я должна? У меня нету времени за тобой носки собирать. Так, ты это не сделал, хорошо? У меня плохое настроение, секса не будет, я не хочу с тобой сексом заниматься. Будьте искренни в своих желаниях. То есть любая нормальная женщина должна знать, как превратить жизнь мужчины в рай, когда он правильно поступает, и как превратить жизнь мужчины в ад, когда он косячит, получается. Просто делайте, что вам хотите. Понятно, что не надо там, я не знаю, с ножом кастрировать его, там, или что-то еще, или выкладывать в соцсети ролики про то, что ваш мужчина негодяй, посмотрите все за какого болтуса я вышла. Нет, не надо. Семейная жизнь, она тихая, она скрытая. Вот тихонечко показывайте мужчину, как вам хочется в какой-то степени. Это должно быть разумно в какой-то степени. То есть, допустим, он не принес вам вовремя продукт. Ну, хорошо. Он без ужина сидит. Никаких проблем. Он не помог вам, не решил вопрос. Хорошо, значит, уборки не будет. Этих плюшек каких-то тоже не будет. Вы ему выдавите негативные эмоции, поделитесь всем, что вы чувствуете. И все. Но когда он правильно делает, вы его благодарите. Это вторая часть обязательная. То есть как бы мужчина должен понимать очень четко. То есть мужчина, у него эмоций мало, ему нужны женские эмоции. И вы должны очень четко так вот, скажем так, выдавать ему эмоции, хорошие эмоции, радость, поддерживающие эмоции, когда он правильно делает, и негативные эмоции, и где-то и поступками, когда он неправильно поступает. Все очень просто с мужиком. А вот это просто, что, типа, ну вот, я потерплю, он еще дальше будет надеяться. Так не работает у мужчин. Так у женщин работает, да, действительно, женщины интуитивно очень легко друг друга понимают. Они все эти вещи ловят моментально. Они даже могут какие-то вещи по полгода, по несколько лет помнить и потом отблагодарить тебя. Но с мужиками так не работают. Они очень примитивны в этом плане. То есть я по себе знаю тоже. Я эксплуатировал свою жену. Ну, нормально. Сильного раскаяния до сих пор не испытываю, прям такого яростного, потому что мне ничего не говорили. Так вот работает у мужчин. Вот. Поэтому если вы будете молчать, то у вас с вами дальше будут поступать таким образом. И не надейтесь на то, что ситуация будет улучшаться, он догадается. Отношения – это женская территория. Вы должны в отношениях, вы женщина, вы лидируете, вы должны активность проявлять, правильно говорить о своих потребностях, проявлять и менять, если вас что-то не устраивает. Вот. Иначе вы просто разрушите, и прям будет второй вопрос. У вас вместо вопроса о том, как реагировать на его косяки, у вас будет опять вопрос. А чем я делал, то он не изменил. Ну вот он потому изменил то, что вы его не догрузили, не дали ему проявить свою мужскую природу. Сыграли роль мамы, которая решает все вопросы. Мама может терпеть так вот ребенка, да, она терпит его постоянно. Но жена нет. То есть, знаете, такой пример. Если мужчина напился и попал в больницу, как должна поступать его жена? Думают женщины, бежать, ему апельсины нести, вот, утешать. Нет, дома оставаться. Пускай разгребает свои последствия, потому что и он лишил семью внимания, поддержки, защиты. И как бы он должен страдать за это. Его предупреждали об этом. Пускай вот мама к нему едет. Мама, да, вот мама должна к нему приехать, поддержать сыночка, сказать, тю-тю-тю-тю-тю-тю, какой ты бедный, несчастный. Нет. То же самое, если пьяный мужик пришел домой, завалился, наблевал. Женщины что делают сейчас у нас в основном? Уберут, помоют, пожалеют, отругают, помоют, пожалеют, отругают. Вот такая вот эта Вася. Нет, нормальная женщина. Иди сам за собой, убирай из пива этой всей блевотине. Я-то здесь при чем? Ты-то накосячил, твое детское поведение. У меня нету времени этим заниматься, скажем так. Это очень сложно, потому что сейчас девочек и женщин воспитывают в том, что они должны быть мамами. Вот. Но это неправильная позиция. Вы должны возвращать мужчинам их ответственность и, извиняюсь, их поддрючивать немножко, чтобы они не нагрели. К сожалению, нет сейчас у мужчин, других мужчин, которые честно им скажут, ну, друг мой, ну, ты совсем оборзел. Ну, как так вообще можно поступать со своей кровиночкой? Моя бы за такое бы, меня бы сразу же бы мне устроила бы кастрацию. Как вообще твоя терпит? Иди извиняйся перед ней, покупай цветы, ползи на коленях и на пузе перед ней, говори, что она одна единственная, что я негодяй, больше так никогда поступать не буду. Ну, негодяй не надо говорить уже, что я больше так, что тоже не надо себя обесценивать перед женщиной, что я больше так поступать не буду, и я постараюсь закрыть этот косяк. Нет такого, поэтому женщинам, к сожалению, приходится выполнять вот эту роль. Это очень тяжело, но если вы это делать не будете, тогда вы просто, опять же, вас ждет любовница, к сожалению, или развод. Одно из двух.
1: Да, благодарю за то, что мы можем обсуждать эти непростые вопросы и идти вместе к истине. Это всегда важно. И особенно спасибо вам за честность, Арсений, потому что не все скажут так, как оно есть на самом деле. А у вас это особенное качество, которое мы очень... за общение сегодня. Благодарю за то, что раскрываете для нас эти знания. Ну и всегда рада слышать вас. До встречи через неделю.
0: Хорошо, благодарю Саду, благодарю дорогие слушатели. Тебе пожелаю хорошего дня. До свидания.

0: Эльдо радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

Коль скоро речь идет о вечном, то нужно сначала определиться с тем, что такое вечное. И существует ли вообще что-то вечное в окружающем нас мире. Далее, если мы все-таки вычленим вот эту вечную составляющую в бытии, дальше мы должны определиться, какое отношение это вечное имеет к нам и зачем оно вообще нам нужно. Вот. Значит, ну, прежде всего, одно из определений вечного – это непрерывное. То есть, если что-то существует пунктирно, не виды изменяются, а вот именно пунктирно. То есть какое-то время оно существует, потом его вообще нет. Не то, что оно переходит в другую фазу, а вообще его нет. А потом оно же снова появляется, то вот это то, что появилось, это уже не то, что было. Потому что был некий пунктир, был некий провал. То есть одно из определений вечного – это непрерывность. Непрерывное – оно и есть вечное. Более того, если мы найдем с вами что-то непрерывное, оно есть вечное. А если мы найдем с вами что-то вечное, оно обязательно будет непрерывным. А теперь, есть ли что-нибудь вокруг нас, в окружающем нас мире, или его еще называют в мире предметов, что-то непрерывное и вечное? Вот, ведическая философия утверждает, что в окружающем нас мире вечного ничего нету. Почему? Потому что окружающий нас мир – это мир объективный. Не субъективный, а объективный. То есть мир, состоящий из образов или предметов ощущений. И поскольку ощущения, они прежде всего зависят от нашего с вами состояния. Другими словами, если я простужен, то в 20 градусов тепла мне будет холодно. А если я здоров, то при той же самой температуре мне будет тепло. То есть окружающий нас мир, который состоит из цветов, из цвета, из звука, из обоняния, из запахов, из поверхности, то есть температуры и вкуса, этот окружающий нас мир, он, его еще называют мир майя или мир наваждения, он целиком зависит от того, какое у меня состояние сознания. Соответственно, вот этот окружающий мир или предметы окружающего мира, они не постоянны, они существуют пунктирно. То есть я то их ощущаю, то не ощущаю. Все зависит от моего настроения или от моего состояния. То есть в окружающем нас мире нету ничего вечного. Оно постоянно меняется. Точно так же, как когда мы заводим юлу, то все точки этого крутящегося предмета, они будут непостоянны, они будут иллюзорны, кроме одной точки. Это стерженек, да, или точка, вокруг которой все вращается. Вот она неизменна. Она никогда не пропадет, она не движется. То есть мы здесь подходим еще к одному определению вечного. Это то, что не движется. Вот если что-то не движется, оно вечно. А то, что передвигается, оно временно. И в ведах есть такой метод, называется нети-нети. То есть при поиске вечного, да, или другими словами, при поиске сущего или существующего, мы нети-нети, то есть мы отвергаем то, что не подпадает под определение вечного. И вот если мы движемся таким образом, этого метода дедукции, то есть мы отвергаем то, что не может быть вечным, мы приходим к пониманию, что единственное, что вечно в моем мире, это я сам.

Говорится, что процесс усвоения знаний, он подобен процессу усвоения пищи. Знание – та же пища, только такая тонкая пища. И вот смотрите, в случае усвоения пищи этот процесс должен пройти через разные этапы. Первый процесс, первый этап – эта пища должна оказаться внутри нас. Мы кладем ее себе в рот. Вот. Это подобно тому, что мы что-то услышали и что-то там немножко запомнили. Но это первый этап. Скажите, если вы пищу положили в рот, означает ли это, что процесс закончен? Нет, это только начало. Это было бы странно. Знаете, вы так положили пищу в рот, и все, вот да, я уже поел. И ходите там с набитым ртом, да, все, все. Выполнен долг относительно завтрака и обеда, у меня пища во рту, вот, я выполнил то, что я должен был делать. Никто же так не делает. У нас есть понимание, что дальше, смотрите, что происходит. Усилия нужны какие? Разжевать. И если кто-то пищу вам приготовил, это в данном случае его ответственность. Как-то отсервировал стол, преподнес ее вам. Да, это задача преподавателя или повара, официанта. Они должны создать хороший продукт. Они его создали. Но когда пища оказалась у нас во рту, смотрите, здесь ответственность повара уже заканчивается. И начинается исключительно ответственность того, кто ест. То есть он жует. Какие-то усилия должны быть. В случае переваривания пищи, смотрите, большая часть усилий, они такие бессознательные. Здесь чисто такие механизмы тела работают. То есть включается огонь пищеварения. Ну, челюстями еще нужно двигать, здесь мы как-то свое сознание подключаем. Но там уже в животе, смотрите, никаких наших усилий. Мы же не уговариваем свой желудок, ну, давай, давай, постарайся. Как-то надо какую-то кнопку нажать, чтобы там запустилось. Хотя иногда мы это делаем, там нужно, я не знаю, какой-то минеральной воды попить, чтобы это лучше переваривалось и что-то еще сделать. Но в основном процесс идет бессознательно. Вырабатывается энергия. И опять, смотрите, перед нами уже опять стоит вот теперь уже осознанный выбор. Куда эту энергию потратить? То же самое с процессом усвоения знания. Если мы его только услышали, запомнили что-то, то есть знание оказалось внутри нас, это только начало процесса. Пожалуйста, помните этот пример с пищей, которая оказалась во рту. Если вы просто что-то послушали, даже себе в конспект записали, пока ничего не произошло. Ну просто да, что-то оказалось внутри вас. Вопрос в том, что с этим будет дальше. То есть, смотрите, два ключевых момента, на которые нужно обратить внимание. Первый момент – обдумывает ли человек это знание? То есть, соотносит ли он его со своей жизнью? Вот здесь я могу его применить, вот здесь могу применить, вот здесь также есть нужда в том, чтобы применить это знание. Это называется размышление. И второе – это уже сами поступки, когда человек начинает совершать поступки. Причем поступки не всегда будут радостные, потому что здесь нужны какие-то усилия. Вы преодолеваете какие-то свои стереотипы, вы преодолеваете непонимание других людей и что-то еще. Смотрите, поступки – это работа серьезная.

Оказывается, есть более могущественные личности. Их называют девами, девы или полубоги. Силы природы ученые называют, силы природы. Оказывается, силы природы, каждая из сил природы – это определенная личность. Ветер дует не сам по себе. Есть личность, которая это делает. Пищеварение у нас работает не само по себе. Есть личность, которая этим занимается. И я захотел вам зачитать список этих личностей. Их 33 миллиона, правда? Вот. Но я прочитаю несколько. Может быть, вас вдохновят те блага, которые можно от них получить. Представляете, чем более могущественная личность, да, тем больше можно получить от него благ. Правильно? Я зачитаю вам из Шримад-Бхагаватам вторую песню, где перечислены различные виды могущественных личностей с их именами. Тот, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться Богу Индре. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню. А кто хочет денег, следует поклоняться Васу. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити. А кто мечтает достичь райских планет, его сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающим прославиться среди людей – полубогу Садье. Тому, кто хочет долго жить, надо поклоняться Ашвини Кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело – земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе должен поклоняться земле и горизонту. А тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты Гандхарвов. Кто мечтает о хорошей жене, нужно поклоняться Апсарам. А тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Браме. Так, список есть. Есть такие личности. И люди, естественно, желая таких благ, поклоняются разным этим личностям. И есть список тому, как каждому из них поклоняться. Поэтому в ведической культуре было как поклонение самому Богу, который обладает всеми качествами, так и поклонение тем, кто наделен лишь частью. И обычно вот эти карми, да, их интересовали материальные блага, и они сильно не заморачивались. Они обращались к тем, кто конкретно может им в этом помочь. Есть ли разница поклоняться энергии и поклоняться источнику энергии? Разница есть. Если поклоняться им, то шансов исполнить желание больше, потому что у них такая работа. Если к ним правильно обращаются, но они по работе должны это сделать. Единственное, требования у них очень суровые для того, чтобы получить их благословение. Я, ну, честно сказать, не знаю, как им конкретно поклоняться. Не моя специализация. Поклонение причине всех причин, источнику всего, тут труднее, знаете. Потому что с этим источником его никак не подкупишь. И он исполняет материальные желания, но так, как ему кажется, будет для нас лучше. Вот особенность такая. Поэтому люди, которые хотят конкретно, они не всегда хотят ему поклоняться ради этого. Но если они это делают, в конце концов их желание может исполниться, но так, как будет благоприятно для их духовного развития. В этом разница между этими разными поклонениями. Но теперь я хочу заострить ваше внимание на особенности людей, которые поклоняются Богу или полубогам, ради того, чтобы обрести свои материальные желания, блага. Запомните вот эти мысли, которые возникают у таких людей, чтобы когда они будут возникать в вашем сознании, вы понимали, ага, это вот так выглядит. Такое кодовое слово «контракт», «торговля». Смотрите, я делаю то, что ты меня просишь. Смотрите, вы мне сказали, заполните форму. Да? Заполнили форму. «Вынь да положь мне место в очереди». Понимаете, да? Вот такое вот отношение. Ты мне

должен. Ты не должен исполнить мое желание. Я же все сделал правильно. Торговля. Понимаете, да? Вот это мысли, которые возникают у человека такого. Он торгует.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Теперь давайте вернемся к пониманию, к изучению, а что происходит вообще с его сознанием. Да? То есть мы с вами говорили, это четвертая стадия рождения. Да, вот эти вот первые, по сути, 100 дней, первые 3 месяца – это четвертая стадия рождения. Очень интересное состояние на самом деле, потому что это все еще рождение. Да? Ребенок все еще не здесь, не с нами. Его сознание, оно, по сути, можно привести тоже аналогию с, вот, с первыми месяцами беременности, оно, в общем-то, в какой-то степени растворено. Но растворено не как аналогия вот первые 3 месяца беременности. Помните, мы говорили свампа, да, сон без сновидений, когда ребенок, сознание его как будто бы засыпает. Да? Здесь картина другая. Оно растворено, но абсолютно во всем. То есть ребенок первые 3 месяца вообще не распознает, не отделяет свое сознание, самого себя, как отдельное тело, как отдельная какая-то, ну, единица творения и так далее. Абсолютно все, что вокруг него, он считает самим собой, воспринимает как самого себя. Для нас очень трудно для понимания вот нынешнего, да, когда мы все время себя ассоциируем, что я там будущая мама, я там преподаватель, я бухгалтер, я жена, да, я дочь, я женщина, да, я живу в Латвии. То есть у нас без конца это я. Нам очень трудно понять, что можно мыслить категориями, что я есть все. Да? Но вот именно так первые месяцы воспринимает ребенок происходящее. Да? И что это имеется в виду конкретно? Вот для него, понимаете, в его сознании вообще нет никаких препятствий, никаких рубежей, он все вокруг себя воспринимает как самого себя. То есть все мысли окружающих, все энергии вокруг него, он абсолютно растворен в этом. Причем это касается, ну, собственно говоря, любого входящего. Понимаете? Поэтому, как вы думаете, первая рекомендация какова?
2: Не показывай чужим.
1: Во многих традициях это сохранено, то есть это не предрассудок, да? Это речь идет именно о том, что в этот момент ребенок открыт абсолютно всем, всему, и он воспринимает все это как самого себя. Условно говоря, да, то есть как бы, вот почему я говорю, будьте в отдельной палате, это очень важно, да, то есть теперь можем вот это прокомментировать, почему, да, то есть если смотреть глазами ребенка на происходящее, вот ему, у него есть потребности там в брызгах шампанского вокруг него, да, ну, я понимаю, человеческая радость, все там заслужили, да, там, тетя и так далее, да, но у него в этом есть потребность? Вы уже ответили. Но пойдем дальше, понимаете, энергии очень много вокруг нас, да, мы как уже такие, знаете, толстотелые, толстосумы, панцирные существа. Мы с вами наработали такой панцирь невероятный. Вот за годы наши, вот сколько мы тут пребываем, да, в этих телах. И то пробивается что-то, понимаете? Можем ли мы утверждать, каждый из нас, что мир вокруг нас, при самом благожелательном отношении, при любящих, близких людях, что все эти люди имеют только положительные эмоции внутри себя, что они просто олицетворение только положительных, позитивных энергий? Ну, Кали-Юга, да, то есть все смешано. Такого нельзя сказать, что однозначно. Ну, есть святые люди, да, с ними все однозначно. Но иди ж такого найди и пригласи в роддом. Таких людей точно надо звать, да. Если такие люди у вас есть, то вот это как раз благословение на новую жизнь, да, это, конечно, бесценно. Но это тоже надо иметь благочестие из прошлых жизней, чтобы такое пришло, да. Ну, такая возможность. Да? В основном люди, какие бы ни были нам близкие, включая нас самих, да, но А мама все-таки вот этот, ну, первый момент, во-первых, она действительно все еще чуть-чуть плавает в гормонах, которые, как мы говорили, отключаются. В данном случае рекомендация потом только одна – все свое внимание убрать с себя на ребенка, все абсолютно. Вот все внимание со своих потребностей убрать в сторону ребенка. И это не фанатизм там в контексте, ну, знаете, без конца проверять, дышит или нет, да, и так далее. Нет, это развивать вот эти практики, которые мы делали, да, на, допустим, вот эти сердечные отношения. То есть не просто смотреть, да, там, но это все равно все мамы делают, тут ничего не поделаешь с этим, да. То есть, особенно если тихо спит ребенок, да, все равно, конечно, да. Сейчас вот кто мамы, все такие это признались себе. Да. Но это все равно мы будем делать. Но просто, понимаете, не с позиции там паники и страха, да, а с позиции вот, ну, обращение всегда, чтобы шло от сердца, чтобы шло с любовью. Это требует концентрации. Это невозможно просто естественным образом, ну, думать, что оно прямо берет и течет. Ничего подобного. Да? И не надо себя ругать, если вообще нет чувств. Да? Это нормально даже, да, когда женщина родила, и она ждет, вот сейчас я тебя уже люблю. Да? Уже люблю с рождением пятого ребенка. Мы с вами договаривались, да? Только с рождением пятого ребенка материнство раскрывается как качество. И тогда, да, с пятого и последующие будет с каждым. Вы просто, он только появился, и вы уже его любите. Понимаете? Но до рождения пятого ребенка это качество материнства и любви надо развивать. Оно не подразумевается само по себе. Да? Вот кто мама? Вот сразу как бы согласна, что надо развивать. Да, вот есть кто. Да. Ну, здесь просто, ну, что не надо иллюзий, да, и не надо огорчаться, потому что есть такие тоже эмоции, что вот я родила, да, вот сейчас вот я буду там на седьмом небе, потому что вот я люблю, да. Это же очень, ну, такое чувство ценное, самое ценное в жизни, это то, чего мы всеми силами хотим привнести в свою жизнь, да. Но оно само по себе не свалится. То есть это действительно в процессе вот труда. Не-не-не. Нет, мы не привязываемся. Любовь, то, что сейчас вы говорите, это привязанность. Это ничего общего с любовью не имеет. Да? Привязанность и зависимость – это следующая стадия. Это ничего общего с любовью не имеет. Да? Это другая совсем картина. Да, это опять эгоизм для наслаждения. Да? Это я хочу для себя. Да? Я хочу, мне нравится, мне приятно все это общение. Да? Это не любовь. Хорошо, значит, возвращаемся глазами ребенка на происходящее. Да? То есть представьте, весь его мир, абсолютно весь, включая, кстати, предметы, так описывается, что вообще все является восприятием, что это он сам. Да, мир абсолютно открыт, он абсолютно тождественен ему самому, он не делает разницы. В сознании весь мир открыт. Все, что приходит в его общение, вот в этот период первых вот этих там, ну, скажем, примерно 100 дней, да, является его собственным восприятием самого себя, кстати. Да, то есть он не разделяет себя. Поэтому первые 3 месяца как раз это и есть то время, когда вот в традициях детей не показывают, это правда. То есть ребенку нужна только мама, ему никто не нужен больше. Да? А в случае, когда вы живете с кем-то вместе, ну, допустим, вот вы молодцы, у вас хороший уклад, это очень ценно, правда. Вот мы в основном утратили это, ну, такой образ жизни, да, мы в основном живем сами, ну, своими семьями. Но если кто-то из вас счастливчик, и вы живете вместе с бабушками, с родителями там, и так далее, в одном доме, большом, теплом, дружном, да, то, конечно, речь идет не о том, что вы прячете от этих людей ребенка. Да. Здесь прежде всего говорится о том, что мы на самом деле не так близки, ну, в том числе с нашими родственниками. И посмотрите феномен, да, когда приближается время родов, во-первых, начинают появляться из прошлой кармы, так назовем, да, люди, с которыми вы давно не общались, не встречались, какие-то звонки. Вот были у вас такое вот кто? Ну, то есть роды приближаются, вы не общались до этого там лет 7-10, да? И вдруг просто звонок из там из там, в прошлой жизни, да? О, привет, как дела? Я в роддоме. О, класс, я приду. Да? То есть, понимаете, ну так энергии работают. Да, они все равно идут спиралями, эти отношения, эти круги. То есть, если мы что-то не доделали, то они возвращаются. Но в контексте потребности ребенка это совсем не, вообще не то, что ему нужно. Вообще не то. Соответственно, если мы близкие очень, ну вот так вот, мы живем вместе в одном доме, мы не прячем ребенка, конечно, да. Но если мы живем отдельно, если у нас нет близости, если у нас есть какие-то причины, по которым мы живем отдельно, это не то время, когда мы начинаем новый виток общения, да. В это время ребенку нужны только мама. Даже папа очень относительно, кстати, очень, очень условно. Да? Первые вот эти месяцы, самое ценное для ребенка, единственное бесконечно нужное, это только мама. Ну, полностью, со всем ее вниманием, со всем ее временем, со всеми ее силами, энергиями и так далее. Вот.
2: Скажите, пожалуйста, ну, допустим, ограничить круг, фотографии можно показывать или это тоже...
1: Это все то же самое, потому что...
2: Ну, не... Даже бабушки, они захотят...
1: Здесь очень тонкий момент, да, в контексте. Я ни в коем случае не призываю вас разрушать отношения и ставить ультиматум. Ни в коем случае. Это вопрос индивидуальных ваших, ну, скажем, договоренностей и отношений. Да? То есть, если у вас теплые отношения, если вы уверены, что действительно это не эгоистическое, ну, как бы, потребление, потому что... Посмотрите, что такое младенец, да, вот сам по себе. Почему эти люди появляются? Вот как вы думаете, вот из ниоткуда? Вот энергия пошла эта, да, и они появляются. Почему? Конечно. Это бесконечный источник. Младенец, который только что появился, он наделен всей чистотой, всей... Более того, вот это первое время у него же... Почему он растворен? Он растворен в том числе и не только в этом мире, он растворен еще и в том мире. Понимаете, у него прямая связь, он полностью транслирует вот это счастье. Он совершенно притягателен, нет ни одного человека, который бы маниакально не стремился, ну вот, понимаете, вот в случае, если есть доступ к телу ребенка, да, там пощупать и так далее, понимаете? Магнит, источник счастья, абсолютная чистота. Да? Но этот источник счастья, понимаете, вот это опять-таки, вот эта добродетель, которой ребенок наделен, пока он чистый, да, она, в общем-то, его ресурс. Ну, правда, это его такое, ну, как бы, его собственные запасы. Да. В силу того, что вы естественным образом оказываетесь мамами, у вас есть этот допуск, ну, как бы законный, понимаете. Но в случае всех других посторонних людей... ну, скажем так, расходовать этот запас, ну, нецелесообразно. Да? Потому что, почему я говорю расходовать? Действительно, если бы люди, которые приходили бы, только давали бы благословения и были бы сами бесконечно чисты, никакой угрозы расходования нет. Но как только идет какое-то воздействие других энергий, они могут быть очень тонкие. Вот, знаете, это вот, ну, как бы надо иметь такой уже какой-то навык улавливать энергии, да, то есть, например, любая мысль там подруги, о, я тоже хочу такого же, да, или там, ну, там бабушки, например, которые, знаете, у них, у пожилых людей идет естественная потребность в общении с младенцами, потому что им скоро становиться младенцами. Так же, как и в более, ну, повзрослевшем возрасте, скажем, там, в 3-4 годика у детей тяга к бабушкам больше, чем к родителям. Да? Потому что у них потребность смотреть на эту мудрость, они нужны друг другу. Это такая комбинация, да, очень важная, магнетическая. Да? Но речь идет о первых 3 месяцах, когда сознание настолько открыто, да, что все, что туда, ну, собственно говоря, вливается, да, распознается как я сам. Соответственно, это, ну, опять очень фундаментально программирует будущую жизнь, программируют, я не побоюсь этого слова. И здесь, ну, посмотрите, мы говорим о такой идеальной картине, да, что ребенок нуждается только в любви мамы, которые она развивает, она осознанно трудится над этим, мы можем какие-то практики еще раз повторить, да, по вот этой медитации на действительно теплоту из сердец и так далее, да. Вот. По сути, все, это его единственная потребность, да. Мама, если будет полностью концентрирована на ребенке, но вот с точки зрения, опять-таки, просто заботы, вот этого создания для него мира, что я тебя очень люблю, даже просто говорить это. Да, кстати, очень хорошо говорить, не молчать. Конечно, я рада, что ты пришел, но мы же все сдержанные в эмоциях, да, не будем там проявлять, да. Вот, то вот это все, что нужно ребенку в этот момент. Никаких потусторонних, скажем так, вливаний в его сознание не нужно. Мы с вами по ходу вот семинара будем, когда дойдем до вот этого рубежа, этого возраста, да, вот те, у кого дети, и кто вот еще совсем с маленькими детьми, вы вот очень многие вещи, откроются вам, я думаю, что особенным образом, да, относительно этого периода. То есть мы реально видим в поведении ребенка потом этот переход. Это, элементарно, даже на уровне того, что он, где-то в районе 2,5 месяцев, например, 2 месяцев, начинает первый раз видеть свои руки. Да? Вот помните? Это просто физиологически говорится, вот это нормальное развитие. Ребенок наконец-то увидел, да, то есть, для него какой шок. Да? То есть он видит, он на руку смотрит, да, почему же он на нее не смотрит там первые там 3 недели, первую неделю, да. То есть даже косвенно мы видим в поведении детей колоссальные изменения, понимаете? Когда он начинает понимать, что вообще, а что это такое? Это что-то, то есть он начинает, вот это сознание начинает постепенно разделяться, да, с тем, что я есть все, в то, что я начинаю думать, что я это тело. Да?
2: А как насчет с этим ежемесячным?
1: Вот всегда врачи, если только это не ваши родственники, всегда правило одно, им все равно. Вопрос о энергиях, которые не безразличны. Они могут иметь такие полярные, диаметрально-полярные оттенки. Да? Но когда вот это равновесие, то, к чему призывают вообще вот все йоги, да, то есть не надо, и в Бхагавад-гите, да, написано, не надо радоваться, не надо печалиться, сохраняйте. Да? То есть если бы мы были с вами йогами, да, в равновесии, тоже никаких угроз нет, приглашайте кого вы хотите. Понимаете? Вопрос в том, что мы не свободны контролировать свои чувства, да, то есть они у нас скачут. Если у человека еще нет понимания вот этого периода в жизни ребенка и чем он наделен, и в чем он нуждается, я имею в виду из родственников, да, и идет потребность вот этого просто наслаждения этим, насыщения и наслаждения вот этой радостью, да, от вот этой энергии младенчества, да, тогда это потребление, это надо, как-то сдерживать. С близкими людьми это не должно быть ценой ваших отношений, ни в коем случае. Но со знакомыми, которые сваливаются, понимаете, они сваливаются из ниоткуда. Но там правда уже надо сказать, что мы вас пригласим позже, понимаете. Потому что сваливаются все в роддом из ниоткуда. Да? Вот туда никого не надо пускать, это правда. Да? Будет время, пройдет 3 месяца, пожалуйста, все. К тому моменту уже, может быть, какие-то будут ресурсы у вас, пироги, печи, еще что-то, да. Уже, может быть, что-то там стабилизируется в графике, да. И никто никуда не опоздает, все увидят, понимаете. Но тогда уже не так, приходит, конечно, но не так это уже притягательно, правда? Вот согласитесь, вот кто мама, да, вот вспомните, да, вот одно дело, как бегут в роддом, да, а другое дело, пригласи там на пирог ребенку там 1,5 года, да? Такой же аншлаг или уже поменьше? Вспоминайте. Или у вас все сознательные, никто не рвался?
2: Судьбой, как говорила, предназначено, что я как-то очень спокойно, что в роддом кому-то.
1: Правда?
2: Уже ко второму счету.
1: Вот видите благочестие? Вот она, защита по судьбе. Вот.
2: Да.
1: Но это не факт, что в следующий раз так будет, да, поэтому, да, вот. Мне приходилось отмахиваться, правда. Ну, по-хорошему, ну, никто там, скажем, особо не удивлялся, да, то есть просто можно найти очень теплые слова с просьбой, да. И даже элементарно, да, ну, посмотрите, постоянно это вирусная атмосфера, да, даже с точки зрения гигиены пространства, ну, зачем? Да, ребенок только родился, вот, ну, зачем ему вот эти вот бактерии с улицы, да, и так далее, да. Ну, даже вот таким можно объяснить, да, не говоря о том, что

0: что первые дни, да, что получается? Достаточно мощно идет запас по, скажем, то есть, ну, два дня точно. Да, у женщины такой выброс, опять-таки, энергии, что у нее реально нет потребности там спать. То есть ей говорится, спи уже, да, уже надо налаживать кормление, уже отдыхай, да. Нет, энергии много, да, стирать ничего не надо в роддоме, да, там готовить не надо, каникулы, скучно. Да, нет опыта просто уединения, да, скучно. Вот, и начинается наоборот, да, сами там зазывают, а уже приходи и так далее. Но я думаю, что вот те, кто на этом курсе, вот уже вот, приглашать точно не будете, да, а...
1: Ну это же, например, реально, если кто-то очень хочет прийти поздравить, можно просто выйти, пообщаться,
0: да, принять можно так. Но ребенка нельзя оставлять одного,
1: но
0: тоже фокус,
1: папа,
0: да, то есть, ну, папа, отсутствие груди у папы, да,
1: все
0: то есть, как бы, да.
1: На 5 минут
0: ну, если есть такая уж совсем потребность, то, да, но, в принципе, вообще, если говорить вот в этих традиционных обществах, да, то всегда есть, видите, даже женская и мужская половина дома, да, и женщина с ребенком, она фактически находится в женской половине дома, совершенно очевидно, туда, собственно говоря, там папа, да, зашел, посмотрел, но он там не проживает, да, вот, и по сути, вот все заботы, все, кстати, весь, ну, все устройство быта, кто-то берет из других женщин на себя, когда женщина родила, да, и она действительно полностью поглощена только вот этим вот, ну, заботой о ребенке, кормление, гигиена, общение, вот массажи, это как тактильное общение, да, то есть там... Вот, собственно говоря, это вот такое время, когда женщина освобождается вот этих первых 3 месяца точно, да, потому что действительно очень важно, чтобы ребенок максимально был защищен. А, соответственно, женщину на этот период, почему так о ней заботиться? Чтобы она не беспокоилась. Да? То есть это не потому, что там ей, ну, адаптация нужна физиологическая, да, после родов, чтобы просто убрать всякого рода беспокойство. Потому что эти беспокойства одновременно ребенок воспринимает как, ну, часть самого себя, что вот это вот я. Да? Вот. То есть очень такие тонкие вещи, да, происходят. Вот. В нашей среде, ну да, нет этого понимания. Да? И еще, даже если кто-то приходит, вот такая тоже очень важная вещь. Ну вот скажем, ладно, уже там пришли, если вы не смогли. Ну, то есть я говорю, это не боевые действия, это не враждебная какая-то там оппозиция, да, что никого не пустим, да. Но если вдруг все-таки кто-то пришел, то, пожалуйста, точно не надо давать вот этого там касания. Да, такого близкого, особенно область, вот самая притягательная какая у малышей? Ножки, пяточки, самая притягательная. Почему опять? Да? Там стопы обладают вот уникальными свойствами, почему мы кланяемся в ноги вот святым людям всегда. Да? Это естественно хочет, ну, такую потребность такая возникает, когда мы видим святого человека, мы просто хотим. Да, не знаю, не во всех традициях это, ну, ну, наверное, нормально было бы воспринято, да, но есть такая потребность колоссальная, потому что именно стопа, они накапливают, в общем-то, карму. Если человек святой, там накапливается чистота. Если человек, как обычно, тогда там накапливается, вот что накапливается, да. И происходит феномен такой, да, что у младенца он приходит абсолютно чистый, опять вот это ну, святость в буквальном смысле, да. И поэтому эти пяточки это вообще самая вот, ну, драгоценная часть, да, их все целуют, да, то есть там, ну, не целуют же в щечки или там, да, то есть, ну, туда тоже целуют, но меньше, правда, вот пятки, это же вообще что-то, да. То есть, ну, вот по одной простой причине, там святость, понимаете. Вот. Если целует, опять-таки, любящая мама, святой человек, прекрасно, да? Если это чуть-чуть другой обмен впитывается, тогда не стоит. Да? И, соответственно, вот это все младенчество, оно, ну, по ходу уже там взросления, проявления там каких-то качеств таких эгоцентричных, да, это все гаснет, гаснет, гаснет, да? То есть, например, не каждому ребенку там в возрасте 7 лет будешь целовать пятки, правда? Ну вот представьте. Вот

0: кого? Вот у меня сейчас первоклассник, да, например, старшенький, да. Вот, я его очень целую. Но пятки, вот сейчас вам рассказываю, уже...
1: Меньше,
0: да. Вот.
1: Мне нравится.
0: Да, ну вот, да. У нас сейчас такой этот период такой, ну, как бы закономерной вредности, да, и вредность тоже там сейчас в пятках, понимаете? Вот с вредностью справимся, тогда вернемся к поцелуям, да. Ну, как бы есть такой аспект, да, что там эта чистота, мы ее чувствуем просто.
1: То есть,
0: да?
1: Папе лучше не давать целовать.
0: Ну вот видите, я считаю, что родители, да, но родители, они имеют законное право, потому что, ну, знаете, это обмен, да, то есть мы, когда мы вот в таком осознанном состоянии родительства, и мы знаем, что мы потом будем все силы прикладывать на то, чтобы помочь ребенку развить там его таланты, его способности, дать там всю поддержку, да, вот, то, в принципе, ну, авансом-то можно себе тоже взять, ну, то есть, да, такой обмен, да, но если это совершенно посторонние люди, вот в чем фокус.
1: А если, когда, ну, видишь других детей, не возникает такого желания его трогать вообще-то, это нормально?
0: Все является нормальным в контексте просто, ну, опять, есть и внутренний такт такой, потому что, например, вот, ну, ну, у меня, например, даже если было желание, просто это очень классно, да, но я не позволила бы себе таких вещей, да.
1: У меня, например, никогда не было желания потрогать ребенка.
0: Ну, это до рождения, это подождите, первые роды, ну, потом начинается...
1: Люди разные бывают.
0: Ну, потом начинает просто в подсознание проникать вот этот весь опыт, и потом ты, конечно, уже начинаешь привязываться к нему, и уже как бы, ну, уже... ну, то, что до этого не было, жизнь после родов, она вообще другая.
1: Ну, к своему одно дело.
0: Что-то не, ну, посмотрите. Сейчас не будем забегать. Сейчас посмотрите, будет. Да. У меня было очень интересное...
1: Нет, ну, мне даже мысли, да, бы не возникло.
0: Ну, это пока.
1: Есть.
0: Пока. Потом, когда вот этот опыт, да, есть, тогда уже другие, но...
1: Ассоциации здесь,
0: да, нет. Да, да. И у меня был очень интересный пример, потому что, например, вот считается, что мальчики приходят сюда, ну, фактически накапливать, да, свой этот опыт и так далее. А девочки изначально, как они приходят, ну, можно сказать, богинями, так они, то есть они наделены изначально всем, да. И вся эта добродетель, и вся как раз-таки вот эта чистота, она у них, ну, до начала менструации, почему очень многие вот культуры, да, вообще обожествляют девочек, да, то есть им прямо поклоняются и так далее, да, потому что она, ну, еще более, так можно сказать, обладает такой вот этой способностью сохранять эту чистоту, да. И вот на Востоке они это знают, и, соответственно, там ребенок, ну, то есть, допустим, если... у нас вот такая потребность целовать пятки, ну и касаться их, да, тут неосознанно, и она, как правило, первые эти месяцы, да, то когда знаешь вот эту особенность вот чистоты девочек до менструации, да, что это добродетель, вау, да, и к этой тоже добродетели есть у некоторых интерес. У меня был очень такой случай интересный, мы были в Болгарии, это лето, дочке было годика полтора, вот, и... просто она в коляске, да, и голые ноги болтаются, да, то есть, вот, и мы там с этой коляской пых-пых-пых, да, и тут навстречу, ну, индуски женщины, да. И это было вообще, это вот просто настолько вот интересно, когда ты знаешь происходящее, да, то есть и одна так тянет руку прямо к стопам. Да, я как, я не знаю, откуда у меня взялась эта прыть, да, я как тоже горная лань там, да, просто перед этой коляской и так, ну, типа, нет, да, потому что, ну, это не надо, да, делать, вот. И тут был очень интересный взгляд встречный, да, она с таким уважением на меня посмотрела, что, типа, да, ну, да, да, то есть, простите, да, типа, лишнего, да. То есть стопы девочек не надо давать трогать. Ну, хорошо, в нашем обществе это не принято. На Востоке вообще все эти, знаете, там, ну, потискать и так далее, да, там, за щеки там их пощипать, да, и так далее. Но именно ноги надо беречь, да. Вот. У нас никто в полтора года уже за ноги хватать не будет девочку, да. Но вот те, кто знают, да, что она является проводником туда наверх, и одновременно коснувшись стоп девочки, получается, как до менструации, да, получается, что мы, ну, как, ну, как алтарь, можно сказать, да, то есть, но опять, с какими мыслями, да? Ну вот, такой был очень интересный опыт. Я в контексте того, что есть традиции, есть народы, которые это все осознают, да, и умело применяют. Да? То есть нам с вами надо тоже подтягиваться. Ну вот, то есть еще раз о сознании, чтобы совсем, да, в сознании также. Вот не только люди, которые будут приходить, и что они будут думать, потому что вопрос не речи, вопрос мыслей. В этом положении, в этом возрасте ребенок полностью растворен в мыслях в том числе. Мы с вами уже утратили способность понимать мысли. Да? Вот в Сатья-югу считается, что не нужно было, да, многие вещи говорить, потому что мысль была, ну, то есть... была открыта. Кстати, до сих пор многие миры, да, так и им не нужна речь толком. Потому что ты говоришь, ты думаешь, ты уже, ну, ты уже сказал. Да. Вот. У нас с вами дела посложнее, да, то есть говорим одно, думаем другое, делаем третье. Да. Вот. Но ребенку будут открыты мысли, поэтому это тоже аккуратно. Ребенку будет открыто все пространство звуков вокруг него. Поэтому телевидение, радио и все, что звучит, да, будет оказывать воздействие. То есть в этом аспекте нельзя быть равнодушным к тому, что там где-то фоном звучит и играет. Да. Если в доме, например, в котором вы проживаете, где-то, ну, какая-то конфликтная семья и так далее, да, то есть там какие-то ссоры, с этим надо тоже, потому что стены не помеха тоже, да, энергия будет, ну, просачиваться. Соответственно, пространство надо чистить, то есть желательно до того, как ребенок появляется в доме. Все то же самое, как мы говорили в контексте подготовки комнаты в роддоме. Да, и, кстати, по этой причине комната в роддоме должна быть подготовлена. Это не просто, ну, вот, знаете, что я здесь буду 2 дня, какая разница? Тут же чисто, ну, полы вымыты, да, пыли нет, да? То есть, какая разница, да? Вот по этой же причине пренебрегать очищением пространства нельзя. Нужно обязательно его, как мы уже с вами изучали, да, и святая вода, и звуки, и гонги, и что хотите, да? А вот его нужно подготовить. В идеале, чтобы всегда, допустим, звучало что-то, или раги, вот мы, ну, говорили с вами, да, если молитвы можно ставить мантры, без разницы, что вам откликается. Просто все эти вибрации, они гармонизируют. И они будут одновременно, если вы в многоквартирном каком-то доме живете, понимаете, они будут ваше пространство, ну, как бы, структурировать, так скажем, да. То есть ваше пространство будет структурировано, оно будет защищено. Звуки можно всегда ставить на реверс, это не должно быть громко, тихо-тихо играющие какие-то повторяющиеся благоприятные мелодии, там, мантры и так далее. Да? Ну, то есть будьте, пожалуйста, очень бдительными, да, до этого возраста, до 3 месяцев. Совершенно очевидно, что никакого общественного выхода, куда бы то ни было, не предусмотрено. Да. У меня был тоже очень интересный опыт такой, то есть мы с ребенком вроде бы там, ну, мы в частном секторе живем, то есть у нас, ну, достаточно так все спокойно, абсолютно спокойно, скажем так, как в деревне, да, и... кажущаяся потребность там что-то купить в магазине, вот мы с ним, ему 2 месяца с чем-то было, мы пошли в магазин, мы только вышли мы за территорию нашего участка, рай. Да, рая, да, и все, начинался крик, да, ну вот, приходилось тут же просто возвращаться, и в принципе это продолжалось какое-то время, да. Вот, очень хороший сигнал, то есть, вот видите, они как бы в своей среде абсолютно действительно комфортно, да. Есть дети, которые, ну, просто всем видом показывают, что я не нуждаюсь в том, чтобы с тобой мама, даже в закрытой там коляске рядом с тобой, да, куда-то, ну, двигаться. То есть, это не их потребность опять, да, если мы говорим... Вот вопрос, видите, если да, это не, если не частный сектор, да, то есть мы-то гуляли, и он, ну, вообще не уходили, он родился летом, мы вообще были вообще на улице. То есть мы только на ночь возвращались на какие-то вот эти вот периоды кормления. Все время ребенок был просто, ну, лето было жарко еще, он вообще все время был на улице. Да? Но стоило выйти за калитку, начиналось. Да? То есть так работают вот эти пространства. Когда у вас, ну, допустим, другая обстановка, то есть вы живете в многоквартирном доме, например. Да? Во-первых, надо учитывать, что ребенок к этой среде привык еще в беременности. Да, то есть для него это, в общем-то, он примерно понимает, где кто оказался. Да? Вот. Другое дело, что прогулки должны быть, во-первых, только с мамой, ну опять, да, или с папой. То есть это не надо привлекать. Это, в этом тоже вот такой феномен, да, что там, если оказывают помощь, то говорят, ну я помогу тебе, я пойду погуляю. Мы очень нуждаемся в помощи. Приготовь суп, да, там помой полы, постирай. Да. Почему-то такой помощи никто не оказывает, правда? Никто не предлагает. Помощь предлагают, да, то есть отдохни, я тебе помогу. Да, отдохни, я погуляю, да. Но все то же самое, понимаете?
2: Ты себя такой, да,
0: да.
2: Логично, ты пытаешься
0: да.
2: Что-то пока не придумаешь.
0: Но если это помощь, это же действительно помощь, она и есть помощь, да, то есть делайте, что нужно, да, что просим, да. Вот постирать, погладить, приготовить, да, прекрасно, да, земной поклон, да, погуляю сама. Ну вот тоже такие, обращайте внимание, да, на вот эти процессы, да, вот, и в любом случае прогулка должна быть, ну, скажем, в коляске, которая все-таки, ну, закрыта, да, то есть есть, конечно, вот эта прекрасная система слингов, но только если у вас, ну, опять, есть здоровье, да, и если ребенок позволит, потому что не каждый, ну, например, я, кстати, по этой причине не рекомендовала бы их покупать сразу. В случае, если, например, есть при рождении тонус мышц, то детям больно. Да? То есть даже вот это естественное положение, как колыбельки, плечи болят, да, и они не позволяют, они плачут. Да? То есть в этом смысле там та же коляска, она получается, ну, функциональной. Но все, что нужно сделать, просто закрыть ее. Да? Закрыть и, например... Ну, обереги никто не отменял, да, то есть, правда, есть смысл вот купить или вот ладанку, вот если, ну, с какой вы традиции, да, то есть ладанка, какой-то там ковачик повесить, если в ведической, все это есть во всех народах, во всех традициях, да. Это просто нужно применять, нельзя быть, ну, как бы вот таким, знаете, что, типа, все и так нормально, да, не случайно они, ну, предлагаются, да, вот, относительно, опять все-таки вот этого периода, да, трех месяцев, все-таки это не прогулки по магазинам, да, если есть возможность кого-то попросить, то есть не заходить в места, которые имеют вот эту энергию, как минимум, страсти, это торговые центры все, да, потому что там единственное желание все продать. Да, это энергия, которую ребенок будет опять воспринимать как, ну, самого себя. Да? А если там вообще желание просто только, ну, какие-то еще, ну, скажем, какой-то нечестный бизнес ведется, да, тогда это вообще энергия невежества, и, ну, не надо туда. Мы не распознаем, да, скажем. Вот. Также с ребенком никогда не выходят в сумерки гулять, ну, и, соответственно, поздний вечер. То есть это те же правила, что к беременным женщинам. Да, то есть тут уже даже с мамой не получится защита полноценная, потому что мама тоже после родов, она еще уязвима. Вот, например, в православной традиции первые 40 дней после родов женщине нельзя заходить в храм. Она может стоять только на, ну, там, притвор называется, только на пороге храма, по сути, да. Вот. Если их спросить, там, почему так, уже тоже не ответят. Вот православие удивительно, они сохранили совершенно верные традиции в плане ритуалов, да, таинства называются, таинств. Но они их сделали тайными, они уже сами не знают, а почему это так. Вот ведическая традиция в этом смысле, ну, удивительно, что очень многие вещи мы нам, ну, раскрываются, почему это так, да? То есть первые эти дни после рождения женщина открыта тому миру, понимаете? Она открыта, она как бы... это не вопрос там чистоты или нечистоты. Вопрос чистоты зависит от того, что она позволяет из того мира в себе впустить. понимаете? Но она открыта. Это представьте, что вот сейчас вот здесь открыть, вот видите, мужчина к нам просочился с нашей другой программы, нашей же радуги причем, да? Сейчас идет занятие, да. Сейчас идет занятие о поиск Бога, по-моему, называется, беседы такие, как раз о традициях, да. Вот. Просто в другом зале. Да? Ну вот сейчас открыть вот двери, да, и сказать, заходите все, да, разные же люди зайдут. Вот женщина после родов, она открыта. То есть ребенок открыт вообще абсолютно, ну, гипероткрыт, да. А женщина, она открыта в контексте того, что у нее нет возможности от того мира, от этих энергий быть защищенной. Кого она из них пустит, будет зависеть от того, какие у нее, опять-таки, мысли, какие у нее желания. Потому что подобное тяготеет к подобному. То есть если у нее какие-то опять там обиды, досады, гнев и так далее, придут одни виды энергии, понимаете, которые могут задержаться потом надолго. Да? Если, соответственно, она наоборот пропитана вот этой всей энергией любви и там вот нежности и так далее, придут другие энергии. Но в храмах они не хотят рисковать, видимо. Поэтому первые 40 дней женщина не приглашается, потому что она является ходячей открытой дверью. То есть, в общем-то, и о себе заботиться следует, да, после родов, но не очень-то там стремиться к общению. Да. Вот. В этом контексте удивительно, кстати, вот такое таинство, как крещение, потому что рекомендовано, по идее, крестить сразу, да, а при этом мама зайти в храм не может. То есть, ну, тоже аномалия. Поэтому, конечно, если вы вот, ну, в православии, то сразу, наверное, не надо крестить все-таки. И батюшки боятся этих младенцев, что голова не держится и все такое. Вот. И потом просто, что нужно, надо вначале читается такая очистительная молитва, то есть вы приходите в храм, это очень хорошо, кстати, сделать, да, прийти в храм и попросить прочитать над вами очистительную молитву.
1: После родов?
0: После родов, через 40 дней, да, приходите в храм. А, церковь. Приходите в церковь. Я не знаю, ну, это в православии, да, я не знаю, честно говоря. Я думаю, что все равно христианство, оно должно быть, ну, с этими, ну, как-то единым, да, в контексте молитв, да. И читается это как раз-таки, видите, не за... То есть женщину в храм не пускают. Она стоит на пороге, и над ней читаются эти молитвы. И потом уже, после того, как прочитано, тогда пускают, ну, как бы приглашают в храм. Да?
1: Поэтому... Попросить это заранее нам договариваться, или это можно пройти?
0: Ну, вот эти свечный столик, это, да, то есть свечницы, которые работают, они, ну, как раз вот на пороге притвора и храма, да, то есть им надо просто сказать, да, что нужна очистительная молитва. Либо, если вы в храм ходите, у вас всегда есть телефоны, ну, и после любой там из служб можно подойти, там всегда священник на месте, и просто попросить, он подойдет к вам отдельно и прочитает, и все. Вот, есть смысл делать, это хорошая история, это такое закрытие, вот этого пространства, да, то есть вас тогда очищают от всех этих вот возможных вторжений в сознание, да, и все, и вы тогда после этого на новом этапе жизни совершенно чисты и так далее.
1: А это требует перед этим, что посты какие-то там, часть?
0: Беременная женщина освобождена и кормящая от всех видов постов, даже не надо брать благословение на это, то есть до тех пор, пока вы кормите, у вас каникулы. Господи, помилуй. То есть не надо не поститься. Причастие – это другая история, это таинство, которое, ну, соединение с Господом, поэтому... Конечно, все-таки это целесообразно осуществляется. Вот, значит, относительно еще раз, не только сумерек, относительно вот этих прогулок, вы должны еще быть внимательны, чтобы ребенок не оказывался ниже вот ваших колен. То есть вот эти автомобильные кресла, да, ну, люлечки. Первые, которые не кресло, а вот это на ручках, да. Вот если обратить внимание, если вы на вытянутой руке, то они ниже, да. То есть вот этого нельзя позволять, да, делать. То есть когда вы носите младенца, он всегда желательно, конечно, чем он к вам ближе и, ну, и выше, да. То есть на уровне сердца это самое то самое ценное положение, да. Вот. Но коляска тоже, они не такие низкие, там нет проблем, если только какая-то спецмодель, да. будет. Вот. Слинг идеально все-таки, если ребенок позволяет, и если ваше здоровье позволяет, да. Вот. Но в любом случае ниже колена нельзя. Это уже зона этих пхут, да, сущностей тонких таких. Там все то же самое, да, то есть в стопах что накапливается, то и транслируется. Да?
1: Это только при переноске или вообще дома тоже по полу?
0: Нет, это по полу, вот если говорить о ведических опять, это уже потом, это более поздний период, потому что младенца на пол никто не кладет, да, когда он начинает ползать, то все-таки, если смотреть, ну, вот традиционные эти культуры Востока, да, то они обязательно, вот не случайно какие-то колокольчики вешают, какие-то эти, да, там, ну, опять-таки, те же обереги, вот, ну, есть для малышей маленькие совсем такие вот эти ладанки, да, куда-то, ну, пристегнуть и все, нет проблем.
1: И пусть ползает.
0: И пускай ползает.
3: Младенцу нельзя на
0: ну, я не знаю, у кого такая идея, если только совсем массаж там, да, и так далее. Если вы рядом, вот, то есть вы лежите, да, и он на вас, тогда пожалуйста, да. Но это ваше пространство должно быть, да, не в гостях где-то.
1: Нет.
0: Да, это ваше пространство. Да.
1: Знаете, есть такие, как шезлонги, но они на пол ставятся, но они низко.
0: На стол можно ставить, нет проблем, на диван, на диван. Да. Вы должны быть убеждены в своем пространстве, понимаете? Если вы уверены, что вот этот мир вокруг вас вас абсолютно удовлетворяет, то есть у вас нет ничего, что вас смущает, какие-то звуки соседей, да, вот, ну, какие-то запахи, ну, какие-то энергии. То есть вы заходите, например, домой, и раз у вас какой-то, ну, вот просто какая-то пауза. Конечно, вы потом в нее встраиваетесь и что-то делаете, но с ребенком это не пройдет такой фокус, он будет, ну, под воздействием. Поэтому в данном случае, если есть хоть какая-то там неуверенность, что это идеальное место, тогда мы поднимаем выше. Да? Не, ну он будет двигаться там, это, ну, это не проблема. Мы сейчас говорим все-таки, вот не будем перескакивать, да? Мы сейчас не дошли еще до 3 месяцев, да? То есть у нас вопрос вот этой абсолютной открытости, да, сейчас. И к сожалению, да, коляску не могу рекомендовать как идеальное, да, ну вот средство, потому что ребенок на удалении, и если только у вас нет какого-то экстра развитого поля силового, да, то, конечно, он остается в какой-то зоне непокрытости, да, пространства, потому что, как правило, наша аура не дотянется. То есть задача вот этого первого периода, чтобы действительно вот это пространство мамы, собственное пространство, ее собственная энергетика полностью закрывала расстояние ребенка, да, чтобы он все время был как под зонтиком с вами. В этом контексте, ну вот, тут дальше там гигиену и так далее будем говорить. Теперь, так, по этому разделу есть еще что-то? Или резюмируем, да, после сумерок никуда не ходим вообще, в магазины, кино и так далее не ходим, гуляем по паркам, лесам. По возможности, да, то есть максимально на природе, да, максимально.
1: А гулять лучше только мама с ребенком, то есть когда, например, две мамы с двумя детьми, это не очень хорошо?
0: Какая мама рядом, то есть это все, если вы понимаете, опять-таки, едины в чем-то, да, потому что, конечно, общение у женщины, это ее естественная потребность, да, общаться и чирикать и так далее, да, вот, но вопрос, чтобы вы были созвучны, чтобы не было противоречий, чтобы человек другой был абсолютно с позитивным отношением к жизни в целом. В этот момент очень важно окружить себя только людьми, вот будем говорить, хронически оптимистичного взгляда, чтобы они вот хроники были в том, что у них нет никаких огорчений ни по какому поводу, ни одной жалобы ни на что происходящее. Вот таких людей пускайте. Да? То есть правило, оно вообще универсальное, это для жизни в целом, да, но в контексте младенчества, вот этого раннего, да, вот это тогда будет ребенком распознаваться, как он сам. Это хороший, ну, фундамент, да. Но если есть хоть какая-то склонность, хоть какая-то малейшая, да, к неудовольству ваш в чем-то ни было, да, ну, даже на уровне, что обо мне мало заботится, я вот там кормящая мама, да, а вот меня не ценят мой вклад. Все, значит, с такой мамой гулять нельзя. Ну, Потому что это внутренние качества, это зависит от осознанности самого человека. Да? То есть это тоже навыки приобретенные. И в данном случае ребенок будет это считывать. Вот поэтому выбирайте. Да? Причем благодаря вот такой открытости детей получается, что, знаете, мы в них, просто правильно ведя себя эти 3 месяца, грубо говоря, мы можем сформировать в нем такой хороший фундамент, что потом он же нам и поможет, если мы захандрим. Да? То есть они-то будут уже напитаны только такими очень значительными, знаете, вот этой убежденностью, что вот мир, он вот такой. Да? Однозначно такой. И все. Это же только наше мировосприятие, правильно? То есть позитив абсолютно вокруг всех. Да? Тема большая, если будут на самом деле какие-то аспекты в этом связи, в этой связи, там, например, там, какие ограничения еще вводить и так далее, то вы спрашиваете, потому что я уверена, что я не все возможные сценарии опять-таки тут отразила.
1: Ну, тоже общение, например, с другими малютками им не нужно.
0: Детям не нужно это ничего. Еще раз вот спасибо, да, за вопрос. Детям нужна только мама. Вообще, да. Это маме нужно еще то и то, понимаете, к сожалению, да, если бы маме тоже был нужен только ребенок, то здесь бы их интересы, сошлись, да, и вы бы все, вы бы были просто вот счастливы. Но проблема в маме. Мама стремится к привычным, да.
1: А вот, какого времени вот это?
0: Первые 3 месяца минимум.
1: Теперь это понятно, потому что он еще только знакомится с собой, угу. А потом рекомендуется. Общение с другими.
0: У детей интерес появляется, такой познавательный, не в контексте общения. Общение вообще это где-то после 1,5 лет, если говорить о коммуникации. Да? То есть до этого у него есть стадии там, изучения предметов, их поведения предметов и так далее. Но для него любой, тот же сверстник будет таким же предметом, ничем больше. Все неодушевленное, понимаете? Поэтому, когда дети там бьют по голове, рвут волосы и так далее, они искренне, они никак не предполагают, что это какие-то связанные с этим ощущения. Да? То есть не надо за это ругать, надо отвлекать и так далее. То есть какие-то элементы вот этих особенностей становления мы проговорим, да, но по сути младенцам вообще никакого общения со сверстниками не надо. Более того, если говорить откровенно, то вот эта социальная тоже потребность, она, по сути, даже до 5 лет она скрыта. То есть если до 5 лет, например, да, мама поглощена ребенком в хорошем смысле, да, то есть без фанатизма, без страхов. Да, главное, чтобы у нее страхов не было. Да. Если она предоставляет ему все потребности там, в изучении и получении навыков, да, то есть она ему дает эту площадку, да, там, доступ к предметам, к разным, да, там, какие-то навыки творчества, да, там, навыки там, речи, игр и так далее. Да. Да, если мама это обеспечивает сама, то ребенку как таковому ничего не надо. Да, ему до 5 лет вот этот социальный статус, он вообще отсутствует. Да? Проблема в нас только. Да? Только в нас. Что мы не в состоянии заполнить собой, да, его потребности вот, в изучении мира. Вот и все. Есть мамы, которые в состоянии. Я не могу сказать так, конечно, за всех. Да, но, и тогда нам кажется, что детям уже пора.
3: Да. Вы имеете в виду детский сад-студию или вообще общение с кем-либо на него еще?
0: Видите, очень многие дети, попадая даже вот уже, допустим, там в 4 года, в 5 лет, да, когда уже этот, есть определенный интерес к поведению других детей именно, да, как индивидуумов, да, они все равно там чувствуют себя очень плохо. Но родители игнорируют это, да, то есть они как бы нет, что это нормально, адаптация, это ненормально. Когда ребенок готов, вы его из любой среды не вырвете. Да, когда ему там самому интересно.
3: Нет, я имею в виду, что до 5 лет, если мама обеспечивает все, то есть ему не нужны ни дети, ни кто-либо еще.
0: Да. Вы будете смотреть индивидуально, например, вы вышли в парк, например, да, куда-то. Мы же мы живем изолированно, например, да. Вот. И соответственно, просто это легче, конечно, продиагностировать, да, есть потребность или нет, да. Но посмотрите поведение в детских садах, да, детей. То есть приводят в одном и том же возрасте разных детей, да. Одни, вот у нас был такой случай, да, то есть мы привели ребенка, да, он сказал: мама, пока. Да, все, да, сам, мама, пока, сразу. Да, а других там по 3 месяца ломают, понимаете, со слезами, там, с, ну, ужас, да, ну, правда, то есть это все индивидуально. Дети тоже приходят совершенно с разными, ну, вот, качествами, да, и задачами, и потребностями, да. Просто мы должны, главный наш критерий всегда, чтобы ребенок был счастлив, да, то есть если мы привели в садик, ну, например, да, и он плачет и говорит: не уходи, да, просто истерика, да, а мама: нет, мне пора на работу. Это, ну, говорит о том, что ему просто еще не время, и все, да, он нуждается только в маме сейчас. А есть дети, которые действительно достаточно рано, и они уже все, они с опережением бегут в мир, им интересно, что там в этом мире. Потому что они уже знают, что мама никуда не денется. У них уже вот эта защита, да, не то, что им все равно, но мама, она куда она денется? Она и так вот, она всегда уже надоела. То есть, понимаете, это вопрос...
1: На этот счет два противоположных опыта, да. Опыт моей дочки, старшая дочь, после 2 лет, да, чао, и она была из тех детей, кого можно было вот... Если вот так, в садик пойдешь.
0: Да, да, это хороший показатель, да, того, что вот у нас та же картина, да, я шантажирую этим, да. Это все правильно, индивидуальная природа.
1: Она к сестре ходила по часу.
0: Индивидуальная природа. При всем при том, что мамы ведут себя одинаково. Дети с разной природой пришли. Да? То есть кто нуждается в защите. Мы не знаем опять наших связей до этой жизни. Да, то есть предполагается, что у нас есть связь уже, да. В общем-то, очень большая вероятность, что мы были связаны в прошлых жизнях тоже, да. Мы не знаем, каким образом мы взаимодействовали, да, то есть кто какой ролью являлся и кто какой оттенок опыта вносил. То есть было это счастье, было это несчастье, была это обида, что это было, мы не знаем. Да? Может быть, это связано с страхи, да, там, например, с потерей, что что-то произошло, что мы просто вот, ну, как-то вот расстались плохо, да, и так далее, есть привязанность, да. Это все надо позволить ребенку реализовать. То есть дети, главная задача, ну, на самом деле, вот это слово «воспитание», да, то есть это очень хорошее, вот мне очень нравится вот русское значение «воспитание», да. То есть посмотрите, «в» – ось питания. Да? В отдельно убираем ось питания. Да? Воспитание действительно начинается с внутриутробного, да, нашего общения. То есть оно начинается еще до рождения. Да? И младенчество ничем не отличается. Но мы говорим о питании, о поддержке, о насыщении. Да? То есть наша задача напитать. Наша задача не переделать, как мы хотим, чтобы нам было здорово. Да. Чтобы о нас заботились в старости, да, это вообще ничего не имеет общего, ну, к родительству, да. Наша задача напитать таким образом, чтобы ребенок получил все необходимое, все ресурсы, внутренние, нематериальные, да, чтобы человек в состоянии был просто эффективно, счастливо жить дальше, да, чтобы он знал, что весь этот мир, он наполнен этими ресурсами бесконечно. Этот ресурс может дать понимание, что мир имеет все необходимое, дает только мама. Дает первые 5 лет, по сути. Еще из них более важные вот эти первые 3 месяца. Да, потом, ну, то есть последующие периоды тоже очень значительные. Вот этот первый младенческий опыт, это именно тот опыт, с которыми потом работают психологи в случае любых наших проблем в жизни. Они туда все идут, назад. А давайте посмотрим, как у вас опыт рождения. А давайте, ну вот кто занимается, да, практиками. Цирк. Ну, в самом деле, потому что там корень, да, вот в детстве корень всего, что мы с вами сейчас имеем. Обиды на родителей, обиды там на все, да, проблемы. Все идут оттуда, все там, все преодолевают, ну, как бы препятствия все там.
1: Мама во время беременности.
0: Ну, конечно, но мы этот курс закончили, мы поняли необходимость и ценность этого периода воздействия, да, и взаимоотношений с ребенком. Но в данном случае ничуть не, ну, вот этот первый период 3 месяца, он никак не отличается, да, то есть он точно такой же ответственный, еще более ответственный, потому что, вот посмотрите, гигиена должна быть пространство вокруг вас, абсолютно гигиеничное пространство. с точки зрения вот экология там нравственности, душевности, тепла, заботы, да, то есть вокруг мир вокруг вас и ребенка должен быть абсолютно позитивен. Ну, 3 месяца можно постараться. Ну, уехать куда-то в конце концов, да, это идеально, кстати, уехать в деревню какую-нибудь. Вот просто идеальная картина, понимаете? Потому что автоматически у вас будет все выравниваться. Автоматически, когда вы будете смотреть на мир вокруг вас, ну, как бы с точки зрения природы, да, там капает ли дождик, поют ли птицы, да, там как двигаются эти муравьи, что происходит с листиками, да, и так далее. То есть, ну вот, представьте себе, это просто идеальное вот, ну, равновесие. Если есть возможность, уезжайте. Это вот многие тогда вещи не надо даже вам, ну, вот, там, предостерегать, да. И люди в таких местах, они, как правило, более душевные, более открытые, да, ну, в контексте как раз позитивного, ну, вот, отношения, да, потому что природа дает этот заряд, вот, ну, как бы и нравственности, и чистоты, она сама это дает. В городе сложно. Правда, за это надо, получается, за это надо бороться в городе, за все. Своим осознанием. И идти наперекор, да, то есть вы тогда должны все время контролировать себя. Контролировать, что все хорошо, все прекрасно, да, то есть, ну, как бы противовес, да, потому что, ну, скажем, и события внешние, да, и реклама, и эти вывески, и там, ну, даже это социальная реклама, да, вот представьте, вот вы вот с ребенком там, едете, а там это социальная реклама, там не пей за рулем, да, и там дальше трам-пам-пам, да, сейчас такие эти. Ну, это же полный привет, извиняюсь. Да. Женщине вот с младенцем это не полезно. Это небезопасно, такие эти. Это все проникает. Вообще-то. И разрушает. Это не приносит пользу. Но это как бы наша сегодняшняя такая вот, не знаю, очень важно, чтобы вы в этот период вы просто максимально были бдительны, вот так можно сказать, ко всему, что вокруг вас, максимально бдительны, неравнодушны. Новости, тут в основном на прошлом курсе в основном все были без телевизора, да, то есть так все пришли, сказали, у нас нет телевизоров. Я говорю, молодцы, да, потому что если идет просто программа новостей, да, а в это время у вас вот 3-месячный младенец, эта энергия, она передается, поэтому мы о чем-то, ну, огорчаемся, на что-то мы расстраиваемся, да, потому что энергия, она в пространстве. Эта энергия будет в пространстве помещения. Да, даже если вы не смотрите новости, она будет в пространстве помещения. То же самое относительно фотографий, кстати, да. Вот фотографии именно совсем таких вот этих до 3 месяцев младенцев, то же самое, да, мир открыт. То есть если вы эту фотографию, не пустив в роддом, кому-то сразу показали, там перепостили и так далее, да, считайте, что дверь открыта опять-таки.
1: Не, ну
0: имеется
1: в виду не кому-то, а там маме, там.
0: Ну,
1: ну
0: знаете,
1: особо интересно.
0: Да, я бы рекомендовала тогда там показывать, да, но как показать, чтобы они потом никому не показывали? Вот вопрос. То есть все-таки показать, а потом сказать, что я там тебе дам, когда распечатаю, да, то есть как-то так. Это серьезно, потому что бабушек и мам не сдержать. Они начинают бежать по своим подругам, по своим там, да, и это не полезно. Понимаете, это не полезно. Вот для ребенка это все не полезно.
1: Один раз посмотрят на ребенка.
0: После 3 месяцев.
1: Все равно же приедут, не выгонишь. Ну не выгонишь.
0: Ну, вы знаете, опять, если, во-первых, речь идет о мамах, которые рожали сами, да, и если у них еще, ну, есть реальная память, да, здравая, то любая мама понимает, что такое оказаться в роли мамы. С чем это связано, какие вот эти хозяйственные вопросы, сколько нужно всего перестроить в себе, да? И, честно говоря, никто врываться не должен.
2: Да, если кто-то врывается без вашего согласия, то также вы можете постоять. То есть, если кто-то напрашивается, приглашается, множество есть разных оговорок на то, почему не сейчас, а если прямо позвонил в дверь, также дверь можно закрыть и закрыть.
0: Ну нет, закрывать нет. Я сторонник все-таки всегда очень таких, очень теплых отношений. То есть мы не должны ставить препятствия ценой отношений, да. Но объективно, понимаете, график вашей личной жизни, он будет очень, ну, с ног на голову, да. То есть ночью кормление, да, днем какие-то хозяйственные эти, правда, но не до гостей. Ну, если по-хорошему, не до гостей. Вот кто мама, да, помните, да? Вообще не до гостей, да, и просто для себя это вообще, там, зайти в душ, это самый лучший спа-курорт, самая лучшая процедура, зайти в душ, да, 3 минуты максимум причем, да, вот, и все, да, то есть это самый, это восторг, когда на голову что льется теплая чистая вода, ну вот, то есть совсем другая жизнь, ну какие там гости, да, и те, кто мамы просто, для них даже не надо объяснять, я не могу, мне сейчас очень тяжело, я должна настроиться на этот край, ну вот, просто встроиться, да. Вот позвольте мне разобраться со всем, да, и я вот встану, когда вот, ну, в график, да, нашей совместной жизни с ребенком, да, тогда я вам дам знать, и все. Я не думаю, что кто-то через голову должен лезть, если правда, вот, но это не человечно, вот.
1: Ну, на вопрос, вообще фотки снять себе в это время, 3 месяца, или видео, это уже...
0: Вы понимаете, все равно, конечно, будете снимать, и это, правда, очень согревающе. Вот на возрасте, допустим, когда у детей, это, знаете, это такое формирование их тоже особых воспоминаний и впечатлений. Да? То есть вот дети вот после 5 лет, они начинают интересоваться, ну, 5 нет, это я как бы где-то 6-7 лет, да, вот, они начинают интересоваться всегда, вот кто я вот тогда. И когда вы это показываете, это для них очень важный опыт, который на дальнейшее закладывает фундамент. То есть, когда вы вместе смотрите вот эти альбомчики, вот какой ты был, да, там, или какая ты была, да, и вот посмотри вот это все, да, это создается, ну, колоссальная теплоту и следующий этап для вашего, ну, отношения с ребенком, да. То есть, те, у кого сейчас такой возраст, у детей делайте это, им это очень интересно. Да, в 14 лет уже им это неинтересно, понимаете? Это, ну вот, а вот в определенном возрасте это потребность. Да, вот чтобы все это показывали, что у вас это есть, да, что вот, вот какие вы были, как, какие они были и так далее. Да. Но это ваше таинство семейное. Да, это все-таки вот этот период, это не тот альбом, который мы где-то там ставим в интернете или там. Но это ваш вот такой вот секретик такой. Да. Их надо иметь, но это ваш секретик. Для детей, для ваших отношений с ними, да, то есть это для них просто очень важно. Ну и для вас настанет время, когда будем что, только вязать и смотреть альбомы.
1: Ждать сходить и смотреть, как
0: ну да, да. То есть фотографии нужны, но просто не показывать их никому. И не ставить куда-то в рамки и так далее. Хорошо. Сегодня у нас такой вот этот, не знаю, идеологическая беседа. Значит, в следующий раз мы начинаем физиологию. Да. Физиология ухода за ребенком.
1: И
0: младенца.
1: И это включается и кормление, да?
0: Кормление отдельное будет занятие у нас, отдельное. Оно такое большое, там столько нюансов. Да, что мы его сделаем отдельным занятием. Да, я думаю, что вот в следующий раз физиология, потому что мы будем говорить о как раз вот этой первой гигиене, ухода там за кожицей, за ногтями, за, ну, и так далее, да, то есть вот эти первые, да, там одежда, вот. Потом у нас тогда будет кормление, вот, массажи, вот этот переход наш с вами очень важный, ну, все-таки вот, когда рождение завершается, да. Кстати, в этом контексте действительно очень много факторов, указывающих на то, что ведические, ну, вот аюрведа, вот эти трактаты абсолютно правы, потому что, например, это время чем еще характерно? Ребенок, вот еще такое заключение, но вам для размышления, да? Это 4-я стадия рождения. Он еще не здесь. Да? Не факт, что он изберет вариант обязательно остаться. То есть первые 3 месяца также не, это не только наши с вами вот эти, ну, как бы сейчас эмоциональные аспекты, да, то есть насколько, каким он там будет качеством обладать. Это еще и вопрос вообще, останется ли он.

Руслан Бердж, подскажите, пожалуйста, если события в жизни не зависят от поступков в ней, то получается формат завершения, то, как умирает человек, тоже не зависит от текущих поступков. С момента рождения действительно фактор ухода определен, например, от чего будет умирать человек, где он будет умирать, это предполагает карта. Например, у некоторых людей есть конкретные йоги, это йога астрологическая, это положение планет, к которому конкретный комментарий какой-то есть, а предполагает к насильственной смерти. В любом случае, есть матрица уже. И вопрос, значит, это тоже предопределено, как я уйду? Разум-то у вас есть. Предопределено только, знаете, у кого предопределено? У всех жителей Вселенной, кроме людей. У всех все предопределено. У животных предопределено полностью, никаких коррекций. У насекомых тоже. У полубогов высшей планеты тоже предопределено, представляете, при всем их интеллекте, их там величии и так далее. Предопределено. Почему? Потому что только в человеческой форме жизни есть такая удивительная вид кармы, который называется крейман кармы. Только в человеческой форме жизни и только здесь, на средних планетах. Уникальное место, уникальная форма, абсолютно уникальные люди. Уникальны во Вселенной. Вы можете делать свою следующую судьбу. Вам не обязательно тупо пожинать только прошлую. Да? Очень важно отличить. Я сейчас создаю себе новую или я корректирую настоящую? Настоящую корректировать все равно не удастся. Поэтому, что бы ни происходило по твоей судьбе, просто старайся делать разумно, чтобы улучшать свою следующую. Тебе такой шанс может предоставиться очень нескоро. Веды говорят, вероятность родиться еще раз именно человеком равна вероятности того, что вы поднимаетесь над океаном, берете дощечку, такую вот дощечку с такой вот дырочкой, вот такое отверстие, и бросаете ее, предположим, с вертолета, бросаете. Какова вероятность, если есть здесь математики или люди, которые умеют в этом ключе думать, какова вероятность, что в тот момент, когда досочек с большой высоты долетит и шмякнется на поверхность океана, в это время вынырнет оттуда какое-нибудь существо, например, не знаю, летающая рыба или черепаха, не знаю, кто-нибудь на поверхность подымется. И в это время нечаянно такое, как там у них дела, хуп, и ему оделась эта досочка на голову. Вот какова степень совпадения, вероятность, можно по теории вероятности, может быть, кто умеет рассчитывать это. 50 на 50, может попасть, может не попасть, да. Да, есть такой анекдот. Но у меня хорошая новость. Представляете, попало на голову этой черепахи, прямо оделось. Вот вы сидите, вот результат. Один раз попало. Один раз получили удивительным образом человеческое рождение. Теперь скажите мне, во сколько раз возрастает вероятность, что это подряд два раза такое произойдет? Вы опускаетесь на вертолет.

тебе уже вообще ничего не грозит. Даже если ты от мусорного контейнера не отходишь уже в 7-й год, ты все равно родишься человеком. Да. То есть уровень сознания определяет новые формы жизни, а не то, что кем ты родился однажды, и теперь все, у меня справка, освобождение от физкультуры, понимаете, навеки вечные. Да, в ведических текстах есть афоризм, где говорится: «Тот, кто достиг человеческого рождения, никогда не попадет в низшие формы». Вот этот афоризм интерпретирован совершенно неправильно. Почему? Потому что тот, кто имеется в виду, что читает сейчас, кто этот текст? Читает человек, занятый духовной практикой, имеющий духовное посвящение. И у него действительно нет категории, потому что веды никогда не читал никто другой. И к нему обращается текст. Тот, кто достиг человеческой формы жизни, никогда не родится в низшей форме жизни. Но это для людей, которые квалифицированы, написаны, и стало быть, распространяется только на людей квалифицированных, занятых самосовершенствованием, а не каждого, кто в силу прошлого благочестия родился человеком или по какой-то случайности, особенной милости Вселенной. Каким-то остатком кармы, бывают остатки благочестия, человек родился человеком, но больше у него нет никаких идей, для чего не нужна человеческая форма жизни, он проживает ее как животное просто.

Это такая достаточно сложная вещь, потому что сейчас мир вообще он идет активно к какому-то такому состоянию, где семейные ценности и традиции они разрушаются. В каких-то странах это, конечно, остается, но и туда что-то добирается уже такое. К примеру, по статистике, самое меньшее количество разводов, знаете, в какой стране? В Индии. Самое меньшее количество, там 0,02%, что такое. Когда я с одним индусом попробовал поговорить на эту тему, почему у вас такое маленькое количество? Разные там есть взгляды, почему. Один из взглядов, потому что там это дорого стоит. Так. Такой, скажем, да, материалистичный взгляд. Но все-таки в большей степени там превалирует вот эта культурная среда, где муж и жена, они понимают, что между нами могут быть огромные конфликты, большие, глубокие. Но есть вот эта вот система семьи, которая выходит, как мы сейчас, вот муж и жена живет, да? Вот, есть у меня муж или есть у меня жена, вот мы и живем. Сами там воюем, сами друг друга любим, и сами принимаем решение, развод или не развод, ну какие-то вещи. Там такого не присутствует. Там всегда должно быть чем все благословлено старшими. Старшие, они очень четко следят за этим всем. Для них очень важно. И такие даже интересные есть у них моменты. К примеру, родители жены поддерживают мужа. А родители мужа поддерживают жену. У нас там все, ухожу от тебя, иду к маме ночевать, да, жена говорит. То там такое не совсем проходит. Если там жена приходит к родителям и там жаловаться, ты извини, ты должна научиться быть женой. Так что иди, и там с ним кушайте пирожки совместные. А если он там приходит к своим родителям, они поддерживают ее. Как ты ее одну оставил там? Она требует забот, ты мужчина, давай, делай. Мы же с мамой живем как-то. Учись тоже этому. Поэтому вот этой культуры нет, у нас сейчас все свободно. Даже современная психология построена на том, что не нравится – не ешь. Всегда найдется более вкусный кусок. А вот научить тому, чтобы преодолевать, дать силу, вдохновить, это же очень сложно. Если культура корни теряться начинает, то потом это практически невозможно восстановить. Да, момент присутствует. Поэтому если ваши дети, которые захотят выйти замуж или жениться, вы им рекомендуете просто-напросто вот этот процесс помолвки? Пусть они смотрят друг на друга. Объясните, что более чистые отношения можно развивать в семье. Потому что мы все равно хотим, чтобы наши дети были счастливы. Но что такое для нас счастье? Чтобы они как бы не повторили наших ошибок, правда?

0: Веды определяют, что душа – это мельчайшая частичка, которую невозможно увидеть, и она находится в области сердца. Поддерживается потоками воздуха, которых аюрведы называют праной, особые потоки воздуха. Они поддерживают и находятся в сердце. Эта маленькая частичка находится в сердце. Так определяют веды. Кто там другой, что определяет? Много есть теорий веселых. Но веды определяют это так. Поэтому мы говорим «я». Мы не говорим «я». Мы не говорим «я». «Я». Показываем точно сюда пальцем, где находится душа. Точно. «Я». Понимаете? Почему не «я»? «Я». Да? А вот когда человек брендит, ему говорят, то так никто не... Да, есть много идей. Был один случай пересадки. В Санкт-Петербурге был один случай пересадки, его замяли полностью. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Так как в основном, когда сердце пересаживают, да, то не пересаживают воздушные потоки. Так душа находится в воздушных потоках, то потом оно, так сказать, на уровне другого сердца находится, нет проблем. Но однажды пересаживали с легкими вместе. Была очень сложная операция. И пересадилась в противоположный пол, причем. Был большой скандал. Был большой скандал, и замяли это. Это было в Санкт-Петербурге.
1: Как же так? Искусственные сердца сейчас делают.
0: А дело не в сердце. В области сердца. Это тонкий уровень. Есть грубый уровень сердца, есть тонкий уровень. Но так как сердце на воздушных потоках находится, и легкие связаны с этими воздушными потоками, то в редких случаях, когда с легкими вместе идет, это, когда вся вот эта вот часть пересаживается, была сложная операция, и пересадилась получилось. А также замяли, как и птицу, которая вылетела из шахты. Помните? 20 лет назад. А я помню. Когда в там Тюмени или где, ну, стали бурить шахту, и вылетела птица, и стала материться на них. Вы что делаете? Куда прете? И быстрее ее забетонировали, чтобы ничего не осталось. Был такой случай. Ничего не смогли сделать. Настолько все были мы шокированы, сразу настолько раз трезвонили, что это пришлось все на шутку сводить, и писали во всех газетах, что это шутка, ничего не было такого. Но было много тысяч свидетелей, когда это произошло. Потому что ну, на Земле многоуровневая, есть уровни, на которые лучше не соваться.
2: Там тоже, извините, случай, что вот тоже стоны человеческие.
0: Нужно быть очень аккуратным с землей. Есть входы, выходы, есть особые места. В районе полюсов находятся входы внутрь Земли. Поэтому есть целые разделы. Есть целые сообщества моряков, ну, которые сами встречали на Северном полюсе, когда пальмы выплывали неожиданно с там бананами, еще с чем-то течением. Когда северное течение вдруг на очень теплые течения сменялись. Когда выплывали даже огромные корабли, выносились там кокосы всевозможные. То есть есть входы, выходы, очень сложное устройство. Нам это не дано, так сказать, в это входить, и это всячески замалчивается. Это уже, так сказать, то, от чего наука всячески отворачивается всем своим телом, закрывая на это глаза. Закрывая на это глаза, однако долго-то нельзя закрывать глаза.

0: промазывание внутреннее, есть наружное. Вы можете это... Если вам масло какое-то подходит, допустим, льняное там масло, да, там, или, допустим, масло конопляное, то можно прям перед обедом раз в ложечку, две, перед едой кушать. Да, если вы чувствуете, что вам плохо, вам трудно ходить в туалет, чувствуете, что излишние постоянно газы, допустим, чувствуете, что слабое там пищеварение у вас, то раз употребляете масло. Сейчас даже продается в супермаркетах. Подходите, там столько разных бутылок, и тыквенное, и сезамово, и горчичное. Все только надо правильно, чтобы подходило.
1: Там можно покупать.
0: Да. Вы дошли, посмотрели примерно, подходит, не подходит, и взяли. Масло всегда, правило нанесения масла всегда должно быть теплым или горячим. То есть, ну, конечно, чтобы кожа не слезала, чтобы оно было теплым. Чем масло теплее, то есть температура выше, тем оно глубже впитывается и быстрее впитывается. Промасливаться можно просто даже вот здесь промасливание как делать. Если, допустим, сейчас вот вата доши будет повышаться, оно уже повышается. Зимой будет распространение ваты доши. Вот. Можно просто брать универсальные масла, как кунжутное, топленое масло, кокосовое. Вата пита капа. Для питы кокосового масла. Просто, допустим, берете утром, распариваетесь, становитесь под душ, распариваете тело. И берете чуть-чуть сюда, ну, 1/2 чайной ложки. Берете, подогреваете, раз сюда масло, сюда нанесли на солнечные зоны. Где вы на руках часы носите, и на ногах тоже, где часы носите. Вот сюда, раз, так, вот эти зоны. Тело распаренное. Вот. И потом просто берете все втирать. И сюда, тоже, сюда, на грудь и на спину. И все это раз стираете. У вас тонкий слой будет. Как раз будет защита выстраиваться вашего тела. Вот. И вы потом спокойно идете на работу. Только после этого вы протерлись, все, сделали мини-объянку. Потом берете, делаете омовение просто сверху. Вытираетесь полотенцем и идете на работу. Не, ги, оно будет для... А? Кунжутное масло будет для ваты, для питы будет кокосовое, ги будет для как. Момент такой. Можно утром промасливаться, можно вечером. Как определить? Если вы ночью мерзнете, или вам просто нормально, как бы температура в норме, то вы промасливаетесь вечером. Если вам ночью жарко, вы постоянно потеете, то промасливайтесь утром. Это критерий. Соответственно, вечером вы точно так же промасливаетесь. Под душ встали, распарились, нанесли, значит, у нас получается 6 точек, нанесли и промасливались. Все. Потом можно полотенцем протереться и спать. А? Грудь, спина еще.

мой друг является вице-президентом храма Днепродзержинский. Он отдыхал в минеральных водах, проходил процедуры, пил воду. И вдруг по этому дому отдыха разнеслась новость, туда приезжает Сергей Петрович, который является вором в законе. Он говорит, что это было очень любопытно наблюдать, потому что весь этот дом вдруг стал очень быстро бегать. Весь обслуживающий персонал стал бегать, все стали организовывать, все украшать. Все построились в линейке перед ним. Директор дома вышел. Я подумал, кто этот Сергей Петрович такой? К его удивлению, из машины достали инвалидную коляску, и на ней сидел инвалид. Сергей Петрович не мог даже ходить, был инвалидом. Он говорит, когда я посмотрел на его лицо, я не видел более чванливого выражения. Он даже за людей никого не считал. Смотрел на всех свысока, с пренебрежением, с презрением. И все пытались им как-то угодить. Куда вам, может быть, вам вот этот номер, может быть, вот этот номер. Все, что пожелаете, только скажите. Мы будем исполнять любые ваши желания. Они лечились вместе, проходя процедуру. На соседних столиках им делали массаж. И тот человек, который делал массаж этому духовному человеку, президенту, вице-президенту этого храма, он задавал какие-то вопросы. Этот вор в законе, он постоянно говорил, ты что ты там говоришь вообще? Что ты там тут мне какие-то морали читаешь? Ты вообще кто такой? Какое-то ничтожество. И он говорил, что я посмотрел на него и понял, что это очень несчастный человек. Думаю, пожалуйста, Господь, устрой как-то так, что мы смогли с ним, чтобы он как-то раскрылся, чтобы я смог с ним просто поговорить за жизнь. Я однажды, вдруг он шел по аллее парка вокруг дома отдыха. Что-то из сердца его подтолкнуло пойти не по аллее, а прямо через кусты. Когда он зашел за кусты, вдруг к своему изумлению он увидел перевернутую инвалидную коляску. И там валялся этот Сергей Петрович, полностью пьяный. И он был весь в слюнях, в соплях, который, валяясь на земле, он весь в грязи, потом плакал. И рядом с ним была женщина, которая его пыталась как-то успокоить, поднять. Он ее подбивал, говорит, иди отсюда, я всех ненавижу. И вдруг они встретились глазами. Это вор в законе. Он был, стал таким маленьким, ничтожным. Потому что это была реаль. Это тот, кто он был на самом деле. Это тот, кто маленький человек, которого никто не любит, который знает, что все его ненавидят за его эти качества, который все пытаются внешне угодить, но внутри думают, да чтоб ты негодяй, чтоб ты подавился, чтоб тебе плохо стало и так далее и тому подобное. А каждый из нас это не камень, мы все живые. И это было откровение такое. Это то, кто он был без маски. И после этого этот человек стал подходить и задавать вопрос. И он стал спрашивать. И за любым таким комплексом превосходства скрывается то, что эти люди очень несчастны, что они закомплексованы, что они забиты и не могут полностью проявить себя. Это не что иное, как наглость. Зачастую мы так же видим. Есть две крайности. Гордость проявляет в себе, гордость проявляется в себя. Или забитости такой, закомплексованности, или в наглости.

нам нужно просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, всепривлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения, отречения, отречения, отречения. Это любовь от Бога.

мудрость, которая тоже описана в Ведах. В Ведах говорится, что любовь передается только из сердца в сердце. И особенно вот божественная любовь, она передается, если личность действительно обрела эту божественную любовь, и вы встречаете такого святого человека. И если этот святой человек доволен вами, то есть он дает вам это благословение, то вот весь этот опыт, весь потенциал, эта сила любви, она переходит в ваше сердце. Поэтому так важны в Ведах взаимоотношения со святыми, с духовным учителем, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о любви к Богу. Но когда речь идет о семейных взаимоотношениях, нам очень важно видеть перед глазами хорошие примеры. Нам важно видеть, что это возможно, что любовь удается. Может быть, приедут мои родители, но в этом году они будут отмечать 55 лет совместной жизни. И я могу сказать, что за свои 35 я многое видел, но я видел только одну ссору в их отношениях. Эта ссора длилась полчаса. И недавно мы с супругой тоже чуть-чуть там подссорились, и она длилась где-то 15 минут, и...

0: нужно уметь прощать симпатии мужа или вашего избранника к другим женщинам. Вот я даже специально фотографию нашел. Кто-то, может быть, знает. Очень мне нравится актриса Эмили Блант. Очень хорошая актриса, посмотрел почти все фильмы. Мне нравится, хороший вроде человек, неплохой такой. Ну, звезда, естественно, да? Вот. На санскрите, кстати, видите, в скобочках написано «вайшика». «Вайшика» буквально переводится, ну, как «куртизанка», да? То есть такая небесная танцовщица, что такое. А, то есть это никакая не проститутка, а наоборот такая, как такая светская львица, понимаете, да? Вот. Так вот, ну, жена моя знает. Я не знаю, может, она немножко ревнует или что такое. Но вы поймите такую вещь, я что, поеду на ней жениться, что ли? Это же тупо, да? Да? Я постеры не расклеиваю по дому, не думайте, да, там. У меня нет фотографий, карточек каких-то. Я просто пришел, посмотрел, отдохнул в субботу вместе с женой, сколько мы смотрели вместе фильмы. Посмотрели вместе фильмы, все нормально. Радуйтесь. Мужчинам нравятся женщины, запомните это. Мужчинам нравятся женщины. Мужчины приходят в наш мир, как в музей. И там вот восковые фигуры, все женские. Вот. Поэтому мужчина в любом случае будет смотреть на других женщин. Вот. Нам нужно контролировать не больше 12 секунд. Это шутка. В любом случае будет смотреть. Женщине нужно научиться ценить не то, что он не смотрит на других, а ценить то, что он смотрит, но остается с вами и выбирает вас каждый день. Продолжает выбирать вас. Это обязательно будет. Да. Тем более, если будут очень длительные отношения. Есть такой хороший анекдот. Мужу делают операцию. Сделали операцию, он под наркозом лежит. Жена пришла, ему там что-то стоит рядом. Он открывает глаза и говорит: «Какая ты у меня шикарная женщина! Просто обалдеть!» Глаза закрывает. Открывает через какое-то время. Такой: «Ну ты у меня красавица, красавица!» Опять закрывает. Он край говорит: «Ну ты, да, симпатичная, ты симпатичная». Жена говорит: «Подожди, ты сначала шикарная женщина, потом просто красавица, а теперь как бы симпатичная». Он говорит: «Ну наркоз-то проходит». Да. Вот наркоз, он у нас тоже есть. Этот наркоз проходит за первый год, может быть, за там еще что-то. Он наркоз есть. Этот наркоз называется вот, романтическая сексуальная привязанность.
1: Розовые очки.
0: Он есть. Он впрыскивается к каждому человеку практически. Тут влюбленность, о чем Алексей, да, спрашивал. Вот. Но этот наркоз проходит. И важно, чтобы он прошел и что-то осталось. Потому что если он просто пройдет, ну все. Да? Не о чем больше говорить.
1: Не на что опереться.
0: Да. Вот. Поэтому важно, чтобы мы смотрели, да, внутрь и понимали, что вот эти все симпатии внешние, это так, ну вот как бы не особо. Пусть посмотрит там, что такое. Вот, но главное, он остается с вами. Мужчина начинается не там, где он, там сказать, не смотрит на других женщин, а мужчина начинается там, где он контролирует чувства. То есть мужчина, его уважают за то, что он чувство контролирует. У него чувство есть у него чувство, нравится ему. Но он контролирует себя и остается с вами. Вот это важно.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Так, мы с вами вчера изучили четвертую стадию от 6 до 11. То есть это школьный период, где ребенок получает некий опыт социализации. То есть он попадает в коллектив, и, живя, работая в этом коллективе, он начинает получать новые навыки для того, чтобы в дальнейшем, во взрослой жизни, эти навыки ему пригодились. Что в этот период очень важно? В этот период очень важно, что у ребенка, у него появляется интерес к каким-то системным вещам. То есть сам большой интерес появляется к системе. То есть для него это становится очень важным. И если мы помогаем, поощряем в нем вот этот интерес, то есть поощряем мастерить, рукодельничать, готовить, то есть другими словами, разрешаем ему начатое какое-либо дело доводить до конца, тем самым у него формируется вот это чувство компетентности у ребенка. Ребенок понимает, я компетент, меня признают, мне это нравится. Конечно, может быть, это и в более раннем возрасте, но так или иначе, именно в этом возрасте ребенок, он отдает отчет уже тому, что он делает вообще, что он делает. А потому что именно в этот период у него начинает формироваться эго. То есть, другими словами, он уже проявляет вот эти первые признаки разумного человека. То есть до этого еще разум в какой-то степени отсутствовал. Но как ведическая традиция говорит, что до 5-6 лет ребенок дома как Бог. Слышали, наверное? Как Бог. Ему можно разрешать многие вещи при правильном контроле, чтобы все он достаточно много чего ему разрешает. От 5-6 лет до 14 перед ним держат палку. Ну, имеется в виду, его не избивают, конечно, там. Но палка – это означает строгость должна быть. То есть ребенок, он должен понимать, что за какие-либо поступки он будет вынужден отвечать. И это должно быть для него очень серьезным таким. Почему? Потому что именно в этот период он уже может совершать какие-либо поступки, осознавая, что он делает. Если до этого периода ребенок что-то делает, он не осознает до конца, что он делает, а то в этот период он уже осознает. И так как у него появляется эго, надо с этим эго правильным образом работать. Поощрять, вдохновлять, говорить ему, ты молодец, все у тебя получается. Это как, знаете, вот у меня жена что-то готовит на кухне, и дочка сразу бежит туда. Она сразу бежит, и что-нибудь ей там, какой-нибудь там огурец, или морковку, ну дай, тоже сидела там, резала. Такими большими кусками у нее там все выходит. Ну, там я слышу, там жена.

И нужно быть всегда перед какими-то новыми вызовами, надо быть таким во всеоружии. Для этого нужна такая устойчивая психика, какие-то навыки, не бояться труда, какой-то работы, не бояться отношений новых. Все это закладывается в

Preta, sat, bola, nazi, preta, preta.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Я подведу итог, что мы узнали, и потом отвечу на вопросы, которые мне вчера целую кучу задали вопросов. Вот. И, может быть, еще сейчас возникли вопросы. И если успеем, начнем хорошо, плохо. Если не успеем, завтра мы начнем. Так мы узнали с вами несколько вещей. Мы узнали с вами, что есть такая вещь, как судьба. Это результаты наших прошлых поступков, которые проявляются в форме желаний. Они приходят нам, эти желания, и заставляют нас как-то делать или побуждают нас как-то делать. И карма в форме событий. Но в чем наша свобода? Свобода в том, что мы можем сейчас делать выбор какой-то. Мы можем делать выбор из того, что есть. И сделав выбор из того, что есть, мы совершаем криамана-карму. И эта криамана-карма, она влияет, смешивается с последствиями прошлого, либо ухудшая их, либо улучшая их. И еще один секрет хотел раскрыть вам. По-моему, я там один слайд у меня пропущен. Есть 3 фактора, которые могут нам позволить увеличить выбор в поступках. Я одну вещь еще расскажу. Вот то, что у нас появляется в сознании, зависит от 3 вещей. Первое – это зависит от карма, понятно, прошлая карма. То есть сидим, никого не трогаем, планета пришла, наш гороскоп там как-то сказала привет, и появились желания. Там пришло там 13 лет, и появились желания. Или там пришло 40 лет, появились другие желания. Отстаньте все от меня, да? Вот такие желания появились. Но еще один фактор, то есть первый влияет карма. Парашара Муни в своем трактате астрологическом говорит, что 3 вещи влияют на то, как себя ведет человек. Первое – это его карма с прошлого. Это желание побуждает его это делать. Второе – это то, с кем он общается. Общение – невероятно сильный фактор. Я думаю, вы все это заметили уже, да? Вот находишься здесь в благости, и как ты ведешь себя уже в благости? Не как дома, да? Или как дома? Чуть-чуть по-другому, да? Люди другие, они влияют на нас. То есть второе, что влияет, это общение. И третье, что влияет, это те ценности, которые человек очень близко к сердцу принял. Он может изменить свои ценности, и хотя там всплывает по карме что-то, может быть, неблагоприятное общение, но он говорит, я хочу жить вот так. 3 вещи. Сила воли, общение и карма – 3 вещи, которые влияют на то, как мы себя ведем. И вот это вот общение, самый сильный, конечно, фактор – это общение, вот честно скажу. Даже если мы говорим, я как бы приду, но общаться не буду. Как это, да? Мы, говорит, выйдем, но дышать не будем. Так не получится. Все равно мы как-то общаемся, и это будет на нас влиять. Есть даже такая поговорка, с кем поведешься, да? Так тебе и надо. Русская поговорка. Вот. И часто задают такой вопрос. А разве общение – это не по карме? Правильно, да. Вот мы здесь с вами встретились. Не случайно же, да? Согласны же, да? Вы купили билет, да? Приехали сюда. Я тоже купил билет. Приехал сюда. Но смотрите, у меня же есть выбор, с кем из вас общаться. У вас 400 человек. И я могу сейчас сделать выбор. И от этого выбора будет зависеть, допустим, я сделал выбор и общаюсь вот с вами, да? А вы капитан футбольной команды, неожиданно. И мы начинаем, вот из 400 человек стали общаться с капитаном футбольной команды. Знаете, близко стали общаться. На какой следующий фестиваль я поеду? А если я буду общаться вот с ним, да, то я окажусь на каком-нибудь фестивале медиков. Видите, я сделал выбор, с кем из вас общаться. Это повлияло на то, какой следующий выбор я сделаю. И там опять какой-то вариант. Это как в калейдоскопе. Вы вращаете, и там много-много вариантов становится. Да, изначально, конечно, что-то по карме приходит, с прошлого, с прошлой жизни. Но там тоже же выбор есть, с кем общаться. Поэтому мы можем выбирать общение получше, больше благости, чтобы там было. Тогда это поможет нам в том, чтобы совершать правильные поступки. Теперь отвечу на ваши вопросы. Сначала на бумажках, да? Говорят те, кто на бумажках писали. Я некоторые вопросы, там может быть 3 или 4, были такие вопросы, на которых я отвечу, когда мы будем проходить другие блоки. Они будут более кстати там. Ну давайте вот начнем с первого. О, что такое семейная карма? Это хороший вопрос, да? Вот, родовая карма. Слышали такое, да? Давайте про родовую карму поговорим. Родовая карма. То есть как этим термином часто пользуются для того, чтобы сказать, ну я не виноват, это просто ну, бабка какая-то там в моем роду, бабка, связалась с французом одним. И вот теперь я страдаю. То есть какая-то бабка, божий одуванчик. И тут у нее род, от нее пошел. Ну, там бабка, ну, в сотом колене где-то там бабка. И тут я вот здесь. Вот, здесь я. И значит, из-за того, что бабка в этом роду что-то там заделала, из-за этого ее, этот род прокляли. Род прокляли. Чтобы все в этом роду рождались без одного уха. Ну, я такие примеры понятные привожу, чтобы было ну, ясно. И вот все в этом роду рождаются без одного уха. И я тоже без одного уха. И когда мне говорят, когда я говорю, а что ты без одного уха? А знаешь, бабка вот 40-100 поколений назад, она вот такое сделала, и ваш род прокляли. А, понятно, бабка виновата. Теперь смотрите. В прошлой жизни был человек, который кому-то откусил ухо. И ему в наказание тоже нужно остаться без уха. Где родится такой человек? Кто виноват, что у него нет уха? Может, бабка? А как же бабка? То есть вот эта вот вещь не надо использовать. Смотрите, какая проблема? Какие будут действия? Вот я прихожу, мне говорят, знаешь, бабка виновата. То есть... Что мне нужно делать? Ничего не надо делать. Бабку менять, которая 40 там, жизней назад там уже, ну, уже все. А если я говорю, прихожу и говорю, у меня вот какая вот такая проблема, кто виноват? Мне говорят, ты виноват. То что я буду делать? Видите, как принципиально понимать, кто виноват. Если человек все валит на родовую карму, да, это означает, я-то нормальный. Да ведь? И тебе человек ничего не сможет сделать. Это нехорошая вот эта вот вещь, вот это оправдание. Мы скажем, у нас страна такая. Понятно. А кто вы, почему мы в этой стране родились? В прошлом мы что-то сделали такое, поэтому мы сами заслужили, что мы здесь находимся. Да, это карма рода, понятно. И по этой карме все, кто будет рождаться здесь, они будут без одного уха. Но кто там будет рождаться? Кто этого заслуживает? И, конечно же, есть семейная карма, да, ну, то же самое, что родовая. То есть человеку там положено, что в его семье будут больные дети. И они родятся у него больные дети. Но кто в этом виноват? Потому что в прошлом я что-то сделал такое, чтобы у меня... А они свое тоже. Они тоже. Это взаимная вещь. Поэтому вот эта вот родовая карма, это значит, что я сам виноват в чем-то. И мне надо себя менять.
2: Вот, то есть душа может рождаться в разных родах?
1: В разных, в разных. Нет, нет. Да вообще. И с крыльями были. И с носом пингвиним. Все было. И с иголками. Мы кем только не были. Вы же помните, иногда снится такое, да? Боже мой, что только не снится. Часто задают вас такой вопрос. Еще один вопрос. Я еще вернусь, может быть, к этому, если там еще зададут об этом. Поступок – это только руками поступок? Либо речи – это тоже поступок? Либо мысли – это тоже поступок? Сейчас я объясню. То есть поступок… Раньше было все очень строго. В другие эпохи, когда люди были… Когда как бы компьютеры были встроены прямо в человека, да? Были такие времена, вот эти аборигены Древней Индии, у них встроенные были компьютеры прям. Айфоны прям встроенные были. Знаете, читает человек один раз, и все там уже хранится. Это называлось шрути-дхара. Один раз слушали, а потом помнили всю жизнь. Так вот, в те времена, когда люди были более развиты, вот если человек в уме совершал дурной поступок, его наказывали точно так же, как будто если бы он совершил законы кармы, как будто он совершил этот поступок снаружи. Сейчас скидки. Сейчас скидки, да. Если человек совершит какой-то дурной поступок в уме, да, кого-то там проклял, там подумал нехорошо, то, конечно, последствия приходят. Но не такие, как вот как будто он сделал это снаружи. Какие? Портится настроение, это реакции же, да? Но вот тех, которые раньше, нет такого. Но зато если человек сейчас в уме сделал что-то хорошее, в уме, там, пожелал счастья в уме, говорит, дарю тебе машину в уме, то его награждают, как будто это он сделал снаружи. Это так редко люди думают о хорошем, что вот такие вот бонусы идут. Поэтому, конечно же, думать – это тоже поступок, но сейчас за него не так судят, как раньше. Чтобы уже был поступок, это надо либо речь, либо действие. Теперь про передачу кармы. Вот такой вопрос есть. Передача кармы. Всем интересно это, да? Хороший вопрос. То есть, что значит передача кармы? То есть, я иду, никого не трогаю. Я сам по себе очень хороший человек. И тут кто-то на меня скинул, взял просто из кармана кусок своей кармы, а у него там по карме там положено и болезни, и как бы издевательства какие-то. И вот это с ним должно было случиться. И он берет, отрезает это как-то и на меня клеит. И я вообще не виноват. Я не виноват, я хороший. А это все он на меня приклеил. Знакомая, да, ситуация? То есть я хороший, на меня просто карму скинули. Бывает так? Не бывает такого. Такого не бывает. Надо по-другому на эту вещь посмотреть. Я сейчас... И как это обычно объясняют? Допустим, кто-то вам деньги дал, подарил деньги. Вы берете, а вместе с этими деньгами его судьбу берете. Говорят так. Вы взяли, что кто-то кушал, да? А вы попробовали, что он кушал, и вместе заразились его судьбой. Взяли чужие вещи, одели чужие вещи, и карма передалась. Давайте на эту вещь посмотрим по-другому. То есть первый тезис, что мы не можем взять чужую карму, там все строго. Но мы можем создать свою новую карму. Мы можем создать свою новую карму этим поступком. Смотрите. Значит, человек, у которого дурная карма. Вот он. С рогами там. И у него вот здесь вот дурная карма. Теперь вот вы с хорошей кармой. И у вас есть выбор. Вы можете подойти к этому человеку. Вы подходите к нему и берете у него вещи. Допустим, он протягивает вам деньги, а эти деньги он заработал, убивая других людей. Он так заработал. Вы подходите к нему и совершаете карму свою. Вы берете у него деньги. Это же вы сейчас поступаете. И за этот поступок вас ждет наказание. Если мы не знаем, то наказание будет меньше. Конечно, вы же соучастник. Мы сейчас не про магазин говорим. Нет, когда вы в магазине там покупаете, это другое. Когда вам дарят деньги. Подарок дают, подарок. Или взятку. Когда вы берете в этот момент, вы не, допустим, если вы не знаете, но вы не зная взяли, но вы поступили сейчас в невежестве. Какие последствия в невежестве? Страдания. Но чья это карма? Это ваша карма. Вы же поступили. Зачем взяли у него? Не надо брать. Теперь, а если вы знаете, то получается, вы не только взяли неправильные деньги, вы еще и сказали, а это он хорошо делает, да. Вы же одобрили, что он так получил. Так с кем работаешь? Киллером? Очень хорошо. Мне нравится, подобряю. Ах, ты еще и одобряешь? Еще больше реакции. Поэтому нет вопроса о передаче кармы, есть вопрос о зарабатывании своей кармы. Как можно еще заработать карму? Вы берете вещь чужую. У вас был такой опыт, одеваете чужую вещь. Как вы себя чужой вещи чувствуете? Потому что эта вещь пропитана его сознанием. И вот эта вещь начинает влиять на ваше сознание и какие-то мысли напевать вам. Передалась вещь, карма вот эта, да? Но вы сами совершили этот поступок. Вы взяли эту вещь, вот вам такие последствия. Если кто-то кушает, сильная тоже вещь передается через еду. Мы даже, кто-то из вас не знает, что это так. Кто-то кушает, да? Вы берете эту пищу, которую кто-то ел, вы кушаете ее. Сейчас просто, а как же дети? Дети не считаются. Это и ваши кармы и так, если маленькие дети. Вот. Вы кушаете, и в этот момент сознание этого человека, за этот поступок сознание этого человека переходит к вам. Если это не хороший человек, у вас появляются и так проблемы, тут еще больше проблем появилось. Поэтому вот эти вот всякие там рестораны, там, где там все это грязными руками все делается. Там поел кто-то, взяли, это же все передается. Сознание передается. Это не очень чистые вещи. Вот так передается эта карма. Точно так же хороший, да, вы правильно, а то негатив, негатив. Если вы берете, откуда есть вот эти вот мощи, да, человек туда головой бухается, и что-то появляется. Почему? Соприкоснулся с чистым. Но как, почему так происходит? Я совершил действие и передается. Не передается, я зарабатываю. Вот так. То есть разграничьте этот момент, что ничего не передается. Мы зарабатываем свою. Нет такого, как передача. Есть зарабатывание. У того не уменьшается. Но, смотрите, если человек, допустим, вот этот вот человек, он понимает, надо как-то очищаться. И для этого он раздает свое богатство, чтобы, знаете, сбросить. Вот. И он за этот поступок свой, у него уменьшается. Это он совершает карму, за эту карму ему вот такие последствия. Если он построил на эти деньги больницу, это очень хорошо. Это третья лекция сейчас. А?
3: Для всех и больных.
1: Для больных тоже будет хорошо, с одной стороны, но часть нехорошо будет. Это зависит от того, в каком настроении он это делал. Если он это сделал для того, чтобы, не очиститься, да, не посадили, отмыть деньги как-то, да, или похвастаться перед кем-то, одна тема. Если он искренне там как-то хотел людям помочь, другая тема. И, соответственно, вот эти деньги от таких людей, их лучше тратить на какие-то духовные вещи. На духовные вещи. Это поможет и им. И духовные люди могут это так использовать, чтобы не запачкаться этим. Как не запачкаться? Поэтому духовные люди, святые люди, они не тратят эти деньги на себя. Когда вы тратите на себя, то вы говорите, я одобряю то, как ты этим заработал.
2: А если детскую одежду своих детей отдаешь кому-то?
1: То те, кто будут ходить в этой одежде, они будут так же думать, как ваши дети. А что делать? Сейчас мы переходим на какие-то частности. Давайте на принципы пока. Okay? Вот, значит, еще одна ситуация. Вот смотрите. Вот это муж, вот эта жена. Он подходит к этой женщине и говорит, давай будем вместе жить, как муж и жена. Вот что он сейчас сделал? Он совершил поступок? Нет, он совершил поступок. Он подошел и сказал эти слова. И за этот поступок его ждут реакции. Какие? Что если жена что-то будет делать не так, то есть ответственность, то есть по идее, ну, ведически, я не знаю, как сейчас, сейчас немного сложнее с этим. Потому что сейчас как-то люди, ну, не до конца как бы друг другу предаются там, поэтому ответственность, соответственно, меньше. Но вообще брак означает, что жена говорит, что ты будешь обо мне заботиться. А он говорит, я буду о тебе заботиться. Соответственно, если я должен о ней заботиться, если она делает что-то неправильно, то я за это виноват. Да ведь? Вот если ребенок разобьет окно, кто будет за это будет платить? Если наш подопечный, за которого мы взяли ответственность, делает что-то не так, то за это меня будут наказывать. Но почему со мной это происходит? Потому что я совершил этот поступок. Это результат этого поступка. Я пришел и сказал, я буду за это. Ты же сказал? Ну вот. Это твоя карма. То есть он не берет карму жены на себя. Он совершил свою карму. Он пришел и сказал, я беру вот, в здравом уме, трезвой памяти. Говорю, что сейчас, если она что-то будет делать не так, я за это отвечать буду. Я совершил поступок, вот такие реакции. Понятно, да? Теперь, если это ребенок, тоже интересный момент. Говорят, дети не зарабатывают карму. Слышали такое? Что это означает? Вот давайте разберем. Вот мы уже знаем, да, про то, что последствия. Карма – это значит какие-то последствия. Вот ребенок, знаете, залез на горку, да? На горку залез. Тут есть горка. И знаете, так прыгнул с горки 2,5 метра. Это поступок? А последствий же не будет, да? Как будет? А он же не зарабатывает карму. Ну как не зарабатывает? Совсем? В прошлой жизни еще не работает, гороскоп его не включен, говорят. Вот он упал, это что такое? Это же последствия? А что означает, что ребенок не зарабатывает карму? Он не получает такие последствия, как взрослый человек. Вот что значит, что он не зарабатывает карму. Он упал, ему больно, кровь течет. Это разве не реакции на его поступок? Но они не такие, как у взрослого. Но взрослый человек, когда так делает, у взрослого человека есть разум, он может размышлять. И когда взрослый человек глупости делает, его наказывают по-другому. У ребенка нет разума. Он там как-то импульсивно поступает, но реакции на поступки же есть. Но не такие, как у взрослого. Поэтому сказать, что ребенок карму не зарабатывает вообще, такого нельзя сказать. Он зарабатывает. Но в смысле, на будущее у него нет. Она сразу вот раз и плачет. Но что происходит с родителями? Точно так же, как в этой истории про мужа и жену. Если это мать, это ребенок. Ответственность матери. Вот кто виноват, что у нее ребенок? Сама. Она совершила поступок, родила его. Вот такие реакции. Если ребенок делает что-то не так, платить нужно будет ей. Ведь она должна следить за ним. Поэтому не то, что карма ребенка переходит. Это моя карма, я совершил поступок. Вот такие последствия за этот поступок. И не то, что ребенок вообще карму не зарабатывает, но и плачет же. А что это такое? Это реакции. Но они не такие, как у взрослых людей. Это насчет того... и, соответственно, можно ли ребенку передать карму? Каким образом? Ну, я же воспитываю ребенка. Это же вкладывает как, ну, модели поведения для него. И ведь в будущем он так будет поступать. Все-таки я передаю настроение свое туда. Вот таким образом я могу на него влиять. Я вот так вот могу это делать. Но вот этот момент, когда люди говорят, я не виноват, это бабка там или кто-то там еще, я за их грехи страдаю, веды такое не поддерживают. Мы страдаем за свои грехи. Никто не виноват, кроме нас в этом. И пока мы этого не поймем, каяться не в чем. Пусть бабка кается. Ну, Ева, да? Я-то что, я-то не виноват. Пусть эта бабка там когда-то там согрешила. Это насчет детей. Также такая же вещь происходит на работе. Это ваш подопечный на работе. И вот в этой сфере, смотрите, если вы работаете на гаечном заводе директора, и вы отвечаете за этого человека от 8 утра до 6 вечера, если с ним что-то случится, кто будет виноват?
2: Руководство.
1: Потому что на это время это их ответственность. И кто виноват, что это их ответственность? Они сами стали руководителями. И моя ответственность в том, чтобы у них все было хорошо, они делали гайки. Если они стали вдруг делать гвозди, меня за это спросят. Я буду виноват, я не уследил за ними. Гуру-ученик – точно такая же вещь. Это и самая такая серьезная вещь. Если кто-то принимает кого-то учеником, это он совершил поступок, он же сам это сделал. Если ученик что-то делает нехорошее, будет отвечать он.

0: И тут несколько вариантов. Один вариант. Может, он был и хорошим, да? Но из-за того, что он стал общаться с кем-то нехорошим, выбор-то есть, у него испортился характер. Другой вариант, что не нужно думать, но что только хорошего есть в его карме. У него уже смесь. И вот в этом аспекте у него хорошая карма. А в аспекте, не знаю, отношений у него дурная карма. Я вспомнил историю про одного очень хорошего человека, который только хорошие поступки сделал. В Пуранах эта история рассказана. И он совершил одну нехорошую вещь. Обидел нечаянно святых людей. И когда его, когда он пришел, взвешивают там, решают будущую судьбу, ему прям намекнули. Говорят, слушай, его звали Нрига. Царь Нрига. Слушай, царь Нрига, ты что хочешь? Сначала, хорошее получить? И намекают, тебе там столько вообще, на много жизней хорошего. Либо хочешь сначала отстрадать, а потом уже хорошее. И Нрига прикинул, думает, что я буду сейчас жить на Гавайях, а думать, что посадят потом. Лучше сначала отсидеть, а потом уже на Гавайи. Он говорит, хочу сначала отстрадать. И в мгновение он превратился в ящерицу. Хорошая карма, есть хорошая, но также есть дурная карма. И в итоге он сначала одну жизнь провел в теле ящерицы.
1: Не вычитается, да.
0: Если только точно не попасть. Есть вещи, которые можно точно попасть. Допустим, у человека простуда, и вы точно попали таблеткой туда. А если у него простуда, а вы грибы едите. Вот это приятно, да, но простуду не убирает. Не попали немного, да? Но если съесть аспиринчик, неправильно, да?
2: Может быть, карма это просто мы неправильно оцениваем, оценка неправильная, хорошая, неплохая. Поэтому мы не можем увязать причины следствия. Почему в хорошей семье человек поступает в
0: грех? Но мы дали определение хорошей кармы.
2: А может быть, вот оно как раз не полное?
0: Полное? Оно полное. Потому что у него смесь. У него хорошее и дурное есть. Я не знаю, как еще по-другому. У человека смесь. Либо он пообщался с дурным человеком, и у него появились дурные качества, выбор же есть. Либо у него смесь.
2: Он родился в благополучной семье.
0: Да, да. Да.
2: Но не прошел воспитание. И мы оценим только его благополучие, мы не оценим условия. И мы говорим, что он в хорошей карме родился. Но непонятно, почему он совершает плохие поступки. Но мы не оцениваем, включая, что он неправильно воспитывает.
0: Да, может быть, его неправильно воспитывали. Такое тоже есть. Это тоже общение. Родители неправильно воспитали его. Хорошая судьба, но не хорошее воспитание. Сочетание, видите, дурное и хорошее вместе. Да, есть смесь. Вам уже надоело, да?
3: Нет.
0: Еще 15 минут. Давайте еще посмотрим, какие у нас есть. Да, нормально было все. Спрашивает вопрос такой, а как понять, вот то, что со мной происходит, это результат моей прошлой жизни? Но я знал, да. Или это результат того, что я вчера наелся слишком на обеде? Или криамана кармы? Как узнать? Не знаю. Потому что в основном это смесь. Есть, конечно, специалисты в астрологии, допустим, и они вам могут, если это хороший специалист, он вам может посмотреть и сказать, что вот это повторяется в твоем гороскопе много раз. Это означает, что это с прошлого. Они могут как это делать. Есть какие-то экстрасенсы, есть обманщики тоже, но есть кто-то настоящий, кто может сказать, знаешь, это у меня есть... Хотел сказать знакомый, но сейчас начнет, отдайте телефон. Вы все его знаете. Телефон известен. Он может сказать, что это с тобой произошло, потому что там тогда-то, там в прошлой жизни ты сделал то-то. Такие есть специалисты, но вообще это трудно разобраться. В основном это смесь. И вместо того, чтобы думать, а как это, где тот комар, который меня укусил, из-за которого я заболел, как вы подумаете, может что-то с этим, какая разница уже? Может что-то с этим сделать можно. Так, еще смотрим вопросы. Еще вопрос у нас есть. В каких разделах Вед говорится о расстоянии от Земли до других планет?

0: Но мы говорили, помните, да, что в Ведах есть такая информация. Насколько я понимаю, ведическая космология достаточно сильно отличается от современной астрологии. То есть в Ведах есть несколько мест, где описывается устройство Вселенной. И есть такое писание, называется «Сурья Сиддханта». «Сурья Сиддханта». И там именно вот расстояние, там представление именно то, что вот ученые современные, Земля круглая, расстояние от Земли до Луны такое, до Солнца такое, и там вот эти все данные приводятся в Сурья Сиддханте. Там это есть. Но в других источниках ведических там совершенно необычное представление об этой Вселенной, что Земля плоская, там Солнце дальше, чем Луна. Такие вот вещи описаны. И я слышал такое объяснение, что это с другой, как называется, с другого измерения сделаны, с другой взгляд на нашу Вселенную. Поэтому вот с этого взгляда, конечно, это все противоречит современным представлениям. Но вот в Сурья Сиддханте как раз эти расстояния все и указаны, такие как в современной астрологии. Спрашивают, как я понимаю, когда новая душа попадает в мир, то она взаимодействует с миром, сразу же начинает не только действовать сама, но и испытывает на себе действия со стороны природы и других живых существ, хороших и плохих. Вопрос, за счет чего, если у нее нулевая карма, у нее все это происходит? Ну, то есть нулевая карма, значит, никакой кармы нет. Но как только душа сюда попадает, тут ее сразу ждут уже. А если у нее кармы нет, как же с ней это случается? Ответ такой, что я использовал вот этот вот термин «новая карма» просто как гипотетическая, нулевая карма, гипотетическая, чтобы просто показать, как будто вот с нуля все началось. Когда душа сюда приходит первый раз, ей сразу выдают комплект, самый лучший комплект, который может быть в этом мире, самую хорошую карму, какую может быть. Ему дают самое лучшее. Но это, хотя это самое лучшее, но это все равно событие жизни, это все равно карма. Ну, то есть нулевого такого нету, что он пришел, ничего, тогда чего пришел-то? Ничего же не должно быть. Раз пришел, ему выдали, в чем ходить, что должно случиться, но это самое лучшее, что может быть. И потом, если он, по идее, это может быть первое и последнее рождение. По идее, так должно быть. Но когда он там засмотрелся в интернет куда-нибудь, там появились другие желания, а может еще и туда, и вот это привело к тому, что человек может завязнуть здесь. Спрашивает, сколько земных жизней у души? Много, много, много раз. И земных, и неземных, много рождений. Неисчислимое количество. Скажите, пожалуйста, влияет ли карма на сомнения в этой жизни? С чем это связано? Сомнения. Вот у меня есть сомнения. Все-таки ехать на благость или нет? Ехать или не ехать? Это же сомнение, да? Знаете, что такое сомнение? Каждое сомнение продиктовано каким-то «хочу». Вот вы не будете же курить, да? У него нет сомнений. Вы же не курите, да? Смотрите, человек не курит, бросил. И когда я говорю, не надо курить, он говорит, да, не надо курить. Сомнений нет. Но человек, который курит, я говорю, не надо курить. Ну да, но понимаете? Почему он сомневается? Каждое сомнение, это значит, что есть какое-то желание. И откуда берутся эти сомнения? С прошлого. Ну, либо с прошлой жизни, либо мы пообщались с кем-то, у которых других желаний. И у нас сразу так-так, вот вы говорите, благость, да? Но тут Карабас-Барабас мне другие вещи говорит. Помните, да, здесь вначале был? Дуримар там что-то говорил. То есть сомнения действительно берутся от общения, потому что каждое сомнение – это какая-то привязанность. Также говорят, что сомнение – признак разума, да? Хорошая вещь, смотрите. Есть несколько привязанностей. Одно говорит, так, надо курить. Другое говорит, курить не надо. Два желания. И разум, так, давай разберемся. Да. Когда начинаю разбираться, это признак разума. Но сомнения взялись сами из-за привязанности. Так, вот какой-то супер вопрос, говорит. Передается карма от матери к ребенку? Ну, мы уже говорили об этом. Передается? Она может воспитывать его, она может своим поведением повлиять на его на его мировоззрение, а значит, на его будущие поступки. Поэтому если мать, она может передать в том смысле, передать, воспитать как-то. Вот с этой точки. А не то, что она там чего-то сделала, да, а ребенок отвечает. Такого нет. Она передает с помощью воспитания какого-то. Берет, да. А она же воспитывает его, она вкладывает все в ребенка. До какого возраста, пока он ее слушает? Если ребенок что-то делает не так, мы уже говорили. До какого возраста? До 16 лет, пока паспорт не дадут. Или до 13? 14 лет. Да, по карме достались родители. Да, но она может, мать может измениться, она же свободный человек. Если вы станете лучше, то вы дадите детям больше, чем им по карме положено.
1: Почему мать, а не отец?
0: Отец с другого возраста.
1: С какого?
0: Ну, когда он начинает соображать, когда разум появляется. Кто спросил? Отец, да. Хороший ответ. То есть, смотрите, до какого-то возраста разум не развит, он не может, его нельзя воспитывать еще. Ну, то есть, он не может сознательных делать действий. Я сейчас не знаю, возрастные, там есть какие-то с ведических времен, но сейчас все как-то быстрее происходит. Вот. И по идее, с какого-то возраста разум появляется, и отец может его воспитывать, чтобы тот делал выводы какие-то. Карма с момента рождения наступает, спрашивают. С момента рождения. Рождение – это уже карма началась. Дети-инвалиды, которые приобретают болезнь. Что это такое? Ну, понятно, это карма. Либо с прошлой жизни, либо в этой жизни, если он упал с какой-то горки, это может быть поступок в этой жизни.
2: Если он ослушен.
0: Ну, нечаянно тоже. Родители не досмотрели, родители виноваты. Как отрабатывается карма, начиная с последней жизни, либо с первых? Ну, я уже ответил, что непонятно, как там оно смешивается. Что такое обмен кармы? Передается ли негативная карма через незаконный половой акт? Передается ли карма? Нет, человек совершает карму свою, новую. Если я с кем-то общаюсь, то я заслуживаю какие-то результаты, и тот, и другой человек. Как это искупить, мы будем говорить на третьем занятии. Что такое новая душа, не понял термин. Насколько я знаю, по ведам все души вечные, у которых нет, и которые нет начала. Но новая душа – это еще раз, это я просто вел, чтобы показать, как карма. Конечно, души вечны, нет новых душ, старых душ, но есть те, кто давно здесь находится, и те, кто недавно здесь находится. Еще два вопроса я отвечу. Вы говорили, что все действия совершаются под воздействием желания. Вопрос. Желание – это хорошо или плохо? Смотря какие. Сейчас есть много концепций о том, что надо отказаться от своих желаний. Не является ли это тогда отказом от жизни в целом? Ну, то есть такие теории, которые говорят, что вообще чего-то желать – это плохо. Надо избавиться вообще от всех желаний. Вот что такое «я хочу избавиться от всех желаний»? Я хочу не иметь желаний. Это желание. Я хочу, вообще ничего не хочу. Это? Я не хочу, не хочу, не хочу. Это? Это все тоже желание. То есть желание и сознание – неотделимые вещи. Поэтому избавиться от желаний невозможно. Вопрос только, какие желания? Есть те, кто хотят не иметь желаний. Это тоже желание. И они получают возможность не иметь желаний, но это желание. Вот. И, соответственно, когда говорят в ведах, что нужно избавиться от желаний, речь идет избавиться от тех желаний, которые держат нас в этом мире. Но это не значит, что вообще избавиться от желаний. Это невозможно. Да. Поэтому не иметь желаний, правильно, тот, кто спрашивает, означает смерть.
1: А если они, наконец, достигнут того, что они не имеют желания, хорошо или плохо?
0: Хорошо.
1: Хорошо не иметь желания?
0: Хорошо иметь желание, не иметь желания.
1: А когда достигнуто оно, хорошо?
0: Но это не может долго продолжаться. Потому что сознание означает иметь желание. И есть такое состояние, когда люди достигают вот этого ноль. Но ноль – это неустойчивое состояние. Оно либо должно вниз идти и иметь материальное желание, либо вверх и иметь трансцендентное желание. ноля. Но кто-то хочет, знаете, на работе уже все достал, и он говорит, можно я вообще ничего не буду делать? Это как желание смерти. Это лучше, чем дурные желания иметь, но в идеале лучше иметь хорошие желания, чем никаких. Такое-то. Скажите, пожалуйста, человек рождается, ему достается виноградина кармы, и в жизни он духовно развивается, принимает решения, которые не несут больше негативных последствий. А затем в следующей жизни достается сладкая виноградина кармы. То есть следующая жизнь становится легче, и в ней меньше... Вопрос такой. Сейчас он совершает хорошие поступки, значит, в будущем ему дают как-то полегче виноградину. Но мы уже говорили, да, если он в этом, у него дурная карма, совершает хорошие поступки, то его карма в этой жизни лучше становится, и в будущем его ждет лучше.
2: Вся гроздь меняется, да?
0: Есть такие поступки, которые могут уничтожить эту гроздь. Сильно очень. Сильно ее так, раз-раз. Есть такие очень сильные поступки. Я буду про них говорить. Вот последний вопрос, давайте про Библию тут говорится, про Библию. В Библии говорится, что ни один волос не упадет с головы человека без воли Бога. Говорится?
3: Да.
0: И в то же время у человека есть право выбора. На мой взгляд, есть противоречие. Давайте разберем. Значит, есть Бог, и все по Его воле происходит. Что это означает? Вот если Он не разрешит, этого не будет, правильно? Согласны? Травинка не шелохнется. Но это не означает, что все роботы. Это не то, что Бог решает за всех. Так, сейчас, значит, шевелишься вот в этом направлении. Так, ты помолчи в этом направлении. То есть он это не делает. Он всем управляет, и поэтому он говорит, я сейчас по моей воле, у тебя есть выбор, так поступить или не так. Это моя воля, выбирай. Я говорю, я вот это выбираю. Ага, вот такие последствия. Это если он так говорит? Это вы когда просите. Это другой момент. Это вы сейчас просите о том, чтобы не я сама решала, да? А чтобы Бог мне подсказывал, как правильно поступать. Вот. Это тоже ваша свобода. Вы свободны остаетесь, вы выбираете сознательно. Вы можете и так поступить. Вам Бог дал эту свободу. Бог нам дал свободу, и мы можем ей пользоваться, как хотим.
2: Это не перекладывание ответственности. Бог, веди меня, да?
0: Нет, это же я сам решил.
2: Ну, свою ответственность на Бога.
0: Но он хорошие вещи сделает. Он же лучше знает, что надо делать. Бог-то хороший человек. Я его знаю, хороший человек, да? Вот он хочет, что он хочет от нас спрашивать? Он от нас хочет, чтобы мы сделали выбор. Выбирай, как ты хочешь. Так или так, я тебя не заставляю. Бхагавад-гита чем кончается? Я тебе все рассказал, сделай выбор сам. Ответственность на нас, какой выбор мы сделаем. И кто-то говорит, я хочу делать, как ты хочешь. Кто-то говорит, знаешь, я вот так хочу сделать. Это уже наш выбор. Поэтому травинка не шелохнется, означает, что Бог, конечно же, все контролирует. Но также Он дает нам возможность выбирать. И когда мы что-то выбираем, это Его воля, чтобы мы выбирали. Он нас награждает хорошими или дурными плодами этого поступка. Тут еще остались вопросы, но мы уже закончим. Время наше подошло к концу. Я посмотрю ваши вопросы, постараюсь тоже на них ответить. Спасибо вам за терпение. Завтра мы будем говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Пожалуйста, не опаздывайте. Будет интересно.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: Предназначение – это не где я работаю, не кем я работаю. Предназначение – это как я работаю. И в соответствии с этим есть четыре типа предназначения. Первый тип предназначения – это учитель. Человек не может не учить. Он хочет учиться и любит учить. Это естественно для него. Что бы он ни делал, он пытается чему-то научиться. Что бы он ни слышал, он пытается извлекать для себя как урок. Он везде и всему учится. Он не может не учиться. Соответственно, он не может и не учить.
1: Да?
0: Очень простой тип. Второй тип предназначения – это руководитель. Он не может не руководить. Как только он видит другого человека, он им руководит сразу же. Не может не руководиться. Ему все равно, кем руководить и зачем он будет руководить. Ему все равно какая-то лобость. Смотрите, как меняют министров. Был министром этой промышленности, стал министром той промышленности. Был министром рыбной промышленности, стал министром нефтяной промышленности. Абсолютно спокойно. Полностью противоположная деятельность. Но если человек руководитель по своей природе, он за один день разберется, как руководить новую отрасль. За один день. Потому что принципы везде одни и те же. Это его природа руководит. У него есть определенные качества, он покровительствует, а не давит. Если мы давим, мы не руководители. Если мы покровительствуем, значит, мы руководители. Это второй тип. Третий тип предназначения – это торговец. Ему все равно, что продавать. Если он может что-то продать, если у него есть какое-то предложение, он свою рубашку продаст. Он снимет ее и продаст. Абсолютно все равно. То есть в этом его идея. Он может делать прибыль, ему это нравится. И он не испытывает чувство жадности. Вот этот торговец. Торговец не испытывает жадности. Он рад тому, что он доставил приятное другому человеку, продав ему что-то. Он торгует для того, чтобы другому человеку было приятно. И поэтому, если ему понравилось этому человеку его рубашку, он даст свою рубашку. Не ради прибыли, а ради того, чтобы сделать приятно. Но он умеет это делать. У него это получается. Факт. И четвертое предназначение – это служащий. Служащему нравится делать то, что ему прикажут. Его устраивает нести никакой ответственности за свою деятельность. Ему должны приказать, он должен так сделать, но своей ответственности он не хочет нести. Ему нравится, когда все четко по времени, когда все обязанности разложены, когда зарплата вовремя, когда все вовремя. То есть ему нравится выполнять чьи-то распоряжения. Он счастлив, выполняя чьи-то распоряжения. Такие четыре предназначения. Очень интересно. Теперь давайте пройдем тест. Очень интересный тест. Простой, психологический. Например, нам нужно руководить выкапыванием ямы. Кто из этих четырех может этим заниматься? Интересно, да? Это имеет прямое отношение к нашей жизни. В действительности любой, да, это правильно. Давайте посмотрим. Вопрос в чем? Как он будет это делать, да? Как он будет это делать? Как будет учитель руководить выкапыванием ямы? Да, он съездит на семинар, пройдет обучение, сдаст экзамены, приедет, обучит всех, примет тесты, знаете, все виды ям нарисует, примет, будет очень довольный, счастлив будет абсолютно. Как будет руководить руководитель? Что он будет делать? Будет приказывать. Он говорит, на первый, второй рассчитаюсь, одни копают слева направо, другие справа налево. Очень просто. Он будет приказывать, руководитель приказывает. Как будет руководить торговец? Он будет мотивировать. До обеда выкапываем, после обеда свободные. И пицца каждому. До обеда не выкапываем, остаемся работать, пока не выкопаем. И премии не будет. То есть он мотивирует. Он знает, что такое выгода. И как будет служащий руководить выкапыванием ям? Своим примером. Покажет, как, что, сам половину выкопает. Посмотрит, как другие копают. Вы знаете, почти все сделает сам. Будет абсолютно доволен сам своим примером. Посмотрите, одну и ту же деятельность могут выполнять все типы по предназначению. Одну и ту же деятельность. Весь вопрос, как они это будут делать. Поэтому запомните, предназначение – это не что мы делаем, не где мы работаем и не кем мы работаем. Предназначение – как мы работаем.

বসেছি সঙ্গেরা আসে, একাকী আমরা

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Теперь давайте вернемся к пониманию, к изучению, а что происходит вообще с его сознанием. Да? То есть мы с вами говорили, это четвертая стадия рождения. Да, вот эти вот первые, по сути, 100 дней, первые 3 месяца – это четвертая стадия рождения. Очень интересное состояние на самом деле, потому что это все еще рождение. Да? Ребенок все еще не здесь, не с нами. Его сознание, оно, по сути, можно привести тоже аналогию с, вот, с первыми месяцами беременности, оно, в общем-то, в какой-то степени растворено. Но растворено не как аналогия вот первые 3 месяца беременности. Помните, мы говорили свампа, да, сон без сновидений, когда ребенок, сознание его как будто бы засыпает. Да? Здесь картина другая. Оно растворено, но абсолютно во всем. То есть ребенок первые 3 месяца вообще не распознает, не отделяет свое сознание, самого себя, как отдельное тело, как отдельная какая-то, ну, единица творения и так далее. Абсолютно все, что вокруг него, он считает самим собой, воспринимает как самого себя. Для нас очень трудно для понимания вот нынешнего, да, когда мы все время себя ассоциируем, что я там будущая мама, я там преподаватель, я бухгалтер, я жена, да, я дочь, я женщина, да, я живу в Латвии. То есть у нас без конца это я. Нам очень трудно понять, что можно мыслить категориями, что я есть все. Да? Но вот именно так первые месяцы воспринимает ребенок происходящее. Да? И что это имеется в виду конкретно? Вот для него, понимаете, в его сознании вообще нет никаких препятствий, никаких рубежей, он все вокруг себя воспринимает как самого себя. То есть все мысли окружающих, все энергии вокруг него, он абсолютно растворен в этом. Причем это касается, ну, собственно говоря, любого входящего. Понимаете? Поэтому, как вы думаете, первая рекомендация какова?
2: Не показывать чужим.
1: Во многих традициях это сохранено, то есть это не предрассудок, да. Это речь идет именно о том, что в этот момент ребенок открыт абсолютно всем, всему, и он воспринимает все это как самого себя. Условно говоря, да, то есть как бы, вот почему я говорю, будьте в отдельной палате, это очень важно, да, то есть теперь можем вот это прокомментировать, почему, да, то есть если смотреть глазами ребенка на происходящее, вот ему, у него есть потребности там в брызгах шампанского вокруг него, да, ну, я понимаю, человеческая радость, все там заслужили, да, там, тетя и так далее, да, но у него в этом есть потребность? Вы уже ответили. Но пойдем дальше, понимаете, энергии очень много вокруг нас, да, мы как уже такие, знаете, толстотелые, толстосумы, панцирные существа. Мы с вами наработали такой панцирь невероятный. Вот за годы наши, вот сколько мы тут пребываем, да, в этих телах. И то пробивается что-то, понимаете? Можем ли мы утверждать, каждый из нас, что мир вокруг нас, при самом благожелательном отношении, при любящих, близких людях, что все эти люди имеют только положительные эмоции внутри себя, что они просто олицетворение только положительных, позитивных энергий? Ну, Кали-Юга, да, то есть все смешано. Такого нельзя сказать, что однозначно. Ну, есть святые люди, да, с ними все однозначно. Но иди ж такого найди и пригласи в роддом. Таких людей точно надо звать, да. Если такие люди у вас есть, то вот это как раз благословение на новую жизнь, да, это, конечно, бесценно. Но это тоже надо иметь благочестие из прошлых жизней, чтобы такое пришло, да. Ну, такая возможность. Да? В основном люди, какие бы ни были нам близкие, включая нас самих, да, но А мама все-таки вот этот, ну, первый момент, во-первых, она действительно все еще чуть-чуть плавает в гормонах, которые, как мы говорили, отключаются. В данном случае рекомендация потом только одна – все свое внимание убрать с себя на ребенка, все абсолютно. Вот все внимание со своих потребностей убрать в сторону ребенка. И это не фанатизм там в контексте, ну, знаете, без конца проверять, дышит или нет, да, и так далее. Нет, это развивать вот эти практики, которые мы делали, да, на, допустим, вот эти сердечные отношения. То есть не просто смотреть, да, там, но это все равно все мамы делают, тут ничего не поделаешь с этим, да. То есть, особенно если тихо спит ребенок, да, все равно, конечно, да. Сейчас вот кто мамы, все такие это признались себе. Да. Но это все равно мы будем делать. Но просто, понимаете, не с позиции там паники и страха, да, а с позиции вот, ну, обращение всегда, чтобы шло от сердца, чтобы шло с любовью. Это требует концентрации. Это невозможно просто естественным образом, ну, думать, что оно прямо берет и течет. Ничего подобного. Да? И не надо себя ругать, если вообще нет чувств. Да? Это нормально даже, да, когда женщина родила, и она ждет, вот сейчас я тебя уже люблю. Да? Уже люблю с рождением пятого ребенка. Мы с вами договаривались, да? Только с рождением пятого ребенка материнство раскрывается как качество. И тогда, да, с пятого и последующие будет с каждым. Вы просто, он только появился, и вы уже его любите. Понимаете? Но до рождения пятого ребенка это качество материнства и любви надо развивать. Оно не подразумевается само по себе. Да? Вот кто мама? Вот сразу как бы согласна, что надо развивать. Да. Ну, здесь просто, ну, что не надо иллюзий, да, и не надо огорчаться, потому что есть такие тоже эмоции, что вот я родила, да, вот сейчас вот я буду там на седьмом небе, потому что вот я люблю, да. Это же очень, ну, такое чувство ценное, самое ценное в жизни, это то, чего мы всеми силами хотим привнести в свою жизнь, да. Но оно само по себе не свалится. То есть это действительно в процессе вот труда. Не-не-не. Нет, мы не привязываемся. Любовь, то, что сейчас вы говорите, это привязанность. Это ничего общего с любовью не имеет. Да? Привязанность и зависимость – это следующая стадия. Это ничего общего с любовью не имеет. Да? Это другая совсем картина. Да, это опять эгоизм для наслаждения. Да? Это я хочу для себя. Да? Я хочу, мне нравится, мне приятно все это общение. Да? Это не любовь. Хорошо, значит, возвращаемся глазами ребенка на происходящее. Да? То есть представьте, весь его мир, абсолютно весь, включая, кстати, предметы, так описывается, что вообще все является восприятием, что это он сам. Да, мир абсолютно открыт, он абсолютно тождественен ему самому, он не делает разницы. В сознании весь мир открыт. Все, что приходит в его общение, вот в этот период первых вот этих там, ну, скажем, примерно 100 дней, да, является его собственным восприятием самого себя, кстати. Да, то есть он не разделяет себя. Поэтому первые 3 месяца как раз это и есть то время, когда вот в традициях детей не показывают, это правда. То есть ребенку нужна только мама, ему никто не нужен больше. Да? А в случае, когда вы живете с кем-то вместе, ну, допустим, вот вы молодцы, у вас хороший уклад, это очень ценно, правда. Вот мы в основном утратили это, ну, такой образ жизни, да, мы в основном живем сами, ну, своими семьями. Но если кто-то из вас счастливчик, и вы живете вместе с бабушками, с родителями там, и так далее, в одном доме, большом, теплом, дружном, да, то, конечно, речь идет не о том, что вы прячете от этих людей ребенка. Да. Здесь прежде всего говорится о том, что мы на самом деле не так близки, ну, в том числе с нашими родственниками. И посмотрите феномен, да, когда приближается время родов, во-первых, начинают появляться из прошлой кармы, так назовем, да, люди, с которыми вы давно не общались, не встречались, какие-то звонки. Вот были у вас такое вот кто? Ну, то есть роды приближаются, вы не общались до этого там лет 7-10, да? И вдруг просто звонок из там из там, в прошлой жизни, да? О, привет, как дела? Я в роддоме. О, класс, я приду. Да? То есть, понимаете, ну так энергии работают. Да, они все равно идут спиралями, эти отношения, эти круги. То есть, если мы что-то не доделали, то они возвращаются. Но в контексте потребности ребенка это совсем не, вообще не то, что ему нужно. Вообще нет. Соответственно, если мы близкие очень, ну вот так вот, мы живем вместе в одном доме, мы не прячем ребенка, конечно, да. Но если мы живем отдельно, если у нас нет близости, если у нас есть какие-то причины, по которым мы живем отдельно, это не то время, когда мы начинаем новый виток общения, да. В это время ребенку нужны только мама. Даже папа очень относительно, кстати, очень, очень условно. Да? Первые вот эти месяцы, самое ценное для ребенка, единственное бесконечно нужное, это только мама. Ну, полностью, со всем ее вниманием, со всем ее временем, со всеми ее силами, энергиями и так далее. Вот.
2: Скажите, пожалуйста, допустим, ограничить круг, фотографии можно показывать или это тоже...
1: Это все то же самое, потому что...
2: Даже бабушки, они захотят...
1: Здесь очень тонкий момент, да, в контексте. Я ни в коем случае не призываю вас разрушать отношения и ставить ультиматум. Ни в коем случае. Это вопрос индивидуальных ваших, договоренностей и отношений. Да? То есть, если у вас теплые отношения, если вы уверены, что... действительно, это не эгоистическое, потребление, потому что... Посмотрите, что такое младенец, да? Вот сам по себе. Почему эти люди появляются? Вот как вы думаете? Вот из ниоткуда. Вот энергия пошла эта, да? И они появляются. Почему? Конечно. Это бесконечный источник. Младенец, который только что появился, он наделен всей чистотой, всей... Более того, вот это первое время у него же... Почему он растворен? Он растворен в том числе и не только в этом мире, он растворен еще и в том мире. Понимаете, у него прямая связь, он полностью транслирует вот это счастье. Он совершенно притягателен, нет ни одного человека, который бы маниакально не стремился, в случае, если есть доступ к телу ребенка, да, там пощупать и так далее, понимаете? Магнит, источник счастья, абсолютная чистота, да? Но этот источник счастья, понимаете, вот это опять-таки, вот этот добродетель, который ребенок наделен, пока он чистый, да, она, в общем-то, его ресурс. Ну, правда, это его такое, его собственные запасы. Да. В силу того, что вы естественным образом оказываетесь мамами, у вас есть этот допуск, законный, понимаете. Но в случае всех других посторонних людей... расходовать этот запас, нецелесообразно. Да? Потому что, почему я говорю расходовать? Действительно, если бы люди, которые приходили бы, только давали бы благословения и были бы сами бесконечно чисты, никакой угрозы расходования нет. Но как только идет какое-то воздействие других энергий, они могут быть очень тонкие. Вот, знаете, это вот, надо иметь такой уже какой-то навык улавливать энергии, да, то есть, например, любая мысль там подруги, я тоже хочу такого же, да, или там, бабушки, например, которые, знаете, у пожилых людей идет естественная потребность в общении с младенцами, потому что им скоро становиться младенцами, так же, как и в более, повзрослевшем возрасте, скажем, там, в 3-4 годика у детей тяга к бабушкам больше, чем к родителям. Да? Потому что у них потребность смотреть на эту мудрость, они нужны друг другу. Это такая комбинация, да, очень важная, магнетическая. Да? Но речь идет о первых 3 месяцах, когда сознание настолько открыто, да, что все, что туда, вливается, да, распознается как я сам. Соответственно, это опять очень фундаментально программирует будущую жизнь, программируют, я не побоюсь этого слова. И здесь, посмотрите, мы говорим о такой идеальной картине, да, что ребенок нуждается только в любви мамы, которые она развивает, она осознанно трудится над этим, мы можем какие-то практики еще раз повторить, да, по вот этой медитации на действительно теплоту из сердец и так далее, да. Вот. По сути, все, это его единственная потребность, да. Мама, если будет полностью концентрирована на ребенке, но вот с точки зрения, опять-таки, просто заботы, вот этого создания для него мира, что я тебя очень люблю, даже просто говорить это, да, кстати, очень хорошо говорить, да, не молчать. Конечно, я рада, что ты пришел, но мы же все сдержанные в эмоциях, да, не будем там проявлять, да. Вот, то вот это все, что нужно ребенку в этот момент. Никаких потусторонних, скажем так, вливаний в его сознание не нужно. Мы с вами по ходу вот семинара будем, когда дойдем до вот этого рубежа, этого возраста, да, вот те, у кого дети, и кто вот еще совсем с маленькими детьми, вы вот очень многие вещи, откроются вам, я думаю, что особенным образом, да, относительно этого периода. То есть мы реально видим в поведении ребенка потом этот переход. Это, элементарно, даже на уровне того, что он, где-то в районе 2,5 месяцев, например, 2 месяцев, начинает первый раз видеть свои руки. Да? Вот помните? Это просто физиологически говорится, вот это нормальное развитие. Ребенок наконец-то увидел, да, то есть, для него какой шок. Да? То есть он видит, он на руку смотрит, да, почему же он на нее не смотрит там первые там 3 недели, первую неделю, да. То есть даже косвенно мы видим в поведении детей колоссальные изменения, понимаете? Когда он начинает понимать, что вообще, а что это такое? Это что-то, то есть он начинает, вот это сознание начинает постепенно разделяться, да, с тем, что я есть все, в то, что я начинаю думать, что я это тело. Да?
2: А как насчет с этим ежемесячным?
1: Вот всегда врачи, если только это не ваши родственники, всегда правило одно, им все равно. Вопрос о энергиях, которые не безразличны. Они могут иметь такие полярные, диаметрально-полярные оттенки. Да? Но когда вот это равновесие, то, к чему призывают вообще вот все йоги, да, то есть не надо, и в Бхагавад-гите, да, написано, не надо радоваться, не надо печалиться, сохраняйте. Да? То есть если бы мы были с вами йогами, да, в равновесии, тоже никаких угроз нет, приглашайте кого вы хотите. Понимаете? Вопрос в том, что мы не свободно контролировать свои чувства, да, то есть они у нас скачут. Если у человека еще нет понимания вот этого периода в жизни ребенка и чем он наделен, и в чем он нуждается, я имею в виду из родственников, да, и идет потребность вот этого просто наслаждения этим, насыщения и наслаждения вот этой радостью, да, от вот этой энергии младенчества, да, тогда это потребление, это надо, как-то сдерживать. С близкими людьми это не должно быть ценой ваших отношений, ни в коем случае. Но со знакомыми, которые сваливаются, понимаете, они сваливаются из ниоткуда. Но там, правда, уже надо сказать, что мы вас пригласим позже, понимаете. Потому что сваливаются все в роддом из ниоткуда. Да? Вот туда никого не надо пускать, это правда. Да? Будет время, пройдет 3 месяца, пожалуйста, все. К тому моменту уже, может быть, какие-то будут ресурсы у вас, пироги, печи, еще что-то, да. Уже, может быть, что-то там стабилизируется в графике, да. И никто никуда не опоздает, все увидят, понимаете. Но тогда уже не так, приходит, конечно, но не так это уже притягательно, правда? Вот согласитесь, вот кто мама, да, вот вспомните, да, вот одно дело, как бегут в роддом, да, а другое дело, пригласи там на пирог ребенку там 1,5 года, да? Такой же аншлаг или уже поменьше? Вспоминайте. Или у вас все сознательные, никто не рвался?
2: Судьбой, как говорила, предназначено, что я как-то очень спокойно, что в роддом кому-то.
1: Правда?
2: Уже ко второму счету.
1: Вот, видите, благочестие? Вот она, защита по судьбе. Вот.
2: Да.
1: Но это не факт, что в следующий раз так будет, да, поэтому, да, вот. Мне приходилось отмахиваться, правда. Ну, по-хорошему, но никто там, скажем, особо не удивлялся, да, то есть просто можно найти очень теплые слова с просьбой, да. И даже элементарно, да, ну, посмотрите, постоянно это вирусная атмосфера, да, даже с точки зрения гигиены пространства, ну, зачем? Да, ребенок только родился, вот, ну, зачем ему вот эти вот бактерии с улицы, да, и так далее, да. Ну, даже вот таким можно объяснить, да, не говоря о том, что уже просто элементарно сказать, что вот, ну, мы сейчас знакомимся, да, сами, да, или как-то так. Ну, то есть главное, это не должно быть протестом, потому что те, кто этот курс не прослушал, они могут обидеться, да, а уже кто прослушал, ну, кстати, и мамы тоже не знают этого, есть у которых, ну, первые вот эти дни в роддоме. Интересно.
2: Просто ходит вот так.
1: Ну, конечно, но есть такое.
2: И они так рады от этого. Просто они даже да. С ребенком не успевают заниматься, а вот гостей принимают.
1: Ну, потому что первые дни, да, что получается? Достаточно мощно идет запас по. Скажем, то есть, ну, два дня точно. Да, у женщины такой выброс, опять-таки, энергии, что у нее реально нет потребности там спать. То есть ей говорится, спи уже, да, уже надо налаживать кормление, уже отдыхай, да. Нет, энергии много, да, стирать ничего не надо в роддоме, да, там готовить не надо, каникулы, скучно. Да, нет опыта просто уединения, да, скучно. Вот, и начинается наоборот, да, сами там зазывают, а уже приходи и так далее. Но я думаю, что вот те, кто на этом курсе, вот уже вот, приглашать точно не будете, да, а...
2: Ну, это же, например, реально, если кто-то очень хочет прийти поздравить, можно просто выйти, пообщаться,
1: да, можно так, но ребенка нельзя оставлять одного, но тоже фокус, папа, да, то есть, ну, папа, отсутствие груди у папы, да, но то есть, как бы, да. Ну, если есть такая уж совсем потребность, то, да, но, в принципе, вообще, если говорить вот в этих традиционных обществах, да, то всегда есть, видите, даже женская и мужская половина дома, да, и женщина с ребенком, она фактически находится в женской половине дома, совершенно очевидно, туда, собственно говоря, там папа, да, зашел, посмотрел, но он там не проживает, да, вот, и по сути... Вот все заботы, все, кстати, весь, ну, все устройство быта, кто-то берет из других женщин на себя, когда женщина родила, да, и она действительно полностью поглощена только вот этим вот, ну, заботой о ребенке, кормление, гигиена, общение, вот массажи, это как тактильное общение, да, то есть там... Вот, собственно говоря, это вот такое время, когда женщина освобождается вот этих первых три месяца точно, да, потому что действительно очень важно, чтобы ребенок максимально был защищен. А, соответственно, женщину на этот период, почему так о ней заботиться? Чтобы она не беспокоилась. Да? То есть это не потому, что там ей, ну, адаптация нужна физиологическая, да, после родов, чтобы просто убрать всякого рода беспокойство. Потому что эти беспокойства одновременно ребенок воспринимает как, ну, часть самого себя, что вот это вот я, да. Вот. То есть очень такие тонкие вещи, да, происходят. Вот. В нашей среде, ну да, нет этого понимания, да. И еще, даже если кто-то приходит, вот такая тоже очень важная вещь. Ну вот скажем, ладно, уже там пришли, если вы не смогли, ну, то есть я говорю, это не боевые действия, это не враждебная какая-то там оппозиция, да, что никого не пустим, да, но если вдруг все-таки кто-то пришел, то, пожалуйста, точно не надо давать вот этого там касания, да, такого близкого, особенно область, вот самая притягательная какая у малышей? Ножки, пяточки, самое притягательное. Почему опять? Да? Там стопы обладают вот уникальными свойствами. Почему мы кланяемся в ноги вот святым людям всегда? Да? Это естественно хочет, ну, такую потребность такая возникает, когда мы видим святого человека, мы просто хотим. Да? Не знаю, не во всех традициях это, ну, ну, наверное, нормально было бы воспринято, да, но есть такая потребность колоссальная, потому что именно стопы, они накапливают, в общем-то, карму. Если человек святой, там накапливается чистота. Если человек, как обычно, тогда там накапливается, вот что накапливается, да, и происходит феномен такой, да, что у младенца он приходит абсолютно чистый, опять вот это ну, святость в буквальном смысле, да, и поэтому эти пяточки, это вообще самая вот, ну, драгоценная часть, да, их все целуют, да, то есть там, ну, не целуют же в щечки или там, да, то есть, ну, туда тоже целуют, но меньше, правда, вот пятки, это же вообще что-то, да, то есть, ну, вот по одной простой причине, там святость, понимаете. Вот. Если целует, опять-таки, любящая мама, святой человек, прекрасно, да? Если это чуть-чуть другой обмен впитывается, тогда не стоит. Да? И, соответственно, вот это все младенчество, оно, ну, по ходу уже там взросления, проявления там каких-то качеств таких эгоцентричных, да, это все гаснет, гаснет, гаснет, да? То есть, например, не каждому ребенку там в возрасте 7 лет будешь целовать пятки, правда? Ну вот представьте, вот у кого, вот у меня сейчас первоклассник, да, например, старшенький, да, вот, я его очень целую, но пятки, вот сейчас вам рассказываю, уже...
2: Меньше,
1: да, вот.
3: Мне нравится.
1: Да, ну вот, да. А у нас сейчас такой этот период такой, ну, как бы закономерной вредности, да, и вредность тоже там сейчас в пятках, понимаете? Вот с вредностью справимся, тогда вернемся к поцелуям, да. Ну, как бы есть такой аспект, да, что там эта чистота, мы ее чувствуем просто.
2: То есть,
1: да?
2: Папе лучше не давать целовать.
1: Ну, вот видите, я считаю, что родители. Да, но родители, они имеют законное право, потому что, ну, знаете, это обмен, да, то есть мы, когда мы вот в таком осознанном состоянии родительства, и мы знаем, что мы потом будем все силы прикладывать на то, чтобы помочь ребенку развить там его таланты, его способности, дать там всю поддержку, да, вот, то, в принципе, ну, авансом-то можно себе тоже взять, ну, то есть, да, такой обмен, да, но если это совершенно посторонние люди, вот в чем фокус.
2: А если, когда, ну, видишь других детей, не возникает такого желания?

0: Жизнь после родов, она вообще другая.
1: К своему одно дело.
0: Не, ну посмотрите. Сейчас не будем забегать. Сейчас посмотрите, да. А, у меня был очень интересный...
1: Нет, у меня даже мысли бы не возникло.
0: Но это пока.
1: Есть.
0: Пока. Потом, когда вот этот опыт есть, тогда уже другие, но...
1: Ассоциации здесь.
0: Да, нет. Да. И у меня был очень интересный пример, потому что, например, вот считается, что мальчики приходят сюда, ну, фактически накапливать, да, свой этот опыт и так далее. А девочки изначально, как они приходят, ну, можно сказать, богинями, так они, то есть они наделены изначально всем. Да? И вся эта добродетель, и вся как раз-таки вот эта чистота, она у них, ну, до начала менструации, почему очень многие вот культуры, да, вообще обожествляют девочек, да, то есть им прямо поклоняются и так далее, да, потому что она, ну, еще более, так можно сказать, обладает такой вот этой способностью сохранять эту чистоту. Да? И вот на Востоке они это знают, и, соответственно, там ребенок, ну, то есть, допустим, если... у нас вот такая потребность целовать пятки, ну и касаться их, да, тут неосознанно, и она, как правило, первые эти месяцы, да, то когда знаешь вот эту особенность вот чистоты девочек до менструации, да, что это добродетель, вау, да, и к этой тоже добродетели есть у некоторых интерес. У меня был очень такой случай интересный, мы были в Болгарии, это лето, дочке было годика полтора, вот, и... просто она в коляске, да, и голые ноги болтаются, да, то есть, вот, и мы там с этой коляской пых-пых-пых, да, идут навстречу, ну, индусские женщины, да, и это было вообще, это вот просто настолько вот интересно, когда ты знаешь происходящее, да, то есть, и одна так тянет руку прямо к стопам, да, и я как, я не знаю, откуда у меня взялась эта прыть, да, я как тоже горная лань там, да, просто перед этой коляской и так, ну, типа, нет, да, потому что, ну, это не надо, да, делать, вот. И тут был очень интересный взгляд встречный, да, она с таким уважением на меня посмотрела, что, типа, да, ну, да, да, то есть, простите, да, типа, лишнего, да. То есть стопы девочек не надо давать трогать. Ну, хорошо, в нашем обществе это не принято. На Востоке вообще все эти, знаете, там, ну, потискать и так далее, да, там, за щеки там их пощипать, да, и так далее. Но именно ноги надо беречь, да. Вот. У нас никто в полтора года уже за ноги хватать не будет девочку, да. Но вот те, кто знают, да, что она является проводником туда наверх, и одновременно коснувшись стоп девочки, получается, как до менструации, да, получается, что мы, ну, как алтарь, можно сказать, да, то есть, но опять, с какими мыслями, да. Ну вот, такой был очень интересный опыт. Я в контексте того, что есть традиции, есть народы, которые это все осознают, да, и умело применяют. Да? То есть нам с вами надо тоже подтягиваться. Ну вот, то есть еще раз о сознании, чтобы совсем, да, в сознании также. Вот не только люди, которые будут приходить, и что они будут думать, потому что вопрос не речи, вопрос мыслей. В этом положении, в этом возрасте ребенок полностью растворен в мыслях в том числе. Мы с вами уже утратили способность понимать мысли. Да? Вот в Сатья-югу считается, что не нужно было, да, многие вещи говорить, потому что мысль была, ну, то есть... была открыта. Кстати, до сих пор многие миры, да, так и им не нужна речь толком. Потому что ты говоришь, ты думаешь, ты уже, ну, ты уже сказал. Да. Вот. У нас с вами дела посложнее, да, то есть говорим одно, думаем другое, делаем третье. Да. Вот. Но ребенку будут открыты мысли, поэтому это тоже аккуратно. Ребенку будет открыто все пространство звуков вокруг него. Поэтому телевидение, радио и все, что звучит, да, будет оказывать воздействие. То есть в этом аспекте нельзя быть равнодушным к тому, что там где-то фоном звучит и играет. Да. Если в доме, например, в котором вы проживаете, где-то, ну, какая-то конфликтная семья и так далее, да, то есть там какие-то ссоры, с этим надо тоже, потому что стены не поймут.

0: помеха тоже, да, энергия будет, ну, просачиваться. Соответственно, пространство надо чистить, то есть желательно до того, как ребенок появляется в доме. Все то же самое, как мы говорили в контексте подготовки комнаты в роддоме. Да, и, кстати, по этой причине комната в роддоме должна быть подготовлена. Это не просто, ну, вот, знаете, что я здесь буду 2 дня, какая разница? Тут же чисто, ну, полы вымыты, да, пыли нет, да? То есть, какая разница, да? Вот по этой же причине пренебрегать очищением пространства нельзя. Нужно обязательно его, как мы уже с вами изучали, да, и святая вода, и звуки, и гонги, и что хотите, да? Вот. Его нужно подготовить. В идеале, чтобы всегда, допустим, звучало что-то, или раги, вот мы, ну, говорили с вами, да, если молитвы можно ставить мантры, без разницы, что вам откликается. Просто все эти вибрации, они гармонизируют. И они будут одновременно, если вы в многоквартирном каком-то доме живете, понимаете, они будут ваше пространство, ну, как бы, структурировать, так скажем, да. То есть ваше пространство будет структурировано, оно будет защищено. Звуки можно всегда ставить на реверс, это не должно быть громко, тихо-тихо играющие, какие-то повторяющиеся, благоприятные мелодии, там, мантры и так далее. Да? Ну, то есть будьте, пожалуйста, очень бдительными, да, до этого возраста, до 3 месяцев. Совершенно очевидно, что никакого общественного выхода, куда бы то ни было, не предусмотрено. Да. У меня был тоже очень интересный опыт такой, то есть мы с ребенком вроде бы там, ну, мы в частном секторе живем, то есть у нас, ну, достаточно так все спокойно, абсолютно спокойно, скажем так, как в деревне, да, и... кажущаяся потребность там что-то купить в магазине, вот мы с ним, ему 2 месяца с чем-то было, мы пошли в магазин. Мы только вышли мы за территорию нашего участка, рая. Да, рая, да, и все, начинался крик, да. Ну вот, приходилось тут же просто возвращаться, и в принципе это продолжалось какое-то время, да. Вот, очень хороший сигнал. То есть, вот видите, они как бы в своей среде абсолютно действительно комфортно, да. Есть дети, которые, ну, просто всем видом показывают, что я не нуждаюсь в том, чтобы с тобой мама, даже в закрытой там коляске рядом с тобой, да, куда-то, ну, двигаться. То есть это не их потребность опять, да, если мы говорим. Вот вопрос, видите, если да, это не, если не частный сектор, да, то есть мы-то гуляли, и он, ну, вообще не уходили, он родился летом, мы вообще были вообще на улице. То есть мы только на ночь возвращались на какие-то вот эти вот периоды кормления. Все время ребенок был просто, ну, лето было жарко еще, он вообще все время был на улице, да. Но стоило выйти за калитку, начиналось, да, то есть так работают вот эти пространства. Когда у вас, ну, допустим, другая обстановка, то есть вы живете в многоквартирном доме, например. Да? Во-первых, надо учитывать, что ребенок к этой среде привык еще в беременность. Да? То есть для него это, в общем-то, он примерно понимает, где кто оказался. Да? Вот. Другое дело, что прогулки должны быть, во-первых, только с мамой, ну опять, да, или с папой. То есть это не надо привлекать. Это, в этом тоже вот такой феномен, да, что там, если оказывают помощь, то говорят, ну я помогу тебе, я пойду погуляю. Мы очень нуждаемся в помощи. Приготовь суп, да, там помой полы, постирай, да. Почему-то такой помощи никто не оказывает, правда? Никто не предлагает. Помощь предлагают, да, то есть я тебе помогу. Да, отдохни, я погуляю, да. Но все то же самое, понимаете?
1: Ты из них какой-то,
0: да.
1: Да. Логично, ты пытаешься сделать, да, что-то, пока не придумаешь.
0: Но если это помощь, это же действительно помощь, она и есть помощь, да, то есть делайте, что нужно, да, что просим, да. Вот постирать, погладить, приготовить, да, прекрасно, да, земной поклон, да, погуляю сама. Ну вот тоже такие, обращайте внимание, да, на вот эти процессы, да, вот. И в любом случае прогулка должна быть, ну, скажем, в коляске, которая все-таки, ну, закрыта, да. То есть есть, конечно, вот эта прекрасная система слингов, но только если у вас, ну, опять, есть здоровье, да, и если ребенок позволит, потому что не каждый, ну, например, я, кстати, по этой причине не рекомендовала бы их покупать сразу. В случае, если, например, есть при рождении тонус мышц, то детям больно. Да? То есть даже вот это естественное положение, как колыбельки, плечи болят, да, и они не позволяют, они плачут. Да? То есть в этом смысле там та же коляска, она получается, ну, функциональной. Но все, что нужно сделать, просто закрыть. Да? Закрыть и, например, ну, обереги никто не отменял. Да, то есть, правда, есть смысл вот купить или вот ладанку, вот если, ну, с какой вы традиции, да, то есть ладанка, какой-то там ковачик повесить, если в ведической. Все это есть во всех народах, во всех традициях, да. Это просто нужно применять, нельзя быть, ну, как бы вот таким, знаете, что, типа, все и так нормально, да. Не случайно они, ну, предлагаются, да, вот. Относительно, опять все-таки вот этого периода, да, трех месяцев, все-таки это не прогулки по магазинам, да, если есть возможность кого-то попросить, то есть не заходить в места, которые имеют вот эту энергию как минимум страсти, это торговые центры все, да, потому что там единственное желание все продать. Да, это энергия, которую ребенок будет опять воспринимать как, ну, самого себя, да. А если там вообще желание просто только, ну, какие-то еще, ну, скажем, какой-то нечестный бизнес ведется, да, тогда это вообще энергия невежества, и, ну, не надо туда. Мы не распознаем, да, скажем. Вот. Также с ребенком никогда не выходят в сумерки гулять, ну, и, соответственно, поздний вечер. То есть это те же правила, что к беременным женщинам. Да, то есть тут уже даже с мамой не получится защита полноценная, потому что мама тоже после родов, она еще уязвима. Вот, например, в православной традиции первые 40 дней после родов женщине нельзя заходить в храм. Она может стоять только на, ну, там, притвор называется, только на пороге храма, по сути, да. Вот. Если их спросить, там, почему так, уже тоже не ответят. Вот православие удивительно, они сохранили совершенно верные традиции в плане ритуалов, да, таинства называются, таинства. Но они их сделали тайными, они уже сами не знают, а почему это так. Вот ведическая традиция в этом смысле, ну, удивительно, что очень многие вещи мы нам, ну, раскрываются, почему это так, да? То есть первые эти дни после рождения женщина открыта тому миру, понимаете? Она открыта, она как бы... это не вопрос там чистоты или нечистоты. Вопрос чистоты зависит от того, что она позволяет из того мира в себе впустить. Понимаете? Но она открыта. Это представьте, что вот сейчас вот здесь открыть, вот видите, мужчина к нам просочился с нашей другой программы, наши же радуги причем, да? Сейчас идет занятие, да. Сейчас идет занятие о поиск Бога, по-моему, называется, беседы такие, как раз о традициях, да. Вот. Просто в другом зале. Да? Но вот сейчас открыть вот двери, да, и сказать, заходите все, да, разные же люди зайдут. Вот женщина после родов, она открыта. То есть ребенок открыт вообще абсолютно, ну, гипероткрыт, да. А женщина, она открыта в контексте того, что у нее нет возможности от того мира, от этих энергий быть защищенной. Кого она из них пустит, будет зависеть от того, какие у нее, опять-таки, мысли, какие у нее желания. Потому что подобное тяготеет к подобному. То есть если у нее какие-то опять там обиды, досады, гнев и так далее, придут одни виды энергии, понимаете, которые могут задержаться потом надолго. Да? Если, соответственно, она наоборот пропитана вот этой всей энергией любви и там вот нежности и так далее, придут другие энергии. Но в храмах они не хотят рисковать, видимо. Поэтому первые 40 дней женщина не приглашается, потому что она является ходячей открытой дверью. То есть, в общем-то, и о себе заботиться следует, да, после родов, но не очень-то там стремиться к общению. Да. Вот. В этом контексте удивительно, кстати, вот такое таинство, как крещение, потому что рекомендовано, по идее, крестить сразу, да, а при этом мама зайти в храм не может. То есть, ну, тоже аномалия. Поэтому, конечно, если вы вот, ну, в православии, то сразу, наверное, не надо крестить все-таки. И батюшки боятся этих младенцев, что голова не держится и все такое. Вот. И потом просто что нужно, надо вначале читается такая очистительная молитва, то есть вы приходите в храм, это очень хорошо, кстати, сделать, да, прийти в храм и попросить прочитать над вами очистительную молитву.
1: После родов?
0: После родов через 40 дней, да, приходите в храм. А церковь, приходите в церковь. Я не знаю, ну, это в православии, да, я не знаю, честно говоря. Я думаю, что все равно христианство, оно должно быть, ну, с этими, ну, как-то единым, да, в контексте молитв, да. И читается это как раз-таки, видите, не за... То есть женщину в храм не пускают, она стоит на пороге, и над ней читаются эти молитвы. И потом уже, после того, как прочитано, тогда пускают, ну, как бы приглашают в храм.
1: Да. Поэтому... А попросить, это заранее нам договариваться, или это можно прийти?
0: Ну, вот эти свечный столик, это, да, то есть свечницы, которые работают, они, ну, как раз вот на пороге притвора и храма, да, то есть им надо просто сказать, да, что нужна очистительная молитва. Либо, если вы в храм ходите, у вас всегда есть телефоны, ну, и после любой там из служб можно подойти, там всегда священник на месте, и просто попросить, он подойдет к вам отдельно и прочитает, и все. Вот, есть смысл делать, это хорошая история, это такое закрытие, вот этого пространства, да, то есть вас тогда очищают от всех этих вот возможных вторжений в сознание, да, и все, и вы тогда после этого на новом этапе жизни совершенно чисты и так далее.
1: А это требует перед этим, что это посты какие-то там, часть?
0: Беременная женщина освобождена и кормящая от всех видов постов, даже не надо брать благословение на это, то есть до тех пор, пока вы кормите, у вас каникулы. Господи, помилуй. То есть не надо не поститься. Причастие – это другая история, это таинство, которое, ну, соединение с Господом, поэтому... Конечно, все-таки это целесообразно осуществляется. Вот, значит, относительно еще раз, не только сумерек, относительно вот этих прогулок, вы должны еще быть внимательны, чтобы ребенок не оказывался ниже вот ваших колен. То есть вот эти автомобильные кресла, да, ну, люлечки. Первые, которые не кресла, а вот это на ручках, да. Вот если обратить внимание, если вы на вытянутой руке, то они ниже, да. То есть вот этого нельзя позволять, да, делать. То есть когда вы носите младенца, он всегда, желательно, конечно, чем он к вам ближе и, ну, и выше, да, то есть на уровне сердца это самое, то, самое ценное положение, да. Вот. Но коляска тоже, они не такие низкие, там нет проблем, если только какая-то спецмодель, да, будет. Вот. Слинка идеально все-таки, если ребенок позволяет, и если ваше здоровье позволяет, да. Вот. Но в любом случае ниже колена нельзя, это уже зона этих пхут, да, сущности тонких таких. Там все то же самое, да, то есть в стопах что накапливается, то и транслируется. Да?
1: Это только при переноске или вообще дома тоже по полу?
0: Нет, это по полу, вот если говорить о ведических опять, это уже потом, это более поздний период, потому что младенца на пол никто не кладет, да, когда он начинает ползать, то все-таки если смотреть, ну вот традиционные эти культуры Востока, да, то они обязательно, вот не случайно какие-то колокольчики вешают, какие-то эти, да, там, ну опять-таки те же обереги, вот, ну, есть для малышей маленькие совсем такие вот эти ладанки, да, куда-то... Ну, пристегнуть и все, нет проблем.
1: И пусть ползает.
0: И пускай ползает.
1: Младенцу нельзя нам.
0: Ну, я не знаю, у кого такая идея, если только совсем массаж там, да, и так далее. Если вы рядом, вот, то есть вы лежите, да, и он на вас, тогда пожалуйста. Да? Но это ваше пространство должно быть, да, не в гостях где-то.
1: Нет.
0: Да, это ваше пространство. Да.
1: Знаете, есть такие, как шезлонги, но они на пол ставятся, но они низко.
0: На стол можно ставить, нет проблем, на диван, на диван, да. Вы должны быть убеждены в своем пространстве, понимаете? Если вы уверены, что вот этот мир вокруг вас вас абсолютно удовлетворяет, то есть у вас нет ничего, что вас смущает, какие-то звуки соседей, да, вот, ну, какие-то запахи, ну, какие-то энергии. То есть вы заходите, например, домой, и раз у вас какой-то, ну, вот просто какая-то пауза. Конечно, вы потом в нее встраиваетесь и что-то делаете, но с ребенком это не пройдет такой фокус, он будет, ну, под воздействием. Поэтому в данном случае, если есть хоть какая-то там неуверенность, что это идеальное место, тогда мы поднимаем выше. Да?
2: А пятимесячный может ложить, он уже переворачивается?
0: Не, ну он будет двигаться, там это, ну, это не проблема. Мы сейчас говорим все-таки, вот не будем перескакивать, да? Мы сейчас не дошли еще до 3 месяцев, да? То есть у нас вопрос вот этой абсолютной открытости, да, сейчас. И к сожалению, да, коляску не могу рекомендовать как идеальное, да, ну, вот средство, потому что ребенок на удалении, и если только у вас нет какого-то экстра развитого поля силового, да, то, конечно, он остается в какой-то зоне непокрытости, да, пространства, потому что, как правило, наша аура не дотянется. То есть задача вот этого первого периода, чтобы действительно вот это пространство мамы, собственное пространство, ее собственная энергетика полностью закрывала расстояние ребенка, да, чтобы он все время был как под зонтиком с вами. В этом контексте, ну вот, тут дальше там гигиену и так далее будем говорить. Теперь, так, по этому разделу есть еще что-то? Или резюмируем, да, после сумерок никуда не ходим вообще, в магазины, кино и так далее не ходим. Гуляем по паркам, лесам, по возможности, да, то есть максимально на природе. Да, максимально.
1: А гулять лучше только мама с ребенком? То есть, когда, например, две мамы с двумя детьми, это не очень хорошо?
0: Какая мама рядом? То есть, это все, если вы, понимаете, опять-таки, едины в чем-то, да, потому что, конечно, общение у женщины, это ее естественная потребность, да, общаться и чирикать и так далее, да. Вот. Но вопрос, чтобы вы были созвучны, чтобы не было противоречий, чтобы человек другой был абсолютно с позитивным отношением к жизни в целом. В этот момент очень важно окружить себя только людьми, вот будем говорить, хронически оптимистичного взгляда, чтобы они вот хроники были в том, что у них нет никаких огорчений ни по какому поводу, ни одной жалобы ни на что происходящее. Вот таких людей пускайте. Да? То есть правило, оно вообще универсальное, это для жизни в целом, да, но в контексте младенчества, вот этого раннего, да, вот это тогда будет ребенком распознаваться, как он сам. Это хороший, ну, фундамент, да. Но если есть хоть какая-то склонность, хоть какая-то малейшая, да, к неудовольствию вас в чем-то ни было, да, ну, даже на уровне, что обо мне мало заботится, я вот там кормящая мама, да, а вот меня не ценит мой вклад. Все, значит, с такой мамой гулять нельзя. Ну, потому что это внутренние качества, это зависит от осознанности самого человека, да, то есть это тоже навыки приобретенные. И в данном случае ребенок будет это считывать. Вот поэтому выбирайте, да. Причем благодаря вот такой открытости детей получается, что, знаете, мы в них, просто правильно ведя себя эти 3 месяца, грубо говоря, мы можем сформировать в нем такой хороший фундамент, что потом он же нам и поможет, если мы захандрим, да. То есть они-то будут уже напитаны только, ну, с такими очень значительными, знаете, вот этой убежденностью, что вот мир, он вот такой, да, однозначно такой, и все. Это же только наше мировосприятие, правильно? То есть позитив абсолютно вокруг всех, да. Тема большая, если будут на самом деле какие-то аспекты в этом связи, в этой связи, там, например, там, какие ограничения еще вводить и так далее, то вы спрашиваете, потому что я уверена, что я, ну, не все возможные сценарии опять-таки тут отразила.
1: Но тоже общение, например, с другими малютками им не нужно.
0: Детям не нужно это ничего. Еще раз вот спасибо, да, за вопрос. Детям нужна только мама. Вообще, да. Это маме нужно еще то, то, то и то. Понимаете, к сожалению, да. Если бы маме тоже был нужен только ребенок, то здесь бы их интересы, ну, сошлись, да. И вы бы все, вы бы были просто вот счастливы. Но проблема в маме. Мама стремится к привычным, да.
1: А
0: вот,
1: какого времени? Вот,
0: первые три месяца минимум.
1: Это понятно, потому что он еще, ну, только знакомится с собой. Угу. А потом рекомендуется... Или
0: как-то... Есть, да.
1: Общение с другими.
0: У детей интерес появляется, ну, скажем, такой познавательный, не в контексте общения. Общение вообще это где-то после полутора лет, если говорить о коммуникации. Да?
1: Ну, да,
0: то есть до этого у него есть стадии там, изучения предметов, их поведения предметов и так далее. Но для него любой, ну, там, допустим, там, тот же сверстник будет таким же предметом, ничем больше. Все неодушевленное, понимаете? Поэтому, когда дети там бьют по голове, рвут волосы и так далее, они искренне, не, ну, и правда, они никак не предполагают, что это какие-то связанные с этим, ну, ощущения. Да? То есть не надо за это ругать, надо отвлекать и так далее. То есть мы, ну... какие-то элементы вот этих особенностей становления мы проговорим, да, но по сути младенцам вообще никакого общения со сверстниками не надо. Более того, если говорить откровенно, то вот эта социальная тоже потребность, она, ну, по сути, даже до 5 лет она скрыта. То есть если до 5 лет, например, да, мама поглощена ребенком в хорошем смысле, да, то есть без фанатизма, без страхов. Да, главное, чтобы у нее страхов не было. Да. Если она предоставляет ему все потребности там, в изучении и получении навыков, да, то есть она ему дает эту площадку, да, там, доступ к предметам, к разным, да, там, какие-то навыки творчества, да, там, навыки там, речи, игр и так далее. Да. Да, если мама это обеспечивает сама, то ребенку как таковому ничего не надо. Да, ему до 5 лет вот этот социальный статус, он вообще отсутствует. Да. Проблема в нас только. Да, только в нас. Что мы не в состоянии заполнить собой, да, его потребности вот, в изучении мира. Вот и все. Есть мамы, которые в состоянии. Я не могу сказать так, конечно, ну, за всех. Да, но, и тогда нам кажется, что детям уже пора. Да.
1: Вы имеете в виду детский сад-студию или вообще общение с кем-либо до него еще?
0: Видите, очень многие дети, попадая даже вот уже, допустим, там в 4 года, в 5 лет, да, когда уже этот, ну, есть определенный интерес к поведению других детей именно, да, как индивидуумов, да, они все равно там чувствуют себя очень плохо. Но родители игнорируют это, да, то есть они как бы нет, что это нормально, адаптация, это ненормально. Когда ребенок готов, вы его из любой среды не вырвете. Да, когда ему там самому интересно.
1: Нет, я имею в виду, что до 5 лет, если мама обеспечивает все, то есть ему не нужны ни дети, ни кто-либо еще.
0: Да. Вы будете смотреть индивидуально, например, вы вышли в парк, например, да, ну вот куда-то, мы же, ну, не живем, вот мы живем изолированно, например, да, вот, и вот, соответственно, ну, просто это легче, конечно, продиагностировать, да, есть потребность или нет, да, но посмотрите поведение в детских садах, да, детей, то есть приводят в одном и том же возрасте разных детей, да. Одни, вот у нас был такой случай, да, то есть мы привели ребенка, да, он сказал: мама, пока, да, все, да, сам, мама, пока, сразу, да, а других там по 3 месяца ломают, понимаете, со слезами, там, с, ну, ужас, да, ну, правда, то есть это все индивидуально. Дети тоже приходят совершенно с разными, ну, вот, качествами, да, и задачами, и потребностями, да. Просто мы должны, главный наш критерий всегда, чтобы ребенок был счастлив. Да, то есть если мы привели в садик, ну, например, да, и он плачет и говорит: не уходи, да, просто истерика, да, а мама: нет, мне пора на работу, это, ну, говорит о том, что ему просто еще не время, и все, да, он нуждается только в маме сейчас. А есть дети, которые действительно достаточно рано, и они уже все, они с опережением бегут в мир, им интересно, что там в этом мире. Потому что они уже знают, что мама никуда не денется. У них уже вот эта защита, да, не то, что им все равно, но мама, она куда она денется? Она и так вот, она всегда уже надоела. Да? То есть, понимаете, это вопрос...
1: На этот счет два противоположных опыта, да, опыт моей дочки, старшая дочь, после 2 лет, да, чао, и она была из тех детей, кого можно было вот, если вот так, в садик пойдешь.
0: Да, да, это хороший показатель того, что вот у нас та же картина, да, я шантажирую этим. Это все правильно, индивидуальная природа.
1: Она к сестре ходила по часу.
0: Угу. Индивидуальная природа. При всем при том, что мамы ведут себя одинаково. Дети с разной природой пришли. Да? То есть кто нуждается в защите. Мы не знаем опять наших связей до этой жизни. Да? То есть предполагается, что у нас есть связь уже. Да? В общем-то, очень большая вероятность, что мы были связаны в прошлых жизнях тоже. Да? Мы не знаем, каким образом мы взаимодействовали. Да? То есть кто какой ролью являлся и кто... какой оттенок опыта вносил. То есть было это счастье, было это несчастье, была это обида, что это было, мы не знаем. Да? Может быть, это связано с страхи, да, там, например, с потерей, что что-то произошло, что мы просто вот, ну, как-то вот расстались плохо, да, и так далее, есть привязанность. Да? Это все надо позволить ребенку реализовать. То есть дети, главная задача, ну, на самом деле, вот это слово «воспитание», да, то есть это очень хорошее, вот мне очень нравится вот русское значение воспитания, да. То есть посмотрите, в ось питания, да, в отдельно убираем ось питания, да. Воспитание действительно начинается с внутриутробного, да, от нашего общения. То есть оно начинается еще до рождения, да. И младенчество ничем не отличается, но мы говорим о питании, о поддержке, о насыщении. Да? То есть наша задача напитать. Наша задача не переделать, как мы хотим, чтобы нам было здорово, да, чтобы о нас заботились в старости. Да? Это вообще ничего не имеет общего, ну, к родительству. Да? Наша задача напитать таким образом, чтобы ребенок получил все необходимое, все ресурсы. Внутренние, нематериальные. Да? Чтобы человек в состоянии был просто эффективно, счастливо жить дальше. Да, чтобы он знал, что весь этот мир, он наполнен этими ресурсами бесконечно. Этот ресурс может дать понимание, что мир имеет все необходимое, дает только мама. Дает первые 5 лет, по сути. Еще из них более важные вот эти первые 3 месяца. Да, потом, ну, то есть последующие периоды тоже очень значительные. Вот этот первый младенческий опыт, это именно тот опыт, с которыми потом работают психологи. В случае любых наших проблем в жизни. Они туда все идут, назад. А давайте посмотрим, как у вас опыт рождения. А давайте, ну вот кто занимается, да, практиками. Цирк. Ну, в самом деле, потому что там корень, да, вот в детстве корень всего, что мы с вами сейчас имеем. Обиды на родителей, обиды там на все, да. Проблемы, все идут оттуда, все там, все преодолевают, ну как бы препятствия все там.
1: Мама во время беременности.
0: Ну, конечно, но мы этот курс закончили, мы поняли необходимость и ценность этого периода воздействия, да, и взаимоотношений с ребенком. Но в данном случае ничуть не, ну, вот этот первый период 3 месяцев, он никак не отличается, да, то есть он точно такой же ответственный, еще более ответственный, потому что, вот посмотрите, гигиена должна быть пространство вокруг вас, абсолютно гигиеничное пространство. С точки зрения вот экология там, нравственности, душевности, тепла, заботы, да, то есть вокруг, мир вокруг вас и ребенка должен быть абсолютно позитивен. Ну, 3 месяца можно постараться. Ну, уехать куда-то в конце концов. Да, это идеально, кстати, уехать в деревню в какую-нибудь. Вот просто идеальная картина, понимаете? Потому что автоматически у вас будет все выравниваться. Автоматически, когда вы будете смотреть на мир вокруг вас, ну, как бы с точки зрения природы, да, там капает ли дождик, поют ли птицы, да, там как двигаются эти муравьи, что происходит с листиками, да, и так далее. То есть, ну вот представьте себе, это просто идеальное вот, ну, равновесие. Если есть возможность, уезжайте. Это вот многие тогда вещи не надо даже вам, ну, вот, там, предостерегать, да. И люди в таких местах, они, как правило, более душевные, более открытые, да, ну, в контексте как раз позитивного, ну, вот, отношения, да, потому что природа дает этот заряд, вот, ну, как бы и нравственности, и чистоты, она сама это дает. В городе сложно, правда, за это надо, получается, за это надо бороться в городе, за все. Своим осознанием и идти наперекор, да, то есть вы тогда должны все время контролировать себя, контролировать, что все хорошо, все прекрасно, да, то есть, ну, как бы противовес, да, потому что, ну, скажем, и события внешние, да, и реклама, и эти вывески, и там, ну, даже это социальная реклама, да, вот представьте, вот вы вот с ребенком там едете, а там эта социальная реклама, там не пей за рулем, да, и там дальше трам-пам-пам, да, сейчас такие эти, ну, это же полный привет, извиняюсь, да. Женщине вот с младенцем это не полезно, это небезопасно, такие эти, это все проникает вообще-то и разрушает, это не приносит пользу. Но это как бы наша сегодняшняя такая вот, не знаю, очень важно, чтобы вот в этот период вы просто максимально были бдительны, вот так можно сказать, ко всему, что вокруг вас, максимально бдительны. Неравнодушны. Новости. Тут в основном на прошлом курсе в основном все были без телевизора, да, то есть так все пришли, сказали, у нас нет телевизоров. Я говорю, молодцы, да, потому что если идет просто программа новостей, да, а в это время у вас вот трехмесячный младенец, эта энергия, она передается, поэтому мы о чем-то, ну, огорчаемся, на что-то мы расстраиваемся, да, потому что энергия, она в пространстве. Эта энергия будет в пространстве помещения, да, даже если вы не смотрите новости, она будет в пространстве помещения. То же самое относительно фотографий, кстати, да. Вот фотографии именно совсем таких вот этих до трех месяцев младенцев, то же самое, да, мир открыт. То есть если вы эту фотографию, не пустив в роддом, кому-то сразу показали, там перепостили и так далее, да, считайте, что дверь открыта опять-таки.
3: Не, да? Ну, имеется в виду не кому-то, а там маме, там.
0: Ну, знаете,
3: особо интересно.
0: Да, я бы рекомендовала тогда там показывать, да, но как показать, чтобы они потом никому не показывали? Вот вопрос. То есть все-таки показать, а потом сказать, что я там тебе дам, когда распечатаю, да, то есть как-то так. Это серьезно, потому что бабушек и мам не сдержать. Они начинают бежать по своим подругам, по своим там, да, и это не полезно. Понимаете, это не полезно. Вот для ребенка это все не полезно.
3: Один раз посмотрят на ребенка,
0: после трех месяцев.
3: Все равно же приедут, не выгонишь. Ну, не выгонишь.
0: Ну, вы знаете, опять, если, во-первых, речь идет о мамах, которые рожали сами, да, и если у них еще, ну, есть реальная память, да, здравая, то любая мама понимает, что такое оказаться в роли мамы, с чем это связано, какие вот эти хозяйственные вопросы, сколько нужно всего перестроить в себе, да, и, честно говоря, никто врываться не должен.
1: Да, если кто-то врывается без вашего согласия, угу, то также вы можете поставить, ну, то есть если кто-то напрашивается, приглашается, множество есть разных оговорок на то, почему не сейчас, а если прямо позвонить, ну, да, дверь, также дверь можно закрыть.
0: Ну нет, закрывать нет. Я сторонник все-таки всегда очень таких, очень теплых отношений. То есть мы не должны ставить препятствия ценой отношений, да. Но объективно, понимаете, график ваш личной жизни, он будет очень, ну, с ног на голову, да. То есть ночью кормление, да, днем какие-то хозяйственные эти, правда, но не до гостей. Ну, если по-хорошему, не до гостей. Вот кто мама, да, помните, да? Вообще не до гостей, да, и просто... Для себя это вообще, там, зайти в душ, это самый лучший спа-курорт, самая лучшая, да, процедура, зайти в душ, да, 3 минуты максимум причем, да, вот, и все, да, то есть это самый, это восторг, когда на голову что льется теплая чистая вода, ну вот, то есть совсем другая жизнь, ну какие там гости, да, и те, кто мамы просто, для них даже не надо объяснять, я не могу, мне сейчас очень тяжело, я должна настроиться на этот край, ну вот, просто встроиться, да. Вот позвольте мне разобраться со всем, да, и я вот стану, когда вот, ну, в график, да, нашей совместной жизни с ребенком, да, тогда я вам дам знать, и все. Я не думаю, что кто-то через голову должен лезть, если правда, вот, но это не человечно, вот.
2: Ну, на вопрос, а вообще фотки снять себе в это время, 3 месяца или видео, это вообще...
0: Вы понимаете, все равно, конечно, будете снимать, и это, правда, очень согревающе. Вот на возрасте, допустим, когда у детей, это, знаете, это такое формирование их тоже особых воспоминаний и впечатлений. Да? То есть вот дети вот после 5 лет, они начинают интересоваться, ну, 5 нет, это я как бы где-то 6-7 лет, да? Вот. Они начинают интересоваться всегда, вот кто я вот тогда, И когда вы это показываете, это для них очень важный опыт, который на дальнейшее закладывает фундамент. То есть, когда вы вместе смотрите вот эти альбомчики, вот какой ты был, да, там, или какая ты была, да, и вот посмотри вот это все, да, это создается, ну, колоссальная теплоту. И следующий этап для вашего, ну, отношения с ребенком, да, то есть те, у кого сейчас такой возраст, у детей делайте это, им это очень интересно, да, в 14 лет уже им это не интересно, понимаете, это, ну, вот. А вот в определенном возрасте это потребность. Да? Вот чтобы все это показывали, что у вас это есть, да? Что вот, вот какие вы были, как, какие они были и так далее. Да? Но это ваше таинство семейное. Да? Это все-таки вот этот период, это не тот альбом, который мы где-то там ставим в интернете или там. Но это ваш вот такой вот секретик такой. Да? Их надо иметь, но это ваш секретик. Для детей, для ваших отношений с ними. Да? То есть это для них просто очень важно. Ну и для вас настанет время, когда будем что, только вязать и смотреть альбомы.
1: Ждать ребенка на скамейке и смотреть, как
0: он. Ну да, да. То есть фотографии нужны, но просто не показывать их никому. И не ставить куда-то в рамки и так далее. Хорошо. Сегодня у нас такой вот этот... не знаю, идеологическая беседа. Значит, в следующий раз мы начинаем физиологию. Да? Физиология ухода за ребенком.
1: И младенцем. И это включается и кормление, да?
0: Кормление отдельное будет занятие у нас, отдельное. Оно такое большое, там столько нюансов, да, что мы его сделаем отдельным занятием. Да, я думаю, что вот в следующий раз физиология, потому что мы будем говорить о как раз вот этой первой гигиене, ухода там за кожицей, за ногтями, за, ну и так далее, да, то есть вот эти первые, да, там одежда, вот. Потом у нас тогда будет кормление, вот, массажи, вот этот переход наш с вами очень важный, но все-таки вот когда рождение завершается. Да. Кстати, в этом контексте действительно очень много факторов, указывающих на то, что ведические, ну вот аюрведа, вот эти трактаты абсолютно правы, потому что, например, это время чем еще характерно? Ребенок, вот еще такое заключение, но вам для размышления, да? Это четвертая стадия рождения. Он еще не здесь. Не факт, что он изберет вариант обязательно остаться. То есть первые три месяца также, не, это не только наши с вами вот эти, ну как бы сейчас, эмоциональные аспекты, да, то есть насколько, каким он там будет качеством обладать. Это еще и вопрос вообще, останется ли он. И если посмотреть, например, вот эти все ситуации, там, остановки дыхания во сне и так далее, это все вот этот период. Да, ребенок просто может и, в общем-то, выбрать другую, ну, другую жизнь. Да? Это вопрос выбора, это четвертая стадия рождения. Да? Только вот по окончании ее можно как-то уже чуть-чуть расслабиться. Да? А до этого надо действительно потрудиться и создать ему очень комфортное, ну, эмоционально, да, теплое пространство. Не шокировать его ничем. Конечно, дети тоже не будем там утрировать, вот как вы сказали, да, не надо там пугать, да, не будем утрировать в контексте того, что дети очень в значительной степени знают этот мир, куда они идут. Ну, им он известен, да, но тем не менее, если уж вообще какие-то из ряда вон выходящие энергии, а это может быть и энергия радости, то есть мы тоже говорили, да, что эта энергия, вот всплеск, да, это не обязательно всплеск там зависти или там, ну, каких-то негативных эмоций с нашей точки зрения. Это может быть просто какое-то бесконечное счастье там в виде вот бабушки или прабабушки. Да, то есть долгожданный ребенок, например, в семье, да, все, она примчалась в роддом, вот кто-то, да, вот из старшего поколения, с просто, вот знаете, фонтаном, с каким-то, ну, неадекватной радостью. Но все, эта энергия сбивает. Поэтому, ну, действительно, йоги вот предлагают это равновесие. Не потому, что, ну, не надо радоваться. Но потому, что энергетика, вот этот импульс, да, вот этой силы, энергии, вот этого эмоции, он аналогичен по силе удара, такой же, как и сила там горя, например. Да? Поэтому тут речь идет просто о таком равновесии максимальном. И в это время не надо уж очень радоваться. Да? И на самом деле и маме не надо очень радоваться в контексте вот ежедневной такой, да, ой, ты там мой маленький и так далее. Надо очень, очень тепло быть, очень нежно и очень спокойно. Так нежность такая, знаете, должна просто течь нежность. Но не истерика радости, что ура, с флагом там, да, ты родился, там эти шары, салюты, да, и так далее, да, все у него над духом. Да. Вот об этом речь. Очень тактично надо вести себя. Он еще решает, он не родился. Рождение произойдет, когда сознание примет это тело. Да, когда оно полностью распознает, ну, как бы распознает это тело как себя. Да. С одной стороны, это печальный момент, с этого момента начинается наше эгоистичное восприятие жизни, что я есть это тело. Да. Потом будем всю жизнь стремиться к знаниям, которые нас от этого освобождают. Но с другой стороны, вот с этого момента считается, что все, тогда пробужденное сознание внутри тела, ребенок начинает видеть свои руки, да, первый для него шок, что это. Часами может смотреть, пока не спит, да, просто на руку. Вот.
3: Как к нему обращаться-то?
0: К нему всегда надо обращаться только с любовью.
3: Нет, я имею в виду про имя.
0: А по имя говорим, это очень важные.
3: Нет, сознание такое не имеет смысла.
0: Нет, про имя мы будем говорить, это тоже отдельная тема, очень значительная и важная, да. То есть мы вот следующее, ну, можем тоже начать фактически с имени, да, потому что есть рекомендации, когда давать имя, по каким там, ну, разные сценарии, как можно его там дать, да, и так далее. То есть выбор есть большой, но все равно есть, ну, скажем, законы, когда это хорошо делать. Да. Вот, следующую лекцию можем с этого начать, потому что это уже как бы часть все, адаптации. Да. Какие сегодня вопросы у вас? Надеюсь, что не очень все было грустно, я не знаю, да, я стараюсь вас веселить, но тема такая, мне главное эту ответственность, вот, развить ответственность родительскую, чтобы она такая осознанность появилась во всем происходящем.
2: Как правильно выстроить отношения, как бы, внутри, которые внутри 3 месяцев, со старшими детьми? То есть, допустим, 5-7 лет. Они очень радуются, они пытаются уснуть рядом, обнимать, целовать, прикаскивать.
0: Это ваш, видите, это абсолютно ваш мир, да, то есть это вот ваше таинство. Да, вот все дети, которые в вашей семье, они вам не, ну, не тети, не дяди, да, это все ваше. Более того, братья и сестры, этому много свидетельств, да, они договариваются и знают друг друга еще до рождения. Очень много свидетельств в воспоминаниях детей о том, что они знают, и они знают, кто пришел, и они знают, кто, например, ушел. Да, они знают это все. Да? Вот, поэтому тут для них не новость, и если теплые отношения, прекрасно. Вот, если какая-то, ну, допустим, там ревность, она тоже может быть, имеет право быть, но правило всегда одно, да, что в этом смысле максимальная забота и, ну, как бы внимание старшим детям. Потому что происходит, к сожалению, обратное, да, там ребенку там 2 годика, да, а он сразу вот у кого второй ребенок, ну, у кого несколько детей, вы знаете, да, то есть там, вот у меня так было, да, то есть я уходила в роддом, да, ребенку как раз было чуть больше 2 лет, да, старшему. Он пришел в роддом, и я смотрю на него, какой он большой. Он взрослый, понимаете, он все, он взрослый. Вот этого нельзя допускать, да. Он такой же, он малыш, да. То есть это очень трудно, это надо контролировать в себе. Потому что мы реально в этот момент мы считаем, все, ты уже вырос, сам пришел, да. А здесь есть кто-то, кто нуждается, да. И это ошибка, да. Так не надо вести себя, надо... Потому что тот, кто пришел, он как раз знает правила игры. Ему все, весь мир открыт, да. И он в состоянии, ну, как бы подождать, да. И... Дальнейшее воспитание как бы формулируется всегда на таком принципе, что всегда мы слушаемся старшего, то есть младший всегда должен слушать старшего, всегда, да? Но первым мы выполняем желание младшего. То есть мы у младшего спрашиваем, у первого, что он хочет. То есть ты хочешь на площадку или на машинке? У младшего спрашиваем. Он что-то говорит. Если при этом младший слушает старшего, тогда мы так и делаем. Если он этого не делает, да, и они ругаются, тогда мы говорим: ты видишь, вот у тебя там старший брат или сестра, да, вот, а надо слушать, ты не слушаешь. Да, поэтому мы вот сейчас, вот как бы мы тебя выслушали, что ты хочешь что-то, но мы сейчас просим еще у старшего. То есть мы начинаем, ну, как бы, знаете, считаться с желаниями. Да? Если мы так поддерживаем воспитание, у нас мир да покой. Они, ну, все равно ссоры обязательно, это же, боже мой, мы взрослые люди, мы что, в мире и в покое. То есть вроде нас воспитывали, воспитывали, и то умудряемся, да, рычать. Вот. А дети так вообще, это нормально, да. Но если такое правило, очень хорошие отношения крепкие, потому что дети, их еще очень такое ценное качество, они абсолютно четко знают, где справедливость. Да? То есть у них нет фальши внутри, они абсолютно знают, и где, когда справедливо, никаких проблем нет. Даже если наказание, если какие-то ограничения, нет никаких претензий, никаких проблем. Да? Но если мы поступаем несправедливо, тогда есть вот все эти вот, ну, как бы дальше обиды детские и так далее. Справедливость вот в этом законе. Слушаем старшего, выполняем желание младшего. Все. Это, правда, не про наш возраст 3 месяца. Но, тем не менее, старшему уже можно так говорить, да, что вот он, когда подрастет, он будет тебя слушать. Да, уже это можно, ну, вот, объяснять, потому что это правило в семье, да. Мы все живем по правилам, по законам. Да. Если мы нарушаем законы, получается трам-тарарам, понимаете? Мы все окружены законами. Это тоже это закон такой, он естественный, да, это не придумано, так устроено. Кто пришел первый, тот и главный. Хорошо. Еще если есть какой-то вопрос, задавайте. Если нет, то мы с вами в понедельник. У нас сегодня такая медитативная атмосфера. Ну, самое главное резюме, пожалуйста, 3 месяца, максимально экологичное пространство. Это вот самое ценное будет, самый ценный вклад в будущую жизнь вот ребенка.
4: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.